0: пустые строки.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

не станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Дак от Империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

Послепасхальная неделя 1908 года. Москва. Купец Терентий Лаврентьевич Плошкин со своей супругою Екатериной Ильиничной по случаю праздника сходили в баню, вернулись в вечеру домой и сели откушать чаю. Купеческое чаевничание — это, знаете, не как сегодня. «Мне, пожалуйста, чизкейк и дарджилинг из пакетика». Нет! Купеческий вечерний чай может занимать до 2 часов времени. Чай наливается из самовара в стаканы, пьется из глубоких блюдец, а к чаю на столе стоят кусковой сахар, плюшки, баранки, сливочное масло, варенье, пироги, иногда даже рис с изюмом, вареники, сырники, яички, конечно, ну и так далее. Благодать. Терентий Лаврентьевич с Екатериной Ильиничной жили хорошо. Жаловаться грех. Даже имели кухарку. И вот эта вот кухарка после чая принесла супругам письмо от сына, Михаила Терентьевича, который пребывал в Пензе у своей невесты на сватовстве. Знакомился с будущими родственниками. Получить письмо от сына на Пасху всегда приятно. И Терентий Лаврентьевич по складам прочитал его. «Дорогой наш родитель Терентий Лаврентьевич и дорогая мамаша Катерина Ильинична, шлю вам с любовью низкий сыновний поклон и прошу вашего благословения навеки ненарушимого. 4-ю неделю пребываю в Пензе, и невестой моей и ейными родителями премного доволен. С ними встретил светлые праздники и взгрустнул, между прочим, что вас со мной не было. Хоть Пасху провожу и без вас, однако вас не забыл и посылаю вам посылку на 3 пуда весом. А что в ней находится, не сообщаю. Это вам сюрприз будет. А только Пенза славится платками, перчатками и разными фруктами. Но это я говорю только так, для обману. В посылке совсем другой товар находится. Затем пожелаю я вам всего хорошего. Ждите меня домой 2-3 недельки. Остаюсь вашим любящим и покорным сыном Михаилом Терентьевичем Шишкиным». Но согласитесь, каждый хотел бы иметь такого внимательного сына. На следующее утро родители поспешили на почту, гадая, что мог бы прислать сын. Если открыть энциклопедию Брагауза Ефрона, Википедию тогдашнего времени, то можно прочитать, что Пензенская губерния славилась платками, перчатками из козьего пуха, льняной пряжей и выделкой кож, а еще в реке Суре водилась отличная рыба. Ну, поэтому родители могли ожидать разных гостинцев. На Рязанском вокзале, который сейчас называется Казанским, купец с женой предъявили квитанцию, которую сын вложил в конверт, и получили тяжеленный ящик, обшитый рогожей. 3 пуда веса. Это почти 50 килограмм. Ха, нормально, да? Ящик привезли на извозчике домой, и, сгорая от нетерпения, Терентий Лаврентьевич открыл его топором, отдирая гвозди. Содержимое было сверху засыпано соломой. Терентий Лаврентьевич запустил руку в солому и вытащил из ящика отрубленную человеческую ногу. В ящике оказалось порубленное на куски тело 14-летней девочки.

Терентий Лаврентьевич сразу же отправился в московскую сыскную полицию, и его принял начальник ее Аркадий Францевич Кашко. Чудовищную посылку из Пензы обследовал он сам в присутствии двух понятых и полицейского врача. В ящике лежало тело девочки-подростка, примерно 14 лет, разрубленной на 4 части и с отрубленной головой. Она, по экспертизе врача, была убита около 2 дней назад ударом в сердце. Если вы, кстати, недоумеваете, как-то за 2 дня могла прийти посылка из Пензы в Москву, то тут удивляться нечему, потому что почта в то время работала гораздо лучше, чем сейчас. Из Пензы в Москву письма доходили за день, да и посылки тоже, тем более если их отправить с вокзала, как и было сделано. Кем была эта девочка? Почему ее тело прислали Плошкиным? Какое отношение имеет к посылке сын Плошкиных? Ну, который в то время, напоминаю, был в Пензе. Все это было совершенно непонятно. И на все эти вопросы шокированные Терентий Лаврентьевич с Екатериной Ильиничной не могли дать ответы. Но настаивали, конечно, что сын к этому никакого отношения иметь не может. Аркадий Францевич проверил очевидные вещи, спросил, похож ли почерк, которым было написано письмо, на почерк их сына. И отец на это ответил, что вообще-то он сам пишет и читает не то чтобы очень хорошо, если честно, то разные почерки между собой отличить не сможет. Сыщик спросил про каких-нибудь врагов или недоброжелателей, и купец сходу никого не смог вспомнить. Подумав, правда, некоторое время, назвал одного приказчика по фамилии Сивухин, который крал из лавки и был выгнан чуть ли не 5 лет назад. Ну, Кашко попросил тогда купца принести письма или документы с почерками сына и вот этого приказчика Сивухина. Купец, покопавшись, нашел и то, и другое, но ни один почерк не совпадал с почерком письма. Короче, зацепок ноль, надо передавать дело в Пензу, пусть расследуют. Но Аркадий Францевич решил совместить приятное с полезным и отправился в Пензу самостоятельно, потому что тамошним губернатором в то время был старший брат Аркадия Францевича Иван Францевич. И вот начальник московской сыскной полиции едет в Пензу проведать старшего брата и распутать дело. Ребята, я анонсирую свои живые выступления. Кто на них был, знает, как это бывает весело. Кто их видел на Ютубе, знаете, что вживую еще веселее. Кстати, если вы пропустили, то мы на позапрошлой неделе выложили новое видео с лекцией про белую миграцию. Короче, в конце сентября и в октябре у меня будет большой тур по Европе. Буду с вами сплетничать, рассказывать про самые важные тусовочные места Петербурга, Москвы и Крыма, про самых главных роковых красавцев и красавиц, про дам в мужских костюмах и про мужчин в дамских. Вас ждут гадания на картах Таро и причастие кровью, делюжиншипы, дуэли, стихи и картины, клубы и салоны, в общем. Будет лекция про все самые главные сплетни и слухи на закате империи. Лекции пройдут по всей Европе. Называю города. Лиссабон, Лондон, Милан, Лимассол, Амстердам. Причем, кстати, в Амстердаме я буду 2 раза. Сначала на Видимфесте, где буду играть с вами в игру «Кем бы вы стали в эмиграции в 1920-е годы?» И через неделю буду читать лекцию про сплетни и слухи. Дальше. Париж, Валенсия, Барселона, Берлин, Белград, Будва. Приходите, зовите друзей, билеты в описании выпуска, и они обычно расходятся как горячие пирожки, так что спешите. И напоминаю, что лучший способ меня поддержать — это подписаться на Boosty, Patreon, Закаты Империи, там везде есть дополнительные материалы к выпускам, а еще можно взять подписку либо-либо плюс от студии либо-либо. Все ссылки нужны вам в описании, и до встречи, приходите на лекции.

что такое Пенза в 1908 году. Воспользуемся воспоминаниями, которые оставил, собственно, брат Аркадия Францевича, пензенский губернатор Иван Францевич. Город Пенза мне очень понравился. Расположен он на горе, круто спускающейся в долину реки Суры, утопает в зелени. Со стороны Казанской дороги вид на город очарователен. Хороших зданий, мостовых и памятников почти не имеется, что не лишает город своеобразной улыбающейся уютности. Везде много солнца и воздуха. Как вы можете судить по фразе «хороших зданий, мостовых и памятников почти не имеется», город Пенза глубоко провинциальный в то время. Простите меня, пензенцы. Для вас еще, слушатели дорогие, я заглянул в криминальную хронику Пензы того года. Вот что попало в столичные газеты из этого региона в 1908 году. В январе за городом повешено 5 грабителей. Суть по смертному приговору — это продолжают действовать столыпинские военно-окружные суды, потому что по уголовному уложению за грабежи смертная казнь не полагалась. Дальше. На перегоне Сызранско-Вяземской железной дороги паровоз наехал на рабочих, один погибший. При обыске дома на Инвалидной улице найдены бомбы и химические вещества. Революционеры продолжают планировать теракты. А 2 экспроприатора, бежавших из тюрьмы, арестованы. Священник Соколов попал под суд за организацию шайки из крестьян. Они занимались поджогами помещичьих усадеб. Еще одно столкновение поездов и еще одна попытка массового бегства из тюрьмы. Еще сгорел дом в усадьбе, в котором провел свое детство великий поэт Михаил Лермонтов. Как вы можете понять по вышеперечисленному, революция не утихла. Старший брат Аркадия Францевича, пензенский губернатор, в воспоминаниях пишет, что он не иллюзорно опасался, что в него кинут бомбу. Его предшественник, если что, был убит выстрелом во время представления в театре. Но, с другой стороны, это все-таки уже не 1905, не 1906. Время, можно сказать, спокойное. Только вот девушек рубят на куски и отправляют почтой в Москву. Повидавшись с родными, Аркадий Францевич пригласил к себе местного начальника сыскного отделения и еще пензенского полицмейстера Андреева. Причем Андреев был Кашко знаком, он раньше служил в Москве под началом, собственно говоря, самого Аркадия Францевича. Оба сообщили, что 3 дня назад некая Ефимова, продавщица в казенной винной лавке, обратилась в полицию за помощью, потому что пропала ее 14-летняя дочь Мария. Аркадий Францевич вызвал к себе и Ефимову, и еще младшего Плошкина. Ефимова рассказала, что ее дочь последний год служила ученицей у местной портнихи Марьи Знаменской. Сначала учеба шла тяжело, хозяйка была строга, но в последнее время вроде как стало полегче. Девочка пропала в пасхальное воскресенье. Днем она отпросилась у матери погулять в парк, но не вернулась ни к вечеру, ни на следующий день. Аркадий Францевич протянул ей ленту, снятую с косы убитой девушки, и спросил, знакома ли лента. И мать, обрадовавшись, сказала, что да, это любимая лента Маши. Мать, очевидно, надеялась, что дочь нашли, но Аркадию Францевичу пришлось сообщить ей обстоятельства, при которых нашли Машу. Можете сами себе представить горе и тяжелую сцену после этих новостей. Следующим в кабинет пришел молодой жених Плошкин. Аркадий Францевич поинтересовался, не отправлял ли он родителям письма на Пасху. И Плошкин, смущаясь, сказал, что оно, конечно, надо было бы, но ему помешал любовный дым, в котором он пребывает в настоящий момент. На вопрос, знает ли кто-то еще домашний адрес его родителей, тот ответил, что никому, кроме невесты и ее родителей, адрес неизвестен. Тогда Аркадий Францевич рассказал Плошкину, что хотя он и не отправлял письма, но родители от него письмо получили и протянул ему письмо это почитать. Купеческий сынок сильно удивился и объяснений никаких дать не смог. Ну, впрочем, поскольку было известно, что почерк письма не совпадал с почерком сына, Плошкин-младший был отпущен во свояси. После этих первых расспросов Аркадий Францевич решил навестить портниху Знаменскую. Для начала он закупился на базаре пуговицами, лентами, иголками, крючками и прочим. Затем переоделся в местном сыскном отделении в драную одежду, немного подгримировался, взъерошил волосы и в таком виде отправился на разведку. Вошел он на квартиру через черный ход, оказался на кухне, и на кухне сидели 3 девушки. Очевидно, работницы Знаменской. 2 примерно 14-летние и 1 постарше, лет 17. Они были миловидными, но уставшими.
и на пришедшего бродягу мало обращали внимания. Тот попросил позвать хозяйку, а сам принялся слушать болтовню девушек. Во-первых, обратил внимание, что хозяйку они называли жабой, а во-вторых, они ненароком вспомнили Машу и гадали, куда она пропала. Причем одна из работниц считала, что без жабы хозяйки тут не обошлось. Наконец, хозяйка явилась. Аркадий Францевич на народном языке довольно прямо сообщил, что ему охота выпить, и по этому случаю он готов продать за полцены кое-какой товар. Хозяйка принялась отчаянно торговаться, полцены ей было многовато, в итоге сошлись где-то на четверти, и охрипший от споров Аркадий Францевич отправился домой. Кроме разведки на местности, ему стало очевидно, что хозяйка как минимум скупает краденое, ну это, впрочем, было неудивительно, а еще, возможно, торгует своими работницами, но это следовало проверить. Почему вдруг после такого короткого визита Аркадию Францевичу пришла в голову такая идея? Дело в том, что тогда тайная проституция при швейных мастерских была достаточно распространена. Ну, конечно, далеко не в каждой можно было снять девушку или даже девочку, но подозрения Аркадия Францевича были вполне обоснованными. Если посмотреть статистику бывших профессий проституированных женщин того времени, то в первую очередь в публичные дома попадала прислуга, а во вторую очередь как раз швеи. И при этом, да, проституция с 12-14 лет в императорской России, дело которым никого не удивишь. Вот в 1910 году в России проходил съезд по борьбе с торгом женщинами. И на нем, например, петербургский врач Роберт Шихман рассказывал, что главными местами, где можно было снять девочку, были, во-первых, гостиницы, во-вторых, кафе, в-третьих, мастерские. Все условия жизни в мастерских делают их весьма удобными для процветания замаскированного притона. И факторши часто предпочитают такую форму торжища белыми рабынями всякой другой. На публикацию о том, что ищется ученица, являются сотни детей, которых родители и родственники готовы отдать чуть ли не в полное распоряжение владелица мастерской. Тут есть возможность произвести тщательный выбор. А то, что творится и делается в мастерской, то, для чего и как воспитывается и чему обучается девочка под опытным руководством хозяйки, все это скрыто не только от взоров каждого наблюдателя, но и от взоров и родителей, и родственников, отданной в учение девочки. Кроме того, это дело было безопасным. Уголовная статья за секс с несовершеннолетними, в принципе, была. Но если клиент мог в суде доказать, что не лишал девочку девственности, то никакого наказания не получал. А доказать это было просто, если девочка уже была проституирована. Короче, секс за деньги в Российской империи с несовершеннолетними был фактически легален. Ну, содержательницу нелегального борделя, конечно, ждала статья, но дело это было настолько массовым, что никто закон не боялся. Короче, эту линию расследования надо было проверить. Тем временем слухи о смерти Маши стали распространяться по городу, потому что убитая горем мать уже рассказала знакомым о своем несчастье. Аркадий Францевич просил ее до времени молчать, но она, видимо, вот не выдержала. И чтобы запутать следы, Аркадий Францевич поместил в местных пензенских ведомостях заметку под заголовком «Наши дети», причем он написал ее таким типичным слогом провинциального журналиста. Наш город взволнован разнообразными циркулирующими слухами об исчезновении 14-летней Марии Е. Из весьма достоверных источников нам сообщают, что полиции удалось напасть на след беглянки. Да, мы говорим «беглянки», так как этому юному, еще не распустившемуся бутону пришла в голову мысль бежать. «О темпора, о морос, куда мы идем, куо валес». Расследовать линию подпольного борделя сам Аркадий Францевич не стал, так как приехал в Пензу, как вы помните, возможно, совмещать приятное с полезным. Он взялся в выходные на общение с братом и его семьей и выписал из Москвы двух агентов. Николая Сергеева, мужчину лет 50, с внешностью потрепанного жизнью дородного такого отставного кавалериста, и Тихомирову, даму с манерами, которая умела одеваться и говорила на французском и английском языках. Они поселились в гостинице как супруги. Кашко ввел их в курс дела, и те начали работу. Супруги Сергеевы первым делом отправились к Знаменской делать заказ на платье. Они объяснили ей, что купили тут имение в округе, ну и хотят принарядиться, а портниха, значит, приветствовала их в городе и рассыпалась в любезностях.
Пока жена в примерочной беседовала с хозяйкой, муж стал перешучиваться с работницами Знаменской, отпуская липкие комплименты. И вообще, всем своим видом он показывал, что и жена, и супружеская жизнь крепко его достали. Спустя несколько дней он отправился получать заказ. Я тут уточню, что платье было куплено, да, на средства московской полиции. И вот на этот раз он уже разговорился с хозяйкой поконкретнее. Сергей стал жаловаться на то, что жена у него старая, что в Пензе страшная скука и развлечься негде, и что на следующий день вообще жена уезжает в имение, и совсем тоска наступит. Ресторан тут засижен мухами, программа унылая, кухня отстой, хочется развлечений. А он уже, понимаете, человек солидный. По кафе-шантанам ходить ему не с руки. Охота посидеть, знаете, в домашней такой семейной обстановке. Не с потасканными певичками, а с молоденькими девушками. Понимаете? Знаменская поняла. И сразу же пригласила его к себе на следующий вечер. Вечером на следующий день агент Сергеев с большой корзиной угощений прибыл к Знаменской. Его встречала хозяйка, пригласив на вечер, помимо троих своих работниц, еще и двух гимназисток. На стол из корзины достали вино, фрукты, шоколадные конфеты, рыбу и так далее. Банкет тоже был за счет московской полиции. Чем дальше шло время, тем больше пьянела хозяйка, постепенно переходя от сальных шуточек к прямым намекам, пихая дорогого гостя под столом ногой и подмигивала еще при этом на одну из гимназисток, которая посадила рядом с Сергеевым. Девушки угощались не стесняясь, вечер стал уже совсем томным. И видя, что Сергеев что-то не переходит к конкретике, хозяйка предложила ему выбирать и занять любую комнату в доме. И тут Сергеев сказал, что действительно хочет остаться наедине, но не с девушками-портнихи, а с ней самой. Посекретничать. Хозяйка мгновенно выгнала всех из комнаты и села напротив гостя. А гость высказался в том смысле, что, ну, он в жизни многое повидал. Вечер прошел отлично, жаловаться грех. Девушки все симпатичные, но видно, что опытные. И водку хлещут, и лица накрашены. А ему хочется чистоты и невинности. Света, понимаете? В воспоминаниях Кашко это описание выглядит так. «Найдите вы мне, Марья Ивановна, этакую блондиночку лет 15, с фарфоровым личиком, льняными волосами, точеными ручками и ножками, с эдакими большими синими глазами, и чтобы в глазах этих была постоянная жемчужная слеза. Покажешь ей палец, она плачет. Покажешь ей два, рыдает. А главное, чтобы по внешнему виду была бы ангелом чистоты и непорочности. Но вы понимаете, дорогая моя, что ангелом небесным она должна быть только лишь по виду. На самом же деле в ней должен дремать никем не разбуженный еще темперамент Гетеры, мисс Салины. Ну, словом, посмотришь на нее и дух захватывает». Кажется, вот этот вот образ как бы такой лоли, вовсю эксплуатирует японская анимация сегодня. Но практичная Марья сразу же перешла к делу. Заказ, конечно, непростой, но работа есть работа, что, найдем. Стоит только, это будет дорого. Сама Знаменская попросила себе за посредничество 500 рублей, ну, плюс, понятное дело, девушке надо будет заплатить, но большую часть необходимо будет дать некому Петру Ивановичу, который как раз занимается поставкой девушек под сложные заказы. Петр Иванович возьмет не меньше 1000. Вот это дело. Сразу надо было говорить. И наш потасканный отставной кавалерист Сергеев сразу выкладывает 100-рублевку задатка, опять-таки из полицейских фондов. И немедля Сергеев и Знаменская берут извозчика и едут к Петру Сергеевичу. Петр Сергеевич жил в центре, в неприметном одноэтажном доме. Гостей он встретил вместе с дородной женщиной-сожительницей со своей. Гостям не удивился, пригласил их в салон, но Знаменская сказала, что не по делу, и вся компания прошла в кабинет. Сергеев описывал в донесении кабинет довольно своеобразно. Значит, смотрите, в одной большой комнате был и письменный стол с альбомами, и мягкая мебель, и большая двуспальная кровать, а еще множество зеркал на всех стенах. Не хватало только крюка в потолке. Я поясню, что для зажиточных людей с собственным домом в то время было странно совмещать спальню и кабинет. Кабинет — это комната для работы, в которой ты принимаешь клиентов, а спальня — это личное пространство. И эти пространства, личное и публичное, как бы не принято было смешивать тогда. Ну ладно, пошел деловой разговор и торг.
Заказчик обрисовывал свои пожелания, поставщик уточнял и повышал цену, заказчик просил учесть, что выбирать будет тщательно, что он готов отсмотреть хоть десяток кандидатур, посредница елозила на кресле. В конце концов, обо всем условились и хлопнули по рукам. Далее Петр Сергеевич пригласил гостя в салон. Что такое был салон? Значит, большая комната, мягкая мебель, поцарапанное пианино, на котором играл тип в потертом сюртуке, по стенам фотографии голых женщин, на столе дешевые шампанские фрукты, на стульях пензенские девицы, изображавшие веселье. В общем, обычный, нелегальный, пожухлый бордель с претензией. Потусовавшись тут пару часов, агент Сергеев, наконец, отправился спать в гостиницу. На следующий день Сергеев делал доклад Аркадию Францевичу, и тот, надо сказать, был не то чтобы доволен. Подпольный бордель, это, конечно, славно, но только денег было на это угрохано. Прорва, а к расследованию смерти девочки они даже не приблизились. «А вот и нет», — сказал агент Сергеев. Дело в том, что у содержателя борделя, у Петра Сергеевича, была фамилия. И фамилия его была Сивухин. Та же самая фамилия, которая была у вороватого приказчика, изгнанного с работы 5 лет назад московским купцом Терентием Лаврентьевичем Плошкиным. Дело завертелось. Местная полиция начала опрос всех извозчиков того района, стараясь найти, не отвозил ли кто-нибудь из них большой ящик от дома Сивухина на вокзал с целью отправки в Москву. А Сергеев тем временем продолжал ходить в салон Сивухина. Уже на следующий день были новости. Во-первых, Сергеев стащил из дома Сивухина его фотокарточку с письменного стола. А во-вторых, смог разговорить одну из девушек из борделя Сивухина. И та после нескольких часов уговоров и обещаний рассказала, что на прошлой неделе у них было странное событие. Сначала приехал хозяин с какой-то женщиной и девочкой-подростком. Всех местных девушек разогнали по комнатам, но все, конечно, подглядывали. Хозяин вышел из дома. Затем через полчаса вернулся с каким-то господином, которого отвели в кабинет хозяина. Дальше в течение долгого времени слышались громкие крики и плач. Затем споры и уговоры с плачем опять-таки. А затем внезапный грохот и тишина. После этого хозяин притащил в кабинет из подвала ящик и спустя некоторое время утащил ящик в подвал. После чего всех девушек собрали в салоне и пригрозили выпустить кишки, если кто что расскажет. Одновременно с этим опрос извозчиков тоже дали плоды. Нашелся один, который хорошо помнил, как он вез солидный ящик из дома Сивухина на вокзал на следующий день утром. И все обстоятельства он запомнил хорошо вот почему. Он тогда вышел на работу со страшного похмелья, мучился мигренью, был вообще не до работы, и он в конце концов решил ехать домой отсыпаться, и именно в этот момент ему предложили отвезти ящик на вокзал. Чтобы только отвязаться от заказа, он назвал двойную цену, но, к его удивлению, заказчик тут же согласился. А посмотрев на украденную фотографию Сивухина, извозчик опознал заказчика. Ту же фотографию показали Плошкину, и он тоже опознал старого нерадивого работника. Впрочем, такого уже заматеревшего и потолстевшего. Все стало понятно. Точнее, почти все. Сивухина и его сожительницу арестовали, и Кашко начал допрос с женщиной. Ну, та, естественно, делала круглые глаза, от всего отпиралась, но Аркадия Францевича это не беспокоило. Он попросил ее написать расписку в том, что она ничего не знает об убийстве Марии Ефимовой, и после этого сличил почерк на этом заявлении и на письме, которое было отправлено из Пензы Плошкину-старшему в Москву. И почерк оказался тот же самый. После этого отпираться было бесполезно. Сивухину выложили один за другим все сведения, начиная от показаний агента Сергеева, заканчивая почерком на письме, а еще и припугнули сверху тем, что по этому делу аж из Москвы прибыл целый начальник сыскной полиции с агентами. Тебе конец, Сивухин. Аркадий Францевич обрисовал нехитрое будущее его. Либо он сотрудничает со следствием и получает 20 лет каторги, либо не сотрудничает и получает каторгу бессрочную. Дело-то в любом случае раскрыто. Нужны только подробности. Вздохнув, Сивухин принялся рассказывать. Заказчиком на Машу Ефимову был армянский предприниматель из Тифлиса по фамилии Абрамбеков.
бывший в Пензе проездом по делам по своим, и он, как и Сергеев по своей легенде, искал девочку и вышел на Сивухина. Абрамбеков забраковал уже 5 кандидаток, когда Сивухин вспомнил про портниху Знаменскую и про ее новую мастерицу Машу Ефимову, которая идеально подходила под заказ. Машу с трудом уговорили поехать в гости к Сивухину. Она согласилась только при условии, что Знаменская поедет с нею. Думала, что в присутствии хозяйки ничего не случится. Маша вовсе не была, как некоторые другие девушки у Знаменской, готова к сексу за деньги. Ну, возможно, Знаменская брала ее на вырост. Хозяйка таким образом отвезла свою работницу на изнасилование и оставила ее у Сивухина. Попав к нему и поняв, что от нее хотят, Маша начала кричать, она сопротивлялась, но, тем не менее, ее изнасиловали. После этого Сивухин пытался задобрить деньгами ее, но она только рыдала и толкала его. Тот пытался полчаса ее уговорить, наконец устал и начал угрожать, в ответ на что Маша плюнула ему в лицо. Тут Сивухин рассвирепел и ударил ее ножом в грудь. Убивать девочку в своем доме, в котором полно других девушек, в планы Сивухина, конечно, не входило. Ну, погорячился, знаете. Пришлось срочно заметать следы. Сивухин порубил топором тело бедной Маши, упаковал его в рогожую солому и уложил в ящик. А его сожительница тем временем отмывала кровавые пятна платьем Маши. Все детали сходились одна к одной, кроме последней и самой странной. Зачем вообще надо было отправлять труп в Москву своему старому хозяину? И Сивухин, помявшись, объяснил, что ящик вообще можно было бы отправить куда угодно. Они хотели сначала просто написать случайное имя и фамилию. Но за пару дней до убийства Сивухин встретил в Пензе на улице расфранченного Плошкина-младшего, который как раз пребывал в любовном дыму, да еще и узнал, что невеста его была из богатого дома. И Сивухин решил отомстить и как бы пранкануть, не думая, что Плошкин его помнит. Ну, мало ли, за 5 он поувольнял приказчиков. Это, конечно, топ-идея совершенно. Следом за Сивухиным арестовали Знаменскую, которая тоже под весом доказательств созналась. Оставалось только арестовать Абрамбекова. В Тифлис отправили ордер на арест, и насильника тоже арестовали и отправили этапом в Пензу.

состоялся через 2 месяца. Сивухину и его сожительнице дали за убийство по 20 лет каторги, Абрамбекова за изнасилование отправили на 8 лет, и это все довольно суровые наказания. Такие приговоры объяснялись тем, что вся Пенза обсуждала чудовищное убийство невинной девочки. Знаменской дали 3 года тюрьмы за сводничество, суд, в общем, справедливо посчитал, что в убийстве она не замешана. Пензенский полицмейстер Андреев, который приехал в Пензу из Москвы, был через год с лишним переведен с повышением обратно в Москву, и тогда Аркадий Францевич поинтересовался у него судьбой матери Маши. Судьба была незавидной. Она принялась пить, ее уволили с работы, после чего она пропила все свое имущество, стала жить на улице и в конце концов закончила жизнь самоубийством на могиле дочери.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали делать редактор, фактчекер и звукорежиссер. До встречи через 2 недели в новых выпусках подкаста. И приходите на мои лекции в Европе через 1,5 месяца. Ссылка на билеты в описании.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков. И с вами вновь Нота Бена, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о краудроке. Вообще, этот немецкий жанр — это первое, что приходит на ум при словосочетании «авангардная музыка». Историки, меломаны, они этот жанр очень любят и ценят. По нескольким причинам. Во-первых, он самобытен. Во-вторых, он очень интересен. В-третьих, он дал музыке огромное количество наработок, огромное количество идей и оказал огромное влияние на последующий жанр. При этом особенность его состояла в том, что этот жанр не английский и не американский, потому что обычно именно англосаксонская музыкальная идея делает прорывы в музыке. А здесь вот выделились как раз-таки немцы. Сегодня мы говорим о том, какую роль в становлении жанра сыграли академические музыканты и композиторы, почему краудрок появился в нескольких городах, откуда пошло само название жанра и какую во всем этом роль сыграло поражение Германии во Второй мировой. И, собственно говоря, мы начинаем. Как и в любом жанре, нам стоило бы начать с определения, но здесь у нас возникает несколько проблем. Несмотря на то, что краудрок довольно мощный и монументальный жанр в истории мировой музыки, который не просто дал Германии уникальное звучание, те самые основы звука, основы работы с мелодией, с какими-то музыкальными инновациями, которые были заложены во времена краудрока, они потом нашли свое отражение и в так называемой Neue Deutsche Welle, и в индастриале, и вообще во всей немецкой музыке, вплоть до берлинского техно. Несмотря на все то, что краудрок дал мировому звуку, мировой музыке, дать ему определение очень сложно. Если упрощать, то это такой жанр экспериментальной музыки, который сочетает электронное, гитарное и психоделическое звучание. Иногда это все идет вместе, иногда это идет по отдельности, то есть просто электронное звучание, просто психоделическое, с какими-то все это нотками немецкого понимания музыки, примесями экспериментов, с какими-то академическими находками, с какими-то наработками в области технологий того времени. Вот это все и есть краудрок. Дать какое-то четкое определение, которое бы захватило все то, о чем мы сегодня будем говорить, очень сложно. Сегодня мы отложим терминологию на потом и приступим непосредственно к музыке. Мы сначала послушаем работы музыкантов, а потом уже поговорим о жанре. Подборка у нас сегодня эклектичная, и начинаем мы с группы Popol Vuh.

Значит, Popelbuch — это коллектив из Мюнхена. Название его отсылает нас к месопотамской книге мертвых. Этот коллектив — это одни из пионеров вообще краудрока. То есть одна из первых групп, она появилась там еще в середине 60-х годов. Впервые их огонечек на музыкальной сцене исторической он заиграл в Эссене. Это был 1968 год. Фестиваль психоделической музыки, который там собрал огромное количество народу, повлиял на все, что там было в Германии. Хедлайнером фестиваля, кстати, был Фрэнк Заппа. И вот Popelbuch, они, в принципе, в этой стилистике играют. То есть это такая психоделическая музыка. При этом акцент в этой музыке сделан на медитативное звучание и плавное композиционное развитие. Группа не вполне такая движовая, эта группа не для расслабона под ЛСД. Музыка этого коллектива, она вас так потихонечку в себя погружает, и вы в итоге не всегда понимаете, это как бы вы слушаете музыку или музыка слушает вас. Если брать какую-то историческую ретроспективу, то сейчас можно сказать, что группа с одной стороны сочетала какие-то, опять же, наработки академических музыкантов 40-х, 50-х годов. С другой стороны, группа, конечно, ориентировалась на тренды такой англо-американской психоделической музыки, самую такую авангардную часть. Поэтому по звучанию группа достаточно спокойная, интересная, в меру экспериментальная, резких переходов нету, которые позже мы услышим у других коллективов краудрока, о которых мы сегодня будем разговаривать. Такие пионеры, очень важный коллектив, не можем мы его не отметить. Послушаем что-нибудь еще из Popelbuch.

И из города Мюнхен мы потихонечку отъезжаем. Надо сказать, что первый коллектив, о которых мы поговорим, это представители так называемой Берлино-Мюнхенской волны. То есть это те люди, которые работали с инструментами, работали со звуком, работали там с электронным звуком, как вот следующие наши такие немецкие экспонаты. И в итоге все это привело не только к становлению крауд-рока, но и к становлению так называемой берлинской школы электронной музыки. Можно просто берлинская школа. Если группа Пепл Вух, она больше повлияла на какую-то психоделику, больше повлияла на инструментальный крауд-рок, то вот следующие ребята, они уже работали в формате преимущественно электронной музыки, в формате поиска новых взаимодействий с самыми современными на тот момент инструментами, то есть какими-то первыми синтезаторами, которые закладывали основы эмбиента, закладывали основы электронного крауд-рока, который мы также чуть-чуть попозже услышим. В общем, супер культовый, известный, влиятельный коллектив, который называется Tangerine Dream.

Да, как я уже упомянул, коллектив из Берлина. Скажу так, я небольшой фанат вообще Tangerine Dream. Они, мне кажется, немножко скучноватыми, немножко затянутыми. Какие-то у них вот эти электронные сетапы слишком затянутые. То есть ты как бы слушаешь, ждешь, что сейчас вот что-то будет, а в итоге ничего нет. Да, это как вот господин Ларин был такой видеоблогер, вот он говорил, что вот есть сетап, есть панчлайн. Вот у ребят как бы есть сетап, а вот панчлайна, которого я лично очень ждал от их музыки, какого-то прям энергичного развития, у них его не было. Надо понимать, что вот у них был дебютный альбом, композицию, с которым мы послушали, Electric Meditation он назывался. Дальше ребята уже больше работали с синтезаторами, больше работали с электронной музыкой. Сначала это была такая крауд-электронная, это вот где-то второй-третий их альбом. А дальше уже они пошли в сторону эмбиента, в сторону New Age. Ребята очень сильно повлияли на то, что будет с музыкой потом, но это, скажем так, не то влияние, которое интересно лично мне. Поэтому не упомянуть мы их не можем. Опять-таки, к ним я отношусь так с большим уважением, но без большой симпатии. Давайте что-нибудь еще из Tangerine Dream послушаем.

И двигаемся потихонечку дальше. Перемещаемся мы в город Штутгарт. И вот в Штутгарте нас ожидает группа Гила. Или Гила, но, наверное, Гила все-таки.

касательно этого коллектива, нас интересует исключительно первый альбом. Он назывался просто Gila, но там была подпись Free Electric Sound, поэтому иногда его называют полностью Gila Free Electric Sound. Соответственно. По стилю это такой энергичный психоделический рок, в котором очень много чего намешано. То есть там с одной стороны эксперименты, с другой стороны какие-то электронные эффекты вот в тот момент доступные. С третьей стороны там очень большой акцент идет на кислотное звучание, экстремальное психоделическое звучание, которое мы опять же и в позднем психоделическом роке же вот при его переходе в прог-рок можем слышать. Американские группы, английские группы и так далее. У Pink Floyd, например, на первом альбоме вот что-то похожее был. Коллектив не очень известный, достаточно самобытный. Очень рекомендую дебютную пластинку. Дальше можно не слушать. Дальше там у них, по-моему, вышло 2, что ли, альбома или 3. Вот остальные гораздо хуже. Пусть послушайте первый. Он такой вот именно краудроковский, потому что второй альбом у них, они там уже пригласили на вокал какую-то девушку. Концептуальный альбом про беды индейцев в Америке, при том, что сами эти штутгартские молодцы никогда в Америке не были, никогда с индейцами не общались. Понятия об этом не имеют. Музыку стилизировать под истории про великих индейских героев у них, как мне кажется, не получилось. Плюс более такое попсовое, мягкое звучание на второй пластинке вот этой группе конкретно навредило. Как и многим, кстати говоря, группам краудрок. Люди, они жили исключительно в жанре экспериментов, и когда они за них выходили куда-то в степь коммерческую, то получалось это, ну, получалось это у единиц, о которых мы также поговорим чуть попозже. Тем не менее, Gila, первый альбом, город Штутгарт, что-нибудь еще послушаем и двигаемся дальше.

не литературная отсылка. Это в переводе с немецкого «кулак». Соответственно, сразу, прежде чем мы начнем говорить о музыке, очень рекомендую посмотреть обложку их дебютного альбома, который так и назывался «Фауст». Там изображен кулак в рентгеновской съемке. Очень стильно выглядит, наверное, один из самых стильных альбомов в истории музыки. Прямо настоятельно рекомендую. Это вот то, что вы можете повесить себе на стену рядом с какими-то плакатами из старых спагетти-вестернов. Собственно говоря, коллектив, он то ли из Гамбурга, то ли из Бремена. Играли они тоже динамичную психоделику в формате крауд-рока. По звуку, так как коллектив очень экспериментальный, это смесь академической электронной музыки, как там, например, Карл-Хайнц Штокгаузен, о котором мы сегодня будем еще не раз говорить, каких-то вот крауд-рок-экспериментов, наработок тех же Popol Vuh, тех же Tangerine Dream, плюс какие-то хиповые вайбы к ним добавились, которые также были характерны и для Германии, там, например, коллективы, как Amandul, по-моему, да, называется, послушаем его.

И вот эта вся такая яркая, громкая смесь, это, собственно говоря, и есть стилистика группы «Фауст». Вообще коллектив появился немножечко в историю. Появился благодаря такому человеку, как Уве Никельбек. Это журналист, который очень переживал вообще за немецкую сцену. И вот он этих ребят собрал, начали они играть. У них была такая фишечка на живых концертах. Они приглашали каких-то уличных музыкантов или просто музыкантов местных. То есть, он приехали они там в какой-нибудь Лейпциг и вот набирали там ребят, которые что-то умели, и они вместе с ними на этом концерте и исполняли. Поэтому сказать, какой состав конкретно выступал на каком концерте, очень и очень сложно. Более того, здесь еще совпала историческая парадигма. Дело в том, что вот благодаря деятельности вышеупомянутых Popol Vuh, Amandul и Tangerine Dream было ощущение, что немецкая музыка, она начинает потихонечку подниматься, что вот она сейчас обрастает мясом, и сейчас-то мы уже покажем, на что мы способны. И лейблы, они очень искали какой-то привлекательный, такой попсовый, но при этом интересный музыкальный проект, которые они могли бы коммерциализировать, спокойно продавать, на этом зарабатывать, также продвигать немецкую музыку, а, соответственно, чем мы больше продвигаем немецкую музыку, тем на больше коллективов можем заработать. Долгое время считал, что именно группа «Фауст» будет таким вот локомотивом всей этой коммерческой движухи. Но, судя по тому, что мы с вами послушали, да, понятно, что никакого отношения к коммерции этот коллектив не имеет. Собственно, послушаем что-нибудь еще из группы «Фауст» и потихонечку двигаемся.

Ной – это группа из Дюссельдорфа. Что вообще примечательного? Для того, чтобы поговорить о коллективе Ной, нам сначала нужно окунуться в историю другого коллектива. Первоначально была такая команда музыкантов под названием «Organization».

Organization — это будущий Крафтверк, о которых мы, понятное дело, сегодня поговорим. Играли они такую экспериментальную, меланхоличную музыку. В основном выступали на каких-то выставках, на каких-то перформансах. Их музыка, она предвосхищала такое культурное погружение. Выпустили они всего один альбом, вот оттуда мы послушали трек «Silver Forest». Дальше, соответственно, вся эта команда начала работать уже в составе Крафтверк. А ранее Крафтверк, они не совсем понимали еще, в какую как бы степь они хотят двигаться, поэтому звучали они не так, как поздние Крафтверк, которые вы уже знаете, звучали они примерно вот так.

Это трек «Рюкзак», самый, наверное, известный трек этой группы до альбома «Автобан», с их дебютного альбома. И записали они там одну или две пластинки. И господа Ральф Хютер и Флориан Шнайдер, которые составят костяк будущих Крафтверк, они на правах тех, кто платит деньги, решили, что с двумя другими участниками двигаются они куда-то не в ту степь, решили с ними разорвать отношения. Вот эти вот два других участника создали коллектив «Ной». По легенде, «Ной» значит «новость» в переводе с немецкого, по легенде ребята гуляли по супермаркету и увидели там около товаров табличку «Ной», которая очень привлекала внимание публики, и решили так назвать свой коллектив. Давайте что-нибудь еще из него послушаем.

Главный там был человек по имени Клаус Дингер. И второй еще гитарист, я, к сожалению, забыл, как его зовут. Вот вдвоем они в основном выступали, потом кто-то еще присоединился к коллективу. Но первоначально вот они выступали вдвоем на первых двух альбомах. По звуку, ну, здесь можно сказать, что основа музыки группы NO — это минимализм. Как раз Клаус Дингер, он был на барабанах, он отбивал однообразный монотонный ритм, который он сам называл Apache Beat, по-другому еще называют Motoric или Motoric Beat. Минимально какие-то перкуссионные вставки, просто монотонное звучание. Сейчас мы послушаем трек с их тоже первого альбома, который прям идеально олицетворяет этот вот самый Apache Beat.

И вокруг, соответственно, этого самого бита нарастает музыка, как вы заметили. Собственно говоря, вот это и был музыкальный костяк группы Ной. Записали так парочку альбомов, потом записывали еще и третий. Кстати говоря, на третьем альбоме, он назывался «Ной-75», там была композиция «Hero», одна из первых текстовых, наверное, композиций, которые исполняли эти ребята, потому что до этого там исключительно инструментальная музыка была. И вот всем вам известный альбом «Heroes» Дэвида Боуи, второй из трех альбомов его цикла «Берлинской трилогии», вот он как раз-таки написан под впечатлением от этой песни, что интересно. Потому что Дэвид Боуи очень активно взаимодействовал с музыкантами крауд-рока, вот в основном берлинской как раз-таки сцены. Сам он в Берлине-то и находился, да, тут загадок быть не может. Интересный факт, что в честь песни «Hero» назвал целый альбом, так сказать, отдавая дань почтения немецким музыкантам. Наверное, о группе «Ной» все. Переходим к следующему коллективу. Он называется «Agitation Freak».

Значит, Agitation Free — это вообще группа не очень известная, культовая в узких кругах, но я ее очень люблю. Нам интересен их дебютный альбом, который назывался «Малеш» или «Малек». Не знаю, как на немецком читать такие слова, к сожалению. Что он из себя представлял? Это психоделический краудрок, но в нем очень много этнических, ближневосточных, египетских мотивов. Группа вообще записывает альбом под впечатлением своей какой-то там поездки. Катались они по Кипру, по Турции, по Греции, по Египту, еще там куда-то. Насладились, так сказать, местными музыкальными городскими артефактами и решили все это вставить в свою музычку, играть такой очень хороший психодел, очень качественный, очень интересный. Во многом предвосхитили они волну прог-рока и психоделики, которая в Турции зародится, потом чуть попозже в Греции, тоже это вот 70-е годы, буквально там на несколько лет позже, чем этот коллектив. По звуку будет очень похоже, но здесь все-таки Agitation Free, так как были немцами, кстати, из Берлина, не помню, говорил или нет, они все это, конечно, еще немецким краутовским духом заряжали, поэтому очень рекомендую дебютный альбом «Малек» или «Малеш», послушайте. Также в эти же партии они намешивали, как и все, собственно говоря, краудрокеры, какую-то электронику, прото-эмбиент. Получался такой звуковой коктейль, очень убедительный, очень хороший, поэтому Agitation Free, слушаем что-нибудь еще, идем дальше.

И последние у нас остались две группы, о которых мы сегодня поговорим. Понятное дело, что обо всех группах краудрока просто нет времени сказать. Это будет эфир там на 6, на 7, на 8 часов, чтобы подробно с историей все как положено рассказать. Формат нашего подкаста не подразумевает таких больших временных объемов. Кому интересно, там какие-то занудства про немецких экспериментаторов на 8 часов слушать. Поэтому даже по двум самым значимым коллективам краудрок, которые у нас остались, мы пробежимся достаточно быстро. Первый — это вышеупомянутый Крафтверк.

Крафтверк, соответственно, группа из Дюссельдорфа. Ральф Хютер, Флориан Шнайдер, два там главных мыслителя музыкальных. Оставили мы их где-то на моменте расхождения с группой Ной. Ральф и Флориан очень много думали, как же они хотят видеть свою музыку, хотели нее видеть такой электронно-минималистической. Наработки уже были видны на третьем их альбоме, который назывался «Ralph and Florian». Сейчас мы послушаем оттуда композицию «Electrischer Roulette».

видно по композиции, что это прото-крафтверк, то есть то, что они примерно хотели, но как будто чего-то не хватало. Как будто не хватало технологической оснащенности, как будто не хватало точечных музыкальных усилений. После этого они набирают состав. Надо упомянуть, что Ральф и Флорин, они были из обеспеченных семей, считали себя такими настоящими немецкими интеллектуалами и, в отличие от всех остальных в нашем списке, могли себе позволить практически любое оборудование, самое новое. Более того, специальную установку, по которой нужно было бить, она издавала разные звуки, или там даже подносишь подобие металлической палочки к определенной части диска, и она выдает определенный звук. Из компиляции каких-то электрических радиоприборов удалось производство Kraftwerk собрать, что очень позитивно отразилось на их звучании. И выпустили они альбом, культовый, абсолютно, наверное, один из самых культовых альбомов в истории музыки, который назывался «Автобан». Послушаем оттуда заглавный трек.

как я уже сказал, крафтеры ориентировались на электронное звучание. Надо сказать, что недооценивать группу по вкладу в музыку просто глупость. То есть эти ребята, они по сути создали всю ту электронную музыку, что мы знаем сейчас. Они первые, кто электронные наработки того же Штокгаузена попытались в какую-то поп-стезю внести, убрать все живые инструменты, оставить электронный монотонный бит. Далее Крафтверк продолжили развиваться, выпустили альбом Radioactivity, а тут заглавный трек послушаем.

выдающийся Транс-Европа-экспресс и так далее. В общем, группа на этой стезе очень сильно прославилась. Они также работали над своим образом. Если вы посмотрите какие-то клипы, видео с презентацией или просто какие-то живые выступления коллектива, полуроботы, полуманекены что-то там нажимают, очень монотонно говорят. Атмосфера, знаете, японцы показывают видео, где там бегает робот-собака, еле ходит, там движение абсолютно неловким, как пела не очень хорошая группа «Пикник». Вот это все взяли на вооружение Крафтвук, взяли из этого свой неповторимый стиль, узнаваемый, и достаточно долго продержались на этой ниве, как, наверное, передовые электронные музыканты. Что-нибудь еще послушаем из Крафтвук и продолжим.

Последний коллектив, который по влиянию, конечно, Крафтверк уступает. С другой стороны, кто не уступает. Но при этом, это, наверное, мой любимый краудрок коллектив. По влиянию на отдельных музыкантов, которые признавали гений этих ребят. Коллектив тоже, я думаю, в самых топах находится. Это группа из Кёльна под названием «Кен».

Кен вообще это группа, состоящая из 4 академических, по сути говоря, музыкантов. Состав там был примерно такой. Михаил Кароли, он играл на гитаре, такой мастер нахождения интересных звуков и по манере игры, наверное, не похожий ни на одного другого гитариста. Яки Либецайт, фриджазовый барабанщик, наверное, лучший барабанщик вообще в истории музыки. Помните фильм «Одержимость» был, да, где всячески продвигали Бадди Рича. Вот по мне так Яки Либецайт, он этого Бадди Рича уделывает по полной, потому что Бадди Рич, он старался играть разнообразно, как вот именно такое джазовое соло, показывая все свое мастерство. А вот Яки Либецайт, он одновременно показывал весь свой талант, весь свой гений, одновременно сдерживал музыкальные порывы своего коллектива, приводил это все в форму, и помимо ритма еще и какую-то мелодику давал. То есть абсолютно уникальное, абсолютно неповторимое барабанное звучание давал Яки Либецайт, гениальный музыкант. Помимо этого, там еще присутствовали два человека. Это бас-гитарист Холгерт Шукай и Ирвинг Шмидт, который играл на клавишных. Оба ученики вышеупомянутого Карл-Хайнца Штокгаузена, о котором мы все еще поговорим чуть-чуть попозже. Ирвин Шмидт — мастер вообще нахождения также уникальных, неповторимых звуков среди клавишных инструментов, при том, что техническое оснащение тогда было достаточно скудное, и при небольшом техническом диапазоне действия он умудрялся брать именно те ноты, именно те звуки, которые были нужны. Значит, Холгерт Шукай, выпускник Академии Штокгаузена, играл всегда в перчатках, выдающийся виртуоз, при том, что гитара была не основным его инструментом, при этом прекрасно справлялся он со своей деятельностью. И вот этот вот меломанский коллектив, коллектив выдающихся музыкантов, был у них два солиста, ну, по очереди. Сначала был господин Майкл Муни, американец, он на их вот первом альбоме присутствовал и частично на втором, который Soundtracks. Послушайте что-нибудь с первых альбомов.

Потом этот Майкл Муни, он совсем себе мозги проел ЛСД, уехал там искать своего какого-то гуру. Долго думали, значит, Кен, кого же им на должность вокалиста взять, и в итоге нашли они уличного японского музыканта по имени Дамо Судзуки. Разбавил этот академический коллектив своими какими-то психопатическими воплями, сделав из своего голоса еще один там пятый инструмент коллектива Кен, создавая абсолютно неописуемой красоты, неописуемой сложности, неописуемого качества музыку. Что-нибудь послушаем с их классического альбома «Таго Маго».

собственно говоря, Кен, город Кёльн. Мы с вами на этом коллективе закончим знакомство вообще с коллективами краудрока. Очень бы хотелось рассказать больше, очень бы хотелось коллективов побольше привести, но вот опять же временные рамки нам здесь идут не на пользу. Как видите, группы, которые мы только что послушали, они мало того, что находятся в разных городах, то есть там и Кёльн, и Берлин, и Мюнхен, и Штутгарт, так они еще и абсолютно разные по звучанию. Проблема определения, о которой мы с вами говорили в начале, она из этого исходит. Монолитного такого, вот это краудрок, то есть там может быть что-то еще, там как в панке, например. Понятное дело, что есть какие-то основы, но она может чем-то дополняться. Вот тут такого нет. Группы слишком сильно различаются по звучанию, слишком все это звучит не монолитно, эклектично, если хотите. И поэтому какого-то единого определения, помимо того, что, ну, это как бы психоделично, электронно и экспериментально, и то не всегда, дать невозможно. С чем это связано, собственно говоря? Появился жанр, а особенностей у него нет. Связано это с тем, что как таковой единой тусовочки крауд-рок-исполнителей не было. Кен делали что-то в Кёльне, Крафтверк делали что-то в Дюссельдорфе, кто-то еще там в Штутгарте, они никак друг с другом не взаимодействовали абсолютно, что там кто исполнял, люди уже слышали на пластинках. Общения, живого обмена идеями не было. То есть были там внутри каких-то тусовочек там берлинских, каких-то мюнхенских, но вот города между собой, как правило, не взаимодействовали. Это и дало нам то самое разнообразное звучание внутри жанра, которое мы имеем сейчас. Собственно говоря, возникает следующий вопрос. А зачем в каждом городе искали какое-то свое звучание? Надо понимать, что в Германии того времени, помимо вот этих вот замечательных краудрокеров, гениальных, были группы типа там Scorpions, да? Вот эти самые скорпы отвратительные, они делали примерно следующее. То есть они брали то, что сейчас было популярно в музыке в Англии и в Америке, играли то же самое абсолютно. Поэтому на фоне краудрокеров их альбомы, они очень пресные, какие-то неинтересные, очень скучные, очень вторичные. Но при этом они зарабатывали деньги. Краудрокеры таким похвастаться до определенного времени не могли. Так почему же музыканты не шли по пути коммерции, а пошли по пути каких-то экспериментов, какого-то самовыражения, поиска немецкой музыкальной идентичности? Чтобы ответить на этот вопрос, мы для начала рассмотрим само название краудрок. Почему крауд? Что это вообще такое? Надо сказать, что это название придумали не сами немцы, а его придумали англичане. Там спорит кто, то ли диджей Джон Пилл, который в эфире своей радиопередачи активно ставил, продвигал краудрок в Англии, то ли в журнале Music Maker кто-то написал, то ли еще кто-то это придумал. Кто придумал, неважно, важно, что это такое. Крауд — это квашеная капуста. И это такое уничижительное слово для обозначения немцев. То есть во времена войны вот этих самых немецких солдат называли краутами, язвительным, оскорбительным тоном. Поэтому сами немцы использовали название типа космиш-рок, там что угодно, только вот не крауд до поры до времени. Попытки создать аутентичную музыкальную сцену в Германии, они обоснованы были на самом деле историческими культурными предпосылками. Небольшой сейчас будет экскурс у нас в историю, и до конца эфира о ней мы будем говорить. Закончилась Первая мировая война. Германия в ней проиграла, подписала Версальский мир. В народе, так как война практически не власть на территории Германии, немцы там воевали в Италии, в России, где-то там во Франции, и потом бац, они проиграли. В обществе тогда было очень стойкое ощущение, что победу кто-то украл, что немцы, они сами не могли проиграть, то есть это какой-то просто заговор. Мы бы додавили, но вот кто-то помешал. Ну, потом пришел, значит, господин Гитлер, объяснил, кто помешал, объяснил, что с этим делать. Сейчас-то мы ошибки извлекли, как говорится. Сейчас мы уже додавим. Додавить не получилось. Германия за 30 лет терпит поражение в двух войнах. Притом два поражения очень тяжелых. И если первое, вот в Первой мировой войне поражение, оно было таким политико-экономическим, то есть там отобрали территории, дикая инфляция, но на самом народе, на вот этом вот Das Deutsche Geist, да, немецком духе, это не сказалось абсолютно никак. Были уверены, что сейчас-то вернемся, обозначимся потихонечку. После поражения во Второй мировой такого, конечно, настроения уже не было. Настроение было абсолютно упадническое. Чтобы вы понимали, страна разделена там на 4 оккупационных территории. Английскую, французскую, американскую, советскую. Берлин
тоже разделен на 4 части. Тотальная капитуляция. У власти там пришли ставленники каких-то иностранных государств. На территории находятся постоянно иностранные какие-то военные. Делают там, ну, что хотят, грубо говоря, со страной. То есть у Германии вообще никаких шансов нет сопротивляться. Помимо всего прочего, к немцам очень пренебрежительно относятся в мире. Все, наверное, страны оси, то есть Италия, ну, Италия в меньшей степени, вот Германия, Япония, они были вынуждены как-то рефлексировать. Потому что они варятся, скажем так, в определенном своем таком культурно-этническом чане и не понимают, куда дальше двигается их нация. Потому что ситуация просто жуткая. И вот эта вот жуткая ситуация, она была не только, опять же, там, в политике, не только в экономике, но теперь она была еще и на уровне культуры, и на уровне национального самосознания. Проигрыш во Второй мировой войне, он же не просто проиграли, а проиграли разгромно и проиграли, будучи уверенными, что вот теперь-то нам ничего не мешает, что вот теперь-то мы, немцы, сплотились как нация. То, чего хотели они как раз-таки в Первой мировой, что вот сейчас-то мы единым фронтом пойдем и нас не остановить, потому что мы кто? Потому что мы уберменш, да, сверхлюди. По идеологии, которая, значит, тогда педалировалась в Германии. И выяснилось, что вот эти вот сверхлюди, они как-то унижены и оскорблены. Внутреннее ощущение было такое, что, а может быть, мы не сверхлюди, а может быть, мы ошибались все это время, может быть, на самом деле, мы какие-то низшие, на самом деле, вообще недостойные, какие-то действительно звери, людоеды. Гуляли такие мысли, как бы, в то время в социуме. Пыталась Германия как-то понять вообще, что ей делать дальше. С одной стороны. С другой стороны, во власти и во влиятельных кругах оставались нацисты. Пендел всех невозможно было просто предать трибуналу, который тоже жаждали какого-то реванша. Как и после Первой мировой войны, Германия хотела как-то реабилитироваться. Но она понимала, что реабилитироваться военным уже не дадут никак. Это просто невозможно. И она избрала путь реабилитации экономической, реабилитации культурной. Но культурная реабилитация, она пришла не сразу. На этом вот пустыре немецкой культуры, ну, давайте о музыке в первую очередь будем говорить, если мы возьмем музыку именно нацистской Германии, то там пафосные марши, какие-то даже веселые песенки, они были с таким подтекстом, что, мол, вот мы какие-то самостоятельная держава, нам никто не нужен, мы и так лучше всех. После войны, соответственно, всего вот этого вот уже не было, никаких там обращаться к старым произведениям искусства уже было как бы нельзя, не принято, все это было под каким-то запретом, гласным или негласным. Играла в основном музыка стран Америки, Англии. Мы с вами как раз-таки говорили в выпуске про панк-рок, про группу The Monks, да, американские военные на территории Германии. Если мы посмотрим на этот же коллектив с другой стороны, да, это было лучшее, что тогда было доступно немцам. То есть они исключительно либо пародировали американскую музыку, либо просто в наглую ее ставили. То есть ничего аутентичного они придумать не могли, казалось бы. В плане вообще музыкальной сцены, академической в том числе, Германия была в таком состоянии аскетическом. Либо там людям не хватало таланта, чтобы куда-то пробиться, а если талант и был, то старались эту музыку игнорировать. И вот был один человек, который игнорировать было невозможно. И звали его Карл Хайнштейн Гаузен, о котором мы сегодня не раз говорили. Ну, это настоящий гений. Это гений такой авангардной электронной музыки, который придумывал там разные звучания, разные новые ходы. Был рукопожатен по всему миру просто потому, что, ну, игнорировать был невозможен человек. Как бы вы ни относились, это действительно выдающийся автор, выдающийся композитор, ну, просто было нельзя как-то его не замечать. И Карл Хайнштейн Гаузен, помимо всего прочего, занимался тем, что снимал с немецкой культуры вот это вот табу. Он в первую очередь для самих немцев, во вторую очередь для всех остальных, он пытался показать, что немецкая культура, она не отвратительна, она не какая-то людоедская, какая-то недостойная, она действительно прекрасна, может создавать что-то выдающееся. С одной стороны, если мы говорим о влиянии на мир, да, то это вот как раз-таки позволило крауд-рок послушать и к переосмыслению каких-то старых образов, которыми активно занимался Штокгаузен. Относиться в странах США, Англии, Франции как-то более почтительно, то есть там человек что-то там переосмысляет свою историю, а как бы, ну, вообще не особо, но так как это все-таки Штокгаузен, то пускай переосмысляет, как говорится, мы мешать не будем. И с другой стороны, внутри Германия сделала очень много, то есть помимо того, что оказал влияние на огромное количество краудрокеров, помимо того, что господа из КН, Хольгер Шукай и Ирвинг Шмидт были его учениками, он старался дать какое-то уникальное немецкое звучание, которое позже краудрокеры развивали. А говоря о самих краудрокерах, надо понимать, что это были люди, которые войны как таковой не видели. То есть они были либо детьми во время войны, либо уже родились после.
Но люди искренне не понимали, почему там вот мы как-то ни на что не способны, как же так? То есть мы же там открываем Фауста, читаем, там, да, слушаем Вагнера, да, все вроде в порядке, а сейчас там мы ничего и создать не можем. То есть я не говорю, что там каждый так именно думал, такие мысли определенно были. И вот эта вот творческая молодежь, она пыталась образ немецкой культуры сделать снова великим, сделать что-то не похожее на то, что делалось раньше. Возвращаясь к группе Кен, как вообще они пришли к такому звучанию? Михаил Кароли, да, который один из гитаристов, он был учеником Хольгера Шукая, который включал ему Штокгаузен, говорил, вот это гениально. А Кароли говорил, что не, это как-то старо, это не очень, вот послушайте, да, и по легенде включил песню Beatles «I'm the Wall».

0: всем известную композицию. И согласился Шукай, что действительно это того стоит. Собрал группу академических музыкантов, погнали они играть что-то свое. Хотелось не просто копировать, не просто быть в трендах, хотелось создавать именно немецкое звучание. Надо сказать, что вот у этих талантливых людей, которым в достаточно юном возрасте, и Скэн там были ребята за 30, но, как правило, не настолько были зрелые люди, перед ними стояла задача отрефлексировать и как-то побороть, скажем так, культурные репарации, которые платила Германия. Как известно, одно поколение, оно страну гробит, а второе пытается с этим что-то сделать. И вот в культурном плане у Германии, ну и в экономическом, там и в других, конечно, получилось. Где-то хорошо, где-то среднее. Но вот в культурном получилось очень хорошо. Создав вот эту вот немецкую идентичность музыкальную, они смогли пронести ее сквозь года, там, вплоть до 90-х, когда вот это все потихонечку загнулось, к моему огромному сожалению. Германия не смогла в начале где-то нулевых уже предложить миру что-то новое. Тем не менее, на 30 лет Германия стала третьей по важности музыкальной страной после Англии и Америки, хотя там в 50-х годах это было максимально неочевидно. В заключение хотел бы сказать следующее, что крауд-рок — это жанр непростой, это жанр с непростой музыкой, непростой судьбой. Понять, что вообще сделали немцы, мы можем по двум факторам. Во-первых, по звучанию, влиянию крауд-рока, назвать стили группы, на которых все это повлияло, мы с вами будем долго перечислять, тоже отдельный часовой выпуск можно сделать. Притом повлияло настолько, что в 90-е годы, когда пошла музыка джангл, да, музыка техно и так далее, активно начали распространяться сэмплы, выяснилось, что музыку крауд-рок коллективов легче сэмплить, чем пытаться переиграть, потому что действительно жажда поиска чего-то нового была настолько уникальной, что даже повторить это невозможно. А второе — это, собственно говоря, название крауд-рок. Мы не зря с вами упомянули о том, что слово «крауд» было пренебрежительным. Так вот, вот этим вот ребятам молодым удалось сделать из пренебрежительного слова, которое означает второсортность твоего народа, им удалось это слово превратить в национальную фишку. При том, что сейчас ни один человек, когда слышит слово «крауд», не думает о Германии пренебрежительно. Он думает о ней с восхищением, если понимает, о чем идет речь. И вот в этом, кажется, главная победа крауд-рока — очередное доказательство того, что через искусство можно сделать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. С вами был Анатолий Ролесков, подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Все хорошо?
1: Да.
2: Ты меня убьешь?
1: Нет. Я хоть раз тебя убила? Да.

0: Привет! Это радио «Монеточка», подкаст от Лизы Монеточки, Вити Исаева и студии «Либо-либо».
1: Привет-привет. В этом подкасте мы созваниваемся с нашими слушателями и обсуждаем с ними проблемы, которые их волнуют.
0: И сегодня мы говорим на животрепещущую, волнующую нас всех тему «Первая любовь».
1: Можешь рассказывать все, что хочешь про себя.
0: Правда? Тебе
1: да.
0: Не будет обидно и неприятно?
1: Ну, я думаю, что это все в прошлом, как бы я уже с тобой с 2020 года.
0: Мы стали парочкой в 2020-м?
1: В 2019-м?
0: Нет!
1: Да. Или начало 20-го? Ладно, пусть начало 20-го, хорошо.
0: Странно, что мы не записали никакую дату, что мы ничего вот тут...
1: Не, ну я точно знаю дату того, как мы расписались.
0: Спасибо! Не на
1: ну, а ты знаешь...
0: 24 декабря.
1: Неправильно.
0: 26 декабря.
1: Вот так вот, видишь? Вот и все.
0: Ну, как-то у нас это не очень культивировано в отношениях. Мы с тобой ни разу не праздновали годовщину свадьбы, мне
1: и
0: кажется.
1: Как-то я тебе всегда подарки дарю.
0: Ведь, слушай, я чувствую себя не очень. Давай уйдем от этой темы.
1: Давай уйдем.
0: Надо, наверное, сделать этот спойлер, чтобы все истории дальнейшие не звучали странно, что я считаю, что моя первая любовь, если любовь – это что-то, что одно в жизни, это какие-то soulmate, которые созданы друг для друга, то моя первая любовь – это вообще Витя. И я считаю, что мы с Витей созданы друг для друга. Более того, я уверена, что мы с ним встречались в прошлой жизни, и мы переродились и встретились здесь, мы сразу узнали друг друга. У нас, конечно, был долгий такой сложный, интересный путь, но я с первой секунды поняла – о, вот и он, все. Ну, у нас была огромная разница в возрасте. Вообще-то приличные парни не целуются со школьницами, когда им 28 лет. Но по-другому просто быть не могло. Ну, мы не те люди, которые могли бы... Как вот я сейчас уже, смотря на все это, я понимаю, что мы не те люди, которые смогли бы построить брак, начать семью, родить детей.
1: То есть у нас не получилось?
0: Ты дослушай! С человеком, с которым они вот эти 5 лет не продружили. Другого варианта просто не было, я считаю. Ну, ты тоже можешь мне рассказывать почти что все, но только не говори так, как... Какая была девочка! Всем девочкам девочка, с тех пор таких я не встречал. Так не говорила.
1: Если про тебя.
0: Тогда можно. Но я думаю, что это будет непростой выпуск. Мне будет тяжело.
1: Просто для себя я как-то уверенно себя в этом чувствую.
0: Как ты думаешь, почему ты чувствуешь себя в этом уверенно, а я волнуюсь?
1: Я не знаю. Ну, то есть... если тебе некомфортно, я не буду многим делиться.
0: Нет, уж так вот еще мне, знаешь, что это он такое? Но это я не буду рассказывать, иначе ты, дорогуша, сойдешь с ума.
1: Ничего такого, ты делилась историями гораздо хуже.
0: Какие?
1: Ну ладно, они не гораздо хуже, сопоставимыми, то есть сопоставимыми любовными историями ты делилась.
0: Ведь надо еще учитывать, что просто мы с тобой были реальными друзьями. Это важная часть наших с Витей отношений, мы были...
1: Нереальными друзьями.
0: И мы все друг друга рассказывали. Слушай, написал мне такой парень, что, сходить с ним погулять? Или там, ну чем, девочка моя, подружка...
1: Ну, конечно, скажем так, не было этого такого окраса дворового, как сейчас Лиза предала.
0: Ну, я в общих чертах просто, чтобы в паре предложений было понятно, насколько это была действительно классная дружба, где мы были очень искренни и даже такие вещи говорили. Ты знаешь, вот иногда сейчас мы стали мужем и женой, я думаю, да лучше бы я об этом всего, блин, не знала.
1: А почему лучше бы не знала?
0: Ну, не знаю, ну, потому что я тревожная. Ну, не переживайте, я занимаюсь с психологом. Я все это с ним обсужу, проработаю. Я не несу, видите, вот так вот, понимаете, в тарелке всю свою какую-то ревность, обиду, какие-то тревоги. Я нормальная тетенька. Но у меня действительно возникают иногда какие-то мысли. Почему вот мы с Витей... Он был в 11 классе. Почему он сразу ко мне не пришел? Почему он сразу там меня не поцеловал? Почему он меня не дождался? Ведь ему было всего 30 с чем-то лет, когда мы поцеловались. Что так сложно было подождать? Но я шучу. Это, конечно, гиперболизировано. Я не даю ход этим мыслям, я не развиваю эти чувства, не углубляюсь в них. Но иногда у меня возникают такие штуки. Да слушайте, что вы меня лечите? Что вы в душу мне лезете? Ребят, вот вы уж подумайте, такие прям все идеальные люди. Да у всех у нас есть какие-то штучки, тараканы в голове.
1: Ты права, лучше защита от нападения.
0: Вить, помоги мне выбраться отсюда, помоги мне выбраться из ямы.
1: В общем, ты действительно не грузишь меня своими эмоциями относительно этого, за что я тебя благодарю.
2: Привет, меня зовут Маша, мне 16 лет, и я из города Троицка. К Когда я была в 7 классе, я влюбилась в мальчика. Это было очень странно. Он только перевелся к нам, и я считала его просто превосходным. Охота была как-то выделиться, показаться классной для того, чтобы расположить его к себе. Что я сделала? Покрасила кончики в фиолетовый, носила джинсы на низкой посадке и футболку с Ривердейлом. И я постоянно писала ему всякую чушь. Сейчас мне все равно на это. Но вообще, мне кажется, что это поведение достаточно глупое. Но что ты не сделаешь, чтобы понравиться? И у меня такой вопрос. Что глупое вы делали для того, чтобы понравиться тем, кто нравится вам?
0: Маша, привет!
3: Привет!
0: Давай, Вить, твои самые странные влюбленные поступки.
1: Как-то раз в школе мне нравилась девочка, и я притащил в школу барабанную установку, и в течение 2 перемен я играл в коридоре на барабанах. Я собрал гигантскую толпу детей, я привлек очень много внимания, а мне потом звонили другие девочки.
0: А она
1: нет. Ну, на самом деле, мне кажется, я просто не умел, как и сейчас, наверное, прицелиться в свою целевую аудиторию. Этой девочке, мне кажется, никогда не нравились парни-барабанщики, типа, значит, музыканты, там еще кто-то. Я потом видел парня, с которым встречалась эта девочка. Во-первых, это был достаточно вот криповый 20 там с чем-то летний парень.
0: Не одобряем.
1: На черной тонированной тачке.
3: А в каком классе это было?
1: Мне кажется, 8-9 класс.
3: Мне кажется, это очень запоминающееся поведение. Она точно это запомнила.
0: Я бы влюбилась в Витя.
1: Ну, спасибо, что вы меня успокоили. Но это давно просто не является фокусом моего внимания. Мне кажется, что я отвлекся в тот же день просто тем, что вау, многим понравилось то, что я умею неплохо играть на барабане.
0: Конечно, 5 новых девочек тебе позвонили.
1: Откуда ты знаешь, что 5?
0: А что, угадала?
1: Ну, примерно, наверное, да.
0: Класс! Вот это урожай, Витя. У меня никогда не было такого внимания.
1: Ну, в школе у меня не было ни одной девушки.
0: Ну, у тебя, видишь, была какая-то странная выборка. Мне кажется, что вот твой вопрос о том, как правильно привлечь, допустим, парня, попасть в то, что ему нравится. Мне кажется, это бесполезно делать.
1: Согласен.
0: Если я обожаю Ривердейл, правильно я произнесла?
3: Ну, тогда да, обожала, да, Ривердейл, правильно.
1: А сейчас что тебе нравится?
3: Вообще, сейчас я читаю «Алхимика». Но, а так я сдаю литературу, и мне вообще в этом году очень понравилось «Преступление и наказание», что странно, потому что русская классика меня как-то не интересовала. Я занимаюсь танцами, мне нравится все творческое, я рисую, иногда пою, и мне кажется, если правда с кем-то знакомиться, то нужен человек тоже более творческий.
0: А как-то... Конечно, или который любит также эту литературу, и более того, раз ты этим увлекаешься, изучаешь это, и тусуешься даже в каких-то кругах, например, если ты готовишься к ЕГЭ, то ты наверняка ходишь на курсы подготовки к этому ЕГЭ куда-нибудь.
3: Да.
0: И там же все эти люди туда и приходят. И мне кажется, это гораздо круче, чем влюбиться в мальчика и потом выяснять, чем же он таким увлекается, и присваивать себе эту выдуманную личность. Гораздо круче просто стоять на своем. Да, я люблю играть в Sims 4. И пока я не найду фаната Sims 4, я не успокоюсь.
1: Ну, ты не нашла же фаната Sims 4.
0: Ну, нас с тобой связывает кое-что побольше, чем Sims. Чем компьютерные игры. Ну, я могу рассказать смешной случай, что я делала, когда влюбилась в мальчика в садике. В общем, мне нравился мальчик. Его звали Дима. Я ничего не помню. Как он выглядел, чем он мне... Нет, чем он мне понравился, я помню. Он был в старшей группе.
1: Тот самый парень на тонированной машине.
0: Тогда вообще не было идей. Во-первых, как его привлечь? Во-вторых, зачем? Так вообще такой цели как бы не было. Просто нравится мальчик. Я хотела к нему рядом подходить и говорить: «Я тебя люблю, Дима, я тебя люблю». А он-то уже стесняется. И что я делала? Я завела себе тетрадку, где я писала: «Я люблю Диму». Вот прям большими буквами. Знаешь, одна страница, одна фраза. На все клетки. «Я люблю Диму». На следующей странице: «Мы с Димой поцелуемся». А потом мама увидела, что я пишу эту тетрадку, прибежала. Я поняла, что сейчас мама будет забирать тетрадку, побежала ее выкидывать в окно. Она застряла между решеткой и окном. Я вся была в истерике, и мама ее оттуда вытащила. и унесла. И это был для меня конец света. И я слышала, как они с папой читали и смеялись.
3: Мне кажется, когда родители узнают о влюбленностях, это вообще очень странно, потому что потом все равно с их стороны какие-то издевки, мне кажется, могут быть, если родители не совсем понимающие.
0: Ну, ты знаешь, еще здесь видишь, сейчас, допустим, об этом очень много информации. Раньше, когда там мои родители меня воспитывали, это вообще как бы было как бы все не на поверхности, и этой теме не уделялось так много внимания. И сейчас, когда я там вспоминаю какие-нибудь странные вещи, они как бы честно так говорят, мы просто вообще не знали. Ну, типа, мы также ответственно читали все книжки, что у нас были, просто в них было написано реально другие вещи. И в этом смысле, конечно, ну, как родитель, я, наверное, очень постараюсь не смутить своего ребенка ничем и нанести ему как можно меньше травм, но уверена, что все равно не получится, и она вырастет, и выйдут новые какие-то постулаты правильного воспитания, и окажется, что я где-нибудь да точно и ошиблась.
3: Я думаю, все будет супер с Ниной, потому что вы ее очень любите, как я вижу.
0: Очень, конечно, ну, все любят своих малышей. Слушай, ну а сейчас у тебя как? Что с этим мальчиком-то в итоге? Все, забылся?
3: Ой, да? Да, забылся. Но сейчас столько внимания не уделяется любви, вот этому чему-то, поиску отношений, потому что сейчас, ну, уже как бы поступление в голове, и нужно готовиться к ЕГЭ, и как-то, если что-то и есть, то оно проходит мимо.
0: И мне кажется, еще знаешь, что в культурном пространстве сейчас как-то нет такого акцента на отношениях. Потому что когда я была маленькой, это было реально в каждом мультике, везде. И если у девочки нет парня, значит, она не крутая.
3: Сейчас, мне кажется, больше всего внимание обращают на саморазвитие. Что вот сейчас мы будем стараться делать тебя умной.
1: И тогда у нас наконец-то появится парень.
0: Ну нет, и тогда мы уже по уму себе найдем какую-то любовь, если захотим. И уже тогда мы сумеем выстроить это все по уму и по крутости, а не как глупые малыши. А у тебя была в школе первая любовь?
1: Что это значит?
0: Ну, давай определимся. Первая любовь – это первая девочка, которую ты испытал влюбленность, и ты подумал, какая она красивая, я хочу ее поцеловать, какая милашка.
1: Это у тебя всегда поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Почему вы меня не поцеловали? Поцелуйте меня.
0: А вот у тебя всегда так, я Витя.
1: Хорошо, у меня было такое.
0: Да у всех это было, конечно. Господи. Ну, у меня это была такая долгая любовь, прикольная, очень милая. Я очень рада, это был приятный, нормальный экспириенс. Но мне было очень грустно после расставания.
1: Когда это закончилось?
0: Ну, это началось в школе и закончилось тоже в школе. Это длилось где-то 4 года. Я рада, что это закончилось. Но в моменте расставания это было так тяжело, это был ужас. Я никогда не испытывала ничего сопоставимого с тех пор и до сих пор. Это было ужасно. Типа полгода я просто вообще просто рыдала.
1: А почему вы расстались?
0: Да я не знаю, ведь, ну, как-то я даже не помню. Ну, слушай, ну мы просто все выросли, и у всех появились свои какие-то интересы, у всех какой-то свой путь.
1: Складывается впечатление, что у подростков химия может возникнуть со стеной.
0: Ну, у тебя не было такой долгой первой любви?
1: Нет.
0: Твои школьные вообще чувства были взаимными?
1: Нет.
0: У тебя была невзаимная школьная любовь?
1: Да. Даже две.
0: Правда?
1: Да.
0: Но ведь ты был таким хорошим мальчиком.
1: Ну, я всегда нравился не тем девочкам, которые нравились мне.
0: Ничего себе.
1: Мне кажется, что просто я позже начал открывать в себе те качества, которые привлекательны во мне, скажем так.
0: Для женщин.
1: Да.
0: Так у меня вообще не было такая ситуация. Я просто встречалась с тем мальчиком, которому я понравилась. У меня до этого там в 4 классе, помню, я понравилась мальчику. Еще в 6. Так я со всеми ними все там и гуляла, и за ручку ходила. У меня не было такого выбора. Ой, я тебе нравлюсь? Все, пойдем. Вот так у меня было. Класс, круто. А ну первая вообще моя любовь, это была в садике мальчик. Это еще, кстати, к теме про воронье относится.
1: Воронье?
0: Воронье. Там воронье. Моя первая любовь, это был в садике мальчик Кирилл, который говорил всем, что он Sonic X. И из-за этого я его полюбила.
1: Мне очень нравится. Просто он внушил тебе. Или тебе нравится тот факт, что он говорит, или ты поверил, что он Sonic
0: X? Я поверила. Но это не я, это весь детский сад верил.
1: Я понимаю, конечно. В это сложно не поверить. Он синий был?
0: Нет. Он всем говорил, что он Sonic X, и что когда никто не видит, он превращается в Sonic X.
1: Я всем говорил просто, что я Донателло.
4: А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет?
5: Привет, я живу в Екатеринбурге, Свердловской области. Моя первая серьезная влюбленность случилась в 14 лет, когда я познакомилась в интернете с одной девочкой, и она мне сразу понравилась. Мы очень часто начали переписываться, отвечая друг другу на сообщения, но все осложнялось тем, что о таком не расскажешь. Я была рада, потому что смогла рассказать своей маме, которая приняла это, и все было хорошо. Вот. Но я не рассказывала об этом своей подруге, потому что как-то раз в нашем разговоре она упомянула, что она против однополых отношений, таких людей надо лечить. Поэтому я очень испугалась, что она перестанет со мной общаться. И поэтому я так и не рассказала ей, что мы встречались с ней. Это было чудесно. Она приехала ко мне летом, но летом все пошло совсем не так, как я ожидала, потому что она осталась на очень долгое время и доставляла мне сильный дискомфорт, так как мы встречались на расстоянии, у нас не было возможности понять личные границы друг друга. Она очень много требовала контакта от меня, который я не могла ей дать. И мы расстались спустя несколько месяцев. И так закончились мои первые настоящие отношения.
0: Привет!
6: Привет!
0: Слушай, ну у тебя остались счастливые воспоминания об этом всем, или что-то тебя еще тяготит?
6: Ну, немножко тяготит, потому что после того, как мы расстались, ничего не кончилось, по сути, потому что мы также продолжали общаться с ней достаточно близко и хорошо, и я не знала, что это ей наносит столько боли, потому что я в тот момент уже встречалась с другим человеком, и на протяжении всего того времени, что мы общались с ней после расставания, оказывается, она все еще меня любила.
0: Ну, любовь такая штука, ты не можешь оторваться, как бы тебе плохо ни было. Я очень тоже это хорошо понимаю.
1: Иногда, да, существуют какие-то ложные надежды на то, что еще чуть-чуть, и может все вернется.
0: Ну и в целом, все твое естество тебе говорит о том, что ты должна как можно ближе быть с этим человеком каждую секунду, вообще вне зависимости, что с ним, и что он тебе говорит, и как он вообще сам даже поменялся. Я помню вот как раз про школьную любовь, что именно так и заканчивалось, что уже все закончилось, а я все еще просто, знаешь, крипово просто сталкерила, просто, ну как сталкерила, ходила там к мальчику под домом, стояла, что-то там ждала. И я не понимала, зачем. Потому что уже было понятно, что между нами ничего не будет.
1: На самом деле, долгое время у меня тоже была похожая какая-то история с ощущением. Просто мне было много, когда сразу так много нового человека в твоей жизни. Угу. Есть какая-то особенность у меня, которая схожа даже с расстройством аутического спектра. Условно, если мне неинтересно, я могу даже покинуть разговор, никого не предупредив о том, что я из него вышел. И вот то же самое, как бы, я испытывал всегда в отношениях, что меня всегда напрягало то количество внимания, которое тебе оказывается, и ты должен оказывать по поводу и без. И поэтому мне всегда нравились отношения, которые зарождаются из дружбы. И мне всегда было интересно, почему это больше особо никому не нравится. Почему всех интересуют отношения, которые начинаются с...
0: Каждую секунду мы больше не отлипнем друг от друга, да. Не на меня.
1: На самом деле, я где-то услышал, вот это первые дни отношений, первые месяцы, это пробник того лучшего, что может быть дальше. Мне кажется, что в этом что-то есть. Что, например, если ты испытываешь в самом начале отношений какой-то дискомфорт, то дальше это будет только как бы...
0: Ну да, нет такого. Ну, со временем плохие черты, наверное, могут пройти. Нет. Со временем все плохие черты точно усилятся в 1000 раз и будут раздражать вас в 1000 раз больше. Я, знаете, иногда, если не могу уснуть, я вспоминаю именно вот наши с тобой первые дни отношений. Когда мы в первый раз поцеловались. Я помню это посекундно. Я помню каждую деталь. Я пыталась недавно в искусственном интеллекте нарисовать эту картину. Ну, я просто помню, как выглядела
1: кожа. Я помню, ты меня присылала.
0: Моя мечта воссоздать. Иногда я говорю, Вить, ну не иногда, очень часто. Я говорю, Вить, ты помнишь, как мы первый раз поцеловались? А давай сейчас так же попробуем поцеловаться. Или там первый раз, когда Витя меня, я помню, ни с того ни с сего, вот мы друзья, друзья. Но знаешь, что-то тут вдруг начали сближаться, как-то больше общаться, вдвоем все время где-то шататься. И я помню, как он один раз меня погладил по голове. И я навсегда помню, где это, как это было, в чем я была одета. Просто взял и погладил. И тогда я поняла, все.
1: Он мой. Сработало.
0: Началось такое, блин.
1: Вот если бы мы расстались.
0: Ой.
1: Подожди. Ты бы хотела, чтобы мы больше не общались? Или чтобы мы поддерживали связь?
0: Ну, я точно уверена, что мы с тобой просто обязаны общаться до конца наших дней, потому что у нас есть один ребеночек. И, ну, это просто обязывает нас сохранить... Ну,
1: давай в более гипотетический мир. Просто вот эти чувства...
0: Нет, тогда бы я не стала с тобой общаться. Зачем мне каждый раз это вспоминать? Более того, память работает в этом смысле по-дурацки. Любое событие из прошлого она любит приукрашать. Чем больше проходит времени, тем меньше ты помнишь, что вы расстались-то вообще, и тем больше ты помнишь, а как мы первый раз ходили в кино, погуляли, посидели в кафе. Она оставляет какие-то приятные воспоминания, но она так защищает. Например, у меня так психика работает.
1: Хорошо. Такой вопрос последний. Будь ты на месте человека, который в паре, которая рассталась, любит меньше, ну, то есть он дальше как бы продвинулся. Вот теперь, зная о том, что легче было бы, например, чтобы вы не общались, ты бы сделала за вас двоих этот выбор?
0: Да. Я бы исчезла из жизни, я бы его заблокировала не для того, чтобы он мучился, а для того, чтобы ему было легче, потому что каждый лишний день, что он сидит у меня на страничке, будет причинять ему дополнительную боль. Никаких надежд, никаких поддержек. Ну, так ты делаешь человеку больно. Но это опять ведь мой. Я тебе говорю, у нас есть вот с тобой подружка, менеджерка наша бывшая. Она прекрасна со всеми бывшими. Все, позвонили, поработали вместе. Встретились на вечеринке. Ну, у меня просто, я так вот вообще не умею. И более того, я это не осуждаю вообще, нет, не осуждаю. Но мне бы это не подошло, если бы мой партнер поддерживал такую связь со своими бывшими.
1: Хорошо.
0: Но слушай, что мы будем так советовать? Все же люди разные, согласись.
1: Ну, просто интересно, я хотел услышать твое мнение.
0: А ты? Есть ли какие-то обстоятельства, помимо там ребенка и всего такого, по которым ты мог бы сохранять дружбу и общение с бывшей девушкой?
1: Но, честно, вот на уровне моральных каких-то ощущений кажется, что это правильно. И я старался всегда это делать, но несколько раз как будто бы твой вывод оказался более жизнеспособным, более правильным. Поступить так, что типа не общаться как бы вообще нигде, никогда, потому что это в данный момент делает только все хуже. Но как будто морально я чувствую, что правильно, конечно, общаться с людьми и не обращаться
0: на это
1: внимания.
0: Ну да, у вас было много общего. Наверняка вы не только, знаешь, по половому признаку сошлись, наверняка у вас были какие-то общие интересы, и странно это все вот так покидать.
1: Да, очень интересно.
0: Мы, мне кажется, отвлеклись от нашей прекрасной слушательницы.
1: Да, да.
6: Не знаю, вот после того, как я с ней рассталась, мы поддерживали с ней дальше дружеский контакт, только потому что я не знала, насколько... Ей больно со мной общаться, продолжать дальше. Она об этом никогда не говорила. Но после того, как я узнала, что она так сильно зависит от меня, и я заблокировала ее, но она все еще продолжала там писать на своей странице ВКонтакте какие-то грустные сообщения про меня, там стихи, всякое такое. И это тоже было так немножечко дискомфортно, потому что, ну, все-таки у нее что-то осталось ко мне. Я не знаю, как ей помочь с этим.
0: Ты знаешь, я сейчас вспомнила какую-то свою ситуацию, где я была в похожем на твое именно положение. И ты знаешь, наверное, даже на себя и не надо много брать. Не так уж и много от тебя и зависит. Хочешь, блокируй, не блокируй, пиши, не пиши. Человек все равно сам переживает свою боль. И тебе нужно просто позаботиться о себе. Потому что хоть тебе и легко, но все равно у тебя случилось расставание. У тебя, ну, какое-то важное событие в жизни, оно тоже на тебе сказывается. И я хочу, чтобы в этот момент ты заботилась о себе, а не о человеке, который сам проходит свой путь.
1: И иногда, на самом деле, мы даже не знаем, с кем мы встречаемся до тех пор, пока какие-то вещи не происходят. Нам кажется, что человек нормальный и адекватный, но он может совершенно быть не тем человеком, даже за которого
0: себя выдает. А может, знаешь, была тема, но потом и взял и сошел с ума, и что это такое, тоже бывает.
1: Да, бывают разные вещи.
0: Особенно в подростковом возрасте.
1: Там-то все сходят с ума.
0: Ну, правда, вальс гормонов, пляж.
1: Вальс гормонов звучит очень красиво.
6: Да, я согласна.
0: Это не мое выражение, это книжка есть такая.
1: Та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та А твои нынешние отношения, они...
6: Ой, ну, мои нынешние отношения, они мне, конечно, нравятся намного больше, потому что, во-первых, они не на расстоянии, они, ну вот, в реальности мы достаточно близко живем друг к другу и очень часто видимся, и эти отношения, они немножко тоже отличаются тем, что они более социально одобряемые, типа, о них можно всем рассказать, можно там, ну, везде
1: то
6: говорить, там,
1: у меня есть парень.
6: Да, у меня там есть парень, молодой человек, что-то в этом духе.
0: А как ты думаешь, сильно ли на предыдущие отношения повлияло то, что они не социально одобряемые, про это так просто никому, особенно у нас на Урале, так просто не расскажешь?
6: Ну да, об этом никто не знает, получается, ну там кроме, может, вот моей мамы.
1: То есть вы не ходили там за ручку, ничего такого?
6: Ну да, получается, мы открывались там, как-то шифровались там. При своих друзьях я говорила, что вот она моя подруга, там она приехала ко мне на лето. И это тоже немножко тяжело, потому что ты не можешь ни у кого спросить совета на этот счет. И так как это была первая любовь, то есть первые отношения, ты не можешь понять, это нормально или нет.
0: Ты и так ничего не понимаешь, тут еще
6: да,
0: такая.
6: Да, тут даже посоветоваться не с кем, и просто ты ходишь в неопределенности и думаешь про себя, а вот то, что вот она так надолго осталась у меня, вот это нормально, нет? Почему я чувствую дискомфорт рядом с ней? Может, это со мной что-то не так? Может, я какая-то неправильная, я мало ее люблю?
0: Ну, как человек гуманистических взглядов, я всегда в таких ситуациях хочу сказать, что вообще это не должно никак нигде скрываться и все такое, но как человек, который тоже прожил долго в Екатеринбурге и... в первую очередь, который беспокоится за безопасность своих слушателей, конечно, такой совет вряд ли бы сработал в такой ситуации. И опять-таки, наверное, мне кажется, если это в подростковом возрасте застало, мне кажется, самое главное – сохранить себя. И, наверное, вот это время, когда ты школьник, это не самый подходящий момент, чтобы бороться с системой и подстраивать, менять мир. Это дело нас, взрослых, и мы, правда, со всей сил пытаемся это сделать, но... пока что у нас не получается. Придет время, и вы сможете задуматься о чем-то гораздо более классном и крутом, чем элементарная безопасность. А еще, например, ваши желания, ваши мечты, то, как вы видите идеальный мир вокруг себя. Но пока что пусть она будет на первом месте.
1: Да, желаю, чтобы не приходилось делать выбор, жизнь или любовь.
0: Ну, или даже не жизнь, а знаешь, просто... ну, странно. Представляешь, нам бы с тобой приходилось... стыдиться. Представляешь, мы бы с тобой...
1: Ты не стыдишься, да?
0: Спасибо тебе большое. Я очень рада, что сейчас ты счастлива и что тебе хорошо с твоей любовью.
6: Спасибо большое.
0: Блин, я хотела с бутерброд с колбасой.
1: Ну, колбасы нет. Я могу тебе с сыром сделать.
0: Нет.
1: Ну, ты съела сейчас все. Хочешь с сыром?
0: Нет.
1: Ну, вот видишь...
0: я что, буду сейчас все это время сидеть и думать про колбасу?
1: Без бутерброда, да. Пора начинать новый разговор.
0: У нас звонок от нашей прекрасной слушательницы Вари.
7: Я с 11 лет занималась в театральной студии в своем маленьком городке. И когда я только пришла, я пришла в младшую группу, мне было 11 лет. В средней группе от 13 до 16 лет занимался мальчик, назовем его Никита, который с первого дня мне очень понравился. Это было... какая-то дикая одержимость, влюбленность. Я рисовала с ним рисунки, я писала истории, как мы с ним поженимся, как мы с ним будем гулять. И вот так все у нас было невзаимно. Он на меня не обращал внимания, даже в каких-то местах он меня булил. Я была довольно полной, несимпатичной девчонкой. И вот что-то мне исполнилось лет 14, и я сильно заболела. У меня началась анорексия, из-за чего я сильно похудела, как-то сознание поменялось. И в то время я познакомилась с мальчиком в интернете. Он тоже был из моего города. И из-за того, что у меня был дикий дефицит внимания, я решила компенсировать с помощью него как раз этот недостаток. И вот со временем, за полгода я набрала нормального здорового веса, потому что случилась череда неприятных событий, из-за которых я на стрессе набрала. Вот. И тот мальчик, по которому я сохла, смекнул, что девчонка-то похорошела, девчонка-то повзрослела и, так скажем, приударил за мной, знаки внимания проявлял. Мне снесло башню резко. Я решила, да, наконец-то он обратил на меня внимание, наконец у нас будет все хорошо. Мои детские мечты стали явью. И я начала гулять в тайне от своего парня с этим мальчиком. Я это скрывала все где-то 2 месяца. Мне было так стыдно. Но... кстати, к слову, инициатором расставания С тем мальчиком из театральной студии была я, потому что мои розовые очки спали, его идеально сделала сама я, хотя на самом деле человек по факту говно. Вот. Мне очень стыдно за то, что я тогда с тем парнем так поступила, потому что он хороший. К слову, мы до сих пор с ним общаемся, у нас все прекрасно. Я очень рада, что мы поняли друг друга.
0: Варя, ты здесь с нами?
8: Да, я с вами, привет.
0: Слушай, какую грустную ты историю рассказала. Просто в таком возрасте людям еще сложно понять, как себя правильно вести в отношениях, что делать и как вообще распознать своего человека. И здесь нет никакой как бы вины ни у кого, потому что вы все супер-супер молодые люди, вы учитесь в школе, вы только пробуете, изучаете вообще этот мир, вы узнаете о том, как надо вести себя в отношениях, и, конечно, вы будете допускать много ошибок, и я думаю, что почти что все, наверное, через это проходят, и я уверена, что когда ты встретишь свою настоящую любовь, у тебя не будет вопросов, тот это или не тот, ошиблась я или не ошиблась, а пообщаться ли мне с другим мальчиком или не пообщаться. Конечно, все равно в отношениях всегда есть вопросы, проблемы, но они другие. И мне очень жаль, что такой непростой путь ты проходишь. И больше всего, конечно, то, что ты рассказала про РПП, потому что мне это тоже близко, и со мной это тоже было. Скажи, ты сейчас вот с этим испытываешь какие-то трудности, проблемы?
8: Я не могу сказать, что я в ремиссии полностью, но, по крайней мере, я отошла от подсчета калорий и диеты. Все равно бывает такое, что я смотрю на себя в зеркало, блин, я недостаточно... Не то, что недостаточно худая, я недостаточно симпатичная, чего-то не соответствую. Но потом я вспоминаю, какой ценой мне далось то, что я имею сейчас, элементарно. Все мои набранные обратно килограммы – это символ того, что я хочу жить. И меня это очень радует, это меня мотивирует не скатываться обратно.
0: Это меня больше всего беспокоит, потому что все эти мальчики, господи, ты такая прекрасная девочка, ты вообще, я уверена, сможешь в жизни себе найти то, что тебе нужно, то, что тебе идеально подходит, и ты найдешь человека, которого ты будешь делать счастливым, и с которым ты будешь очень счастлива. Но вот единственное, что меня очень заботит здоровье, и если у тебя не получится само это решить, мне кажется, обязательно обратиться за помощью к врачу, и мне очень помогло избавиться от всего этого, перестать себя как-то оценивать, что очень сложно делать в подростковом возрасте, потому что ты только и делаешь, что сравниваешь себя с какими-то картинками из интернета, где себя удачно сфотографировала девушка с какого-то ракурса и все такое. И я очень хорошо помню это чувство, когда ты хочешь быть легче, и ты так хорошо себя чувствуешь, когда ты голоднющая засыпаешь и понимаешь, что в тебя сегодня ничего лишнего не попало. В моей жизни это то, с чем я до сих пор справляюсь, с последствиями. То есть психологически это все проблемы эти решены, но желудок, он же как бы так просто не восстановится, и организм. И с этим до сих пор я сталкиваюсь. Знаешь, я в ТикТоке все время сижу, листаю, и там какая-нибудь девочка. Попадается видео в рекомендациях, где какая-нибудь девушка выкладывает, типа, мой рацион, что я ела сегодня?
8: Я ненавижу такие видеоролики. Это неправда, потому что...
0: Ну да, ну и даже если... У меня просто триггер срабатывает. Во-первых, я такая, уже плохо. Ты реально весь день, прежде чем съесть еду, ты фоткала ее. И потом я смотрю, там, знаешь, эти белки без желтков, стакан воды, жвачка. Потом она сделала какую-то пасту, там кабачки, знаешь, с молоком.
8: Я ела такое, это...
0: Это не настоящая еда, это невкусно. И я просто не выдерживаю. Я всегда пишу комменты под этими видео. Baby, no, please, не надо, пожалуйста, остановись. И девушки говорят, да все нормально, у меня нет никаких проблем, я просто пока что вот на такой диете.
8: Мне еще нравится фраза «Да ладно, я успею остановиться». Там что?
0: Ну да, да.
8: Вот похудеть до 40, потом смотришь на весы, опа, 29. Такой, ну... Ладно.
0: Вот ты знаешь, реально, ты подрастешь, организм сформируется, и уже будем думать, что нам хочется. Или нам вообще хочется себе дать, например, передышку и почилить немножко. Или нам хочется заняться спортом. Или мы хотим как-то поэкспериментировать с питанием. Но это все, пожалуйста, потом.
8: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе.
0: Пока. Ох уж эти подростки, бедняжки. Измены, расставания, драматические переворачивающие события.
1: Тебе кто-нибудь изменял? Нет? Ты изменяла?
0: Я точно не изменяла. Мне, ну, тоже, можно сказать, не изменяли.
1: Можно сказать.
0: Ну, ты это тоже просто было, знаешь, все в подростковом возрасте, тебе непонятно. Ну и все, я тебе ухожу. Ну и все, я тогда позову в кино сейчас Дашу. А мы с Дашей ходили в кино. Ах, мы ходили в кино. Ну, ты же сказал. Ну, вот такая секвин. Я тебе расскажу про свою любовную драму из 4 класса.
1: Очень интересно.
0: Мы с моей подружкой Ириной начали встречаться с нашими одноклассниками. Uh-huh. И мы ходили. Ну, что такое встречаться? Мы иногда все вместе вчетвером ходили на качелях кататься, ели кириешки, могли на всех купить энергетик или кока-колу.
1: Понимаю.
0: Или дюшес, или что-нибудь такое. Все это распивать вот этими слюнями в одну бутылку.
1: Это уже как встречаться.
0: Да, там наш поднести портфель. И потом мы с Ириной. Просто, представляешь, сидим и... Слушай, а давай поменяемся парнями. Ну, давай.
1: Там-там-там.
0: Я помню, мы с ней обсуждали. Ну, допустим, Паша – это малиновое варенье, а Сережа – это черничное варенье. Ну, я не хочу сбирать твое все варенье, но я хотела бы попробовать одну ложечку твоего. Да-да.
1: Вы очень прагматичная
0: девчонка. А я хочу одну ложечку твоего. Ну, давай поменяем. Ну, потому что ну, мы не понимали. Для нас это было, что такое парень? Тот, кто с тобой носит портфель, с кем ты гуляешь.
1: Ну, конечно. Просто, считай, переносной устройство.
0: Ну, ведь, ну, вот такой был взгляд у меня, понимаешь? И мы с ней решили, все, мы меняемся парнями, договорились. Ага. Сказали им об этом, и они обиделись и бросили нас обе.
1: Дураки, а? В детстве я даже, ну, не мог, мне кажется, даже подумать, как это в такую сторону. Там, еще
0: что, с кем-то встречаться?
1: С кем-то встречаться. Мне интересно попробовать другое варенье. А какие еще есть тюбики с краской? Я не все выдавил. Ну, то есть, как...
0: Какие еще есть тюбики просто так?
1: Тюбики, да.
0: Ты еще до этого говорил, что в этом смысле ты дольше оставался наивным ребенком. Но ты знаешь, как человек, который имел немножко другой путь, и у него в жизни были все эти драмы.
1: И в жизни были.
0: Знаешь, там в 16 лет рассталась, что-то там влюбилась, перелюбилась, разлюбилась. И в защиту вот своего, как бы, пути могу сказать, что мне кажется, нет наивнее человека, чем я в том возрасте, потому что просто я до очень долгого возраста просто подходила и говорю, я тебя люблю, я тебя очень люблю. То есть я считала, что так нужно проявлять свой интерес.
1: Я тоже.
0: И у нас был...
1: Я до сих пор считаю, что так надо проявлять свой интерес. Честно говоря, я никогда не понимал мир, в котором нужно вести какие-то игры любовные. Поэтому меня еще это так бесило и не было интересно. Я совершенно не понимал, когда я нравлюсь. А иногда мне просто прямо говорили, я до сих... все равно не верил. Иногда я говорил об этом в совершенно неподходящий момент. Я считаю, что это та сфера жизни человека, человечества, которой требуется чуть больше наивности. Я считаю, что в кино это слишком романтизирована какая-то игра, в литературе слишком романтизировано какое-то вот это вот нездоровое проявление любви, там преследование, опять же, да? Еще
0: Схождение с ума, какая-то завуалированность, когда ты почему-то вдруг не можешь сказать об этом в течение многих лет. Ну, Вить, скажи честно, как ты думаешь, мы бы имели с тобой семью, ребенка, если бы я на первой встрече сказала тебе, я тебя люблю?
1: Нет, но по другой причине совершенно. Потому что ты была молоденькой, ты была очень маленькой. Это было неправильно бы, абсолютно. Я бы себе не позволил никогда так повести себя.
0: Я бы тебе позволила.
1: Господи, боже мой. Ну, ты понимаешь же, о чем.
0: Да я понимаю, все, я тебя уже подкалываю.
1: Ты на глазах выросла у меня, по сути. И ты мне понравилась сразу же. Ну, не то, чтобы понравилась, я просто осознал, что ты мне нравишься сразу же, когда я увидел перед собой взрослого человека. Ну, вот это реально происходит с людьми. Ты можешь это видеть, как они из юных превращаются в взрослых, хоть и молодых взрослых, там, любых, да. Сразу мы стали вместе идти с тобой.
0: Ты знаешь, я все-таки хочу что-то сказать в защиту всех.
1: Детей.
0: Мы просто говорим, что эти вот драмы, это все излишне, но...
1: Я не говорю, что это излишне. Я абсолютно не говорю, что
0: Ну, что это слишком усложнено? Ну, как, ну, говоришь, Вить, ну, не стесняйся, что у тебя тоже есть свое мнение, не со всеми оно в ладах. Это же нормально.
1: Хорошо.
0: Ну, просто мне хочется сразу, ну, что-то в защиту вот этих драм подростков, потому так. что это действительно такой период, когда ты вот через это все изучаешь мир. И главное, чтобы это не сильно травмировало, и главное, чтобы все детки, которые сейчас от чего-то вот из этого страдают, помнили всегда, что они через это пройдут, они это точно переживут, и они вот 100% будут счастливы. И они сейчас слушают и говорят: я не верю, я больше никогда не встречу такую девочку, как Ксюша или как Маша. Но я хочу сказать, такую, как Ксюша, ты не встретишь, но ты встретишь такую девочку, которую ты полюбишь
1: как
0: реально.
1: Как Лиза.
0: Которую ты полюбишь реально в 100 раз сильнее. И ты сам вообще этого не...
1: Ты на ней поженишься?
0: Ну, ведь...
1: Извини.
0: Господи!
1: Извини. Я хотел просто добавить, что ты на ней
0: давай,
1: женишься.
0: Сам делай выводы.
1: Заведешь ребенка.
0: Давай, сам делай выводы, завершай передачу.
1: Вывод такой. Брак – очень сложная вещь. Ее можно разрушить буквально за секунду.
0: Всем пока. Всем спасибо за то, что были на нашей передаче. Делайте сами выводы или не делайте, если не хотите. Меня звали, зовут и будут звать Лиза Монеточка. А человека напротив?
1: Когда-то звали, но теперь его больше нет, он не существует.
0: Это был, конечно, Витя Исаев. С вами был подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». Если вы тоже хотите поучаствовать, как сегодняшние ребята, то пишите в наш телеграм-бот. Название этого телеграм-бота есть в описании. И там вам будут показаны темы следующих выпусков. И уже на эти темы вы сможете записать свои истории, вопросы и так далее. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова. А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
9: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Атлантида», и с вами мы.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: Это наши личные истории. Они чем-то похожи

0: вот на сны о былых временах, о прошлом, о каких-то событиях, которые, может, погрузились в нашу память, да, но всплыли из нее неожиданно. В общем, это наш личный опыт. Надеемся, что вы тоже расскажете нам свои истории, а мы их, скорее всего, зачитаем в подкасте. Напомню, что этому будет посвящен отдельный выпуск в конце этого сезона. Раз уж в нашем разговоре, да, постоянно возникает тема памяти, да, она главная, то не грех, наверное, будет поговорить о музеях. Да, это вот коллективная наша память, да, ее выражение, да, ее материальное выражение. Говорить мы будем в основном о провинциальных музеях, потому что для беседы о музеях столичных, выставках в них, о том, как все в них организовано, наверное, все-таки нужна экспертиза. Мы подчеркнуто высказываемся не экспертно о наших впечатлениях, поэтому мы будем говорить о таких вот провинциальных музеях. Так вышло, что перед уездом из России мы с моей женой посещали выставку, посвященную иммиграции в Музее Востока. Есть такой музей в Москве, рекомендую. Да, очень много залов, посвященных разным восточным странам. Уже началась война на тот момент, это были выходные, война началась в четверг. И вот эта выставка уже была как бы на фоне того, что в голове держалась мысль, что, возможно, придется уехать. Да. Трудно было понимать масштабы, да, для своей жизни, понятно, да, это не то чтобы крах, но это, ну, серьезное как бы событие, не самое приятное, мягко говоря, да, но, наверное, в тот момент еще никто себе не представлял, ну вот и я в том числе, что это будет вот масштаб уезда сравним с эмиграцией из России конца 10-х, начала 20-х годов 20 века. Да, там вот как раз были афиши из Стамбула и Парижа, какие-то вещи, какие-то реклама магазинов, какие-то объявления из вот этой эмигрантской жизни. Ну и, честно говоря, на тот момент это, ну, достаточно сильно пугало, да, потому что жизнь мигрантов не была сладкой, не была хорошей, да, потому что я видел комментарии, что люди, уехавшие из России, стали бенефициарами войны, что они стали жить лучше, что вот они живут в мире, где все вежливые, где все друг друга уважают. Ну, не знаю, да, насколько это так. Ну, я так вообще не считаю. И, в общем-то, страх был оказаться вот в чужой среде, когда непонятно, что делать, да, когда люди пытаются как-то сплотиться. В общем, выставка задевала за живое, и, наверное, в этом смысле была неплохая.
1: Интересно, Андрей, ты, конечно, начал. Можно даже про это долго, я думаю, поговорить еще отдельно. Особенно вот про отъезд массовый такой. Но ты вот, получается, побывал в музее и, судя по всему, заглянул не в прошлое, а в будущее свое. Ну, в наше, по крайней мере.
0: Да, получилось так, что да, вот эта выставка была таким, ну, как бы окном, да, что называется.
1: Предвестником перемен была таким.
0: Да, приоткрыла окно в будущее.
1: У меня с музеями не так все тесно складывалось, потому что я не часто в них бывал. И на самом деле я до сих пор в музеях очень редко бываю, потому что мне всегда было интересно просто погулять, а музеи казались, что это долго, что это трата времени, что это скучно, душно, тесно. Вот экспонаты эти, которые в музеях прячутся, всегда было интересно увидеть все это самому, но найти это, так сказать, в дикой среде обитания. Мне кажется, еще, наверное, один из факторов равнодушия моего к музеям был именно то, что вот в нашей теме уже озвучено. И заключалось это в том, что были они все провинциальные. И окружение, которое было вокруг меня, оно лишь укрепляло мое сознание того, что в музеях нечего вообще смотреть, и делать там нечего. Мне кажется, я вот даже помню каждое свое посещение музея в детстве, потому что это было не то чтобы так ярко, а просто это было так редко, что оно так запомнилось. А вот большие крупные города, когда вот я уже в них был, тоже вот любовь к музеям вообще как-то не привили мне, потому что вот если в местах отдаленных от городов там как бы такое перекати-поле каталось около музеев, такая тишина, то в городе это был просто какой-то ажиотаж. Там все сопровождалось очередями и какой-то суматохой. Но на самом деле вот это вот то, что в городах такой ажиотаж творился, это подвергало большому сомнению мою логику, что вот в этих местах делать нечего и не стоит на них тратить свое время. Но были вот моменты, когда я благодарен своим родителям, то, что они поводили меня по таким местам, где я вот никогда больше и не бывал с детства. Например, благодаря им я полазил по крейсере «Аврора», корабль-музей. И мы заглянули в мавзолей на Красной площади, там, где лежит бальзамированное тело. И посмотрели на некрополь в Кремлевской стене, там, где могила Сталина еще. Но это тоже вот как-то любви к музеям не прибавило. Там такая атмосфера была, какой-то на кладбище пришел, особенно в мавзолее. И еще на контроле нас так досматривали грубо. А мы чуть ли не первый раз в городе, и нас так очень обидело, что ли, прямо оскорбило поведение охраны. Ну, тогда еще была милиция. Меня маму не хотели пускать, потому что в сумке у нее была мыльница, фотоаппарат. И вот эта грубость, она вот прям для людей из региона это таким шоком было почему-то, вот, что человек в форме и так с тобой обращается. И после этого, ну, прям сложно было как-то вот хотеть попасть в какие-то вот такие места, которые имели какую-то музейную ценность.
0: Ну вот про такой скучный музей, да, вот ты абсолютно верно говоришь, потому что в советское время, мне кажется, вот музеи, они просто штамповались, да, что в каждом районном городе был свой музей, да, в каждом селе, наверное, был какой-то уголок музейный, не знаю, в библиотеке или в чем-то, да, в областном городе тоже обязательно был вот музей краеведческий, изобразительных искусств, и, конечно, появлялись музеи, ну, то есть, как мне кажется, да, не там вот, где требовало место, да, где что-то было действительно достойное увековечения, а просто вот, ну, райцентру положен музей, да, и он должен быть, да, и из-за этого, не знаю, появлялись вот эти музеи, сделанные под копирку с этим хрестоматийным чучелом лося, да, или какого-то еще такого зверя, да, ну, может, волка, кстати, да, вот эти... По-моему, даже какие-то были то ли стикерпаки, то ли мемы, да, вот с такими всратыми волками. Явно из каких-то провинциальных музеев такие страшные, не очень похожие даже на живых зверей. И, в общем, такие музеи отталкивали, потому что, ну, вот школьниками мы ходили в нашем маленьком городке в музей. Ну, тоже было какое-то чучело, значит, какие-то вещи из прошлого, обязательно какое-то оружие времен войны, которое нашли в окрестностях. Ну, может, места, которые немцами не были оккупированы, там такого нет, не знаю. Ну, наверное, тоже что-то привезли, да, какие-то либо награды. То есть эти тематические уголки, мы, в принципе, ездили иногда по области куда-то тоже, как, ну, вот школьниками, и натыкались, в общем, в таких же райцентрах на такие же музеи, да, а областной краеведческий музей, там этого было всего больше, но это было примерно то же самое, да, и, в общем, действительно, вот это все немножко отталкивало, и уже в юности, вот в Архангельске, например, именно в музей, который ни к чему не приурочен, да, вот, не знаю, областной, да, какой-то краеведческий, даже областной художественный, я не ходил. Вот. А уже в Москве мы ездили с автобусными турами по Центральной России. Ну, вот в конце нулевых, в начале десятых, на самом деле, мне кажется, это было достаточно модно. По той причине, что самолеты еще были дорогие, на поезде куда-то ехать долго. А вот на автобусах можно было добраться, в принципе, в города Золотого кольца и чем-то примечательное все равно, может, не входящее в Золотое кольцо около Москвы, к тому же туда электрички не ходили. В общем, ездили мы в такие туры и, соответственно, заезжали в музеи. Часто это было тоже чучело лося, да, и в одном из музеев, это был город Киржач, к нему какое-то отношение имел Юрий Гагарин. И смотрительница вот с очень большой любовью о нем вспоминала, ну, даже не о нем, а вот то, что он был, да, в этом городе. И в качестве экспоната она показывала банку то ли грибов, то ли кабачков, которую Гагарину прислали. Я сначала воспринимал это как достаточно смешно, а сейчас, на самом деле, я думаю, что вот, конечно, люди пытались найти в памяти своего городка вот какие-то такие предметы живые, да, хоть что-то, что могло оживить этот музей. Да, грубо говоря, не чучело волка, не чучело лося.
1: Ну, у тебя автобусные туры, получается, были и в школе, да?
0: Ну, это сложно назвать автобусным туром. Просто нанимался автобус, на котором наш класс или иногда класса еще в параллели, да, если большой автобус требовался подешевле, ну, выезжали куда-то в достопримечательное место по Курской области или в соседнюю Белгородскую область. Что-то где там, я не знаю, было какое-то раньше историческое строение, усадьба, монастырь, какая-то историческая битва. Туром это, конечно, назвать было сложно, потому что у нас не было ни экскурсовода, никого такого. Просто мы приезжали, учитель, да, классный руководитель готовил какой-то короткий рассказ об этом месте, вот и все. То есть это, ну, туром можно называть, конечно, с большой натяжкой.
1: Ну да, такие поездки тоже, думаю, не особо заставляли сильно любить эти музеи. Мне кажется, мы в основном даже ездили в обычных автобусах, на электричке даже ездили. Ну, под присмотром, конечно, классного руководителя, еще какой-нибудь помощницы, или, может, родитель какой-то был. И дорога утомляла еще, и кого-то из толпы, как обычно, тошнило всю дорогу. Кто-то из пассажиров срывался на классного руководителя, обвинял нас и учителей как бы во всех грехах и невзгодах России, потому что вот такое поколение шумное и невоспитанное. Но это тоже как-то часть всей этой музейной атмосферы стала, именно эта дорога. Мучительная дорога. Ты столько мучишься и приезжаешь, чтобы посмотреть там на какую-то лапоть. А по соседству, в своем поселке, мы тоже очень редко бывали в районном музее. Хотя сейчас я, честно говоря, очень жалею об этом. Я бы даже сейчас заглянул. А в моей памяти там вот из чего-то интересного была старинная такая придилка, какие-то вот вещи. Но тоже вот это не было каким-то перевернувшим сознание событием. Ну, какая-то утварь. Ты просто видишь утварь. А вот в соседнем уже другом селе, тоже в райцентре, мы были в музее Сибирского тракта. Это такой путь из Москвы в Сибирь. Раньше не было ни железных дорог, ничего, люди пешком отшли годами, чтобы идти и там сидеть, потом каторгой заниматься. И это очень крутой музей, но вот тоже для нас, школьников, тогда было очень странно слушать про каких-то каторжников, про огромное историческое значение этого пути. Мы такие серьезно стояли в варежках, валенках и растерянно смотрели на эти кандалы и цепи, которыми можно было погреметь. Там были еще и художественные картины, и тоже вот эти таксидермистские животные с какими-то неестественными, такими в ужасе замершими лицами. Но запомнил я там одну картину. Божество, ну там местное наше, играет на холме. Такой там холм красивый. И этот холм выглядит как гусли, или как там у нас говорят, кресь. Вот эту картину я вот запомнил, художественную.

0: потом все же со временем я немного раскачался и постепенно, мало-помалу стал воспитывать себе интерес к музеям. Но это, на самом деле, началось уже даже после университета, то есть вообще достаточно поздно. Поэтому мне кажется, что до музеев, вот в моем случае, похоже, надо было просто дорасти. А вот ты еще упомянул, что вы по Центральной России ездили. И мне кажется, тут даже не кажется, тут определенно, что вот это вот место Центральной России, это вот одно, наверное, из самых плодородных мест вообще для музеев. Тут вот встречаются места, которые имеют богатую историю по меркам других регионов. То есть там есть церкви, архитектура, и под боком еще Волга течет. Но эти вот места как-то вот умудряются все равно перепридумать себя заново и создать там музеи какие-то, которые не в плане даже музейном могут взбодрить, но и в целом город даже меняют. Это вот я, в пример, хочу поставить город Мышкин. Это такой небольшой городок на Волге, где вот они из своего названия сделали культ. То есть они сделали там культ мыши. Там взяли древнюю легенду, которая, мне кажется, конечно же, абсолютно вымышленная, потому что там, по легенде, князь спал какой-то, и по его лицу во время сна проползла мышь. И она спасла его от змеи, и это вот стало в честь этого называться Мышкин. Но на самом деле там другой какой-то топонимик с чем-то связано. Но эту легенду в 90-е нулевые взяли, достали из шкафа, стряхнули и начали раскручивать. И в итоге в этом городе вот сделали культ мыши, там есть музей, вроде какой-то фестиваль. И вот это все пошло-поехало, стало раскручиваться. И вместо вот такого обычного живущего тихой жизнью своего прошлого, которое было ярким, ну, такой старинный, увядающий русский купеческий город, стал таким дерзким, бодрым, маленьким городком на Волге, где вроде бы тоже все то же самое, но вот абсолютно с другой стороны повернутое, как будто бы не вот со стороны вот этой пасторальной картины, а с какого-то вот такой, можно даже сказать, ну, это, в принципе, такой весьма специфический маскарад, не знаю, шапито. Взяли берег Волги в Центральной России и просто превратили в столицу всех мышей мира. Ну, это действительно очень необычно, но в то же время, я думаю, такой вот маскарад, он может кого-то и отпугнуть, как бы своей какой-то кичевостью. Но это тоже, кажется, интересный поворот.
1: Ну, вот знаешь, нас это и отпугнуло, потому что, конечно, в наборах этих автобусных туров предлагался Мышкин. Ну, и ты смотришь, да, и вот это как раз мне не очень нравится, да, то есть в памяти города Киржича нашли Гагарина, да, и банку огурцов, которую ему отправили, да, и это, в общем, как бы было, да, это действительно память, да, это действительно музей, а вот это сочинение мыши, как бы мы еще посмотрели, что там есть, и никаких достопримечательностей архитектурных там, в общем, не было. Ну, какие-то стандартные, да. Ехать туда на автобусе несколько часов, да, это тяжелая дорога, и, в общем, на маскарад мыши с какими-то легендами про князя смотреть не хотелось, да, уж лучше посмотреть Углич или что-то такое еще. Поэтому вот как раз мы те люди, которых этот маскарад отпугнул.
0: Да, тут применим тот мем, где на котике написано «Ты чё, мышь?». Ну, просто там по Волге много городов, и есть такие города, на фоне которых Мышкин выглядит просто, по крайней мере, живым, потому что другие города как-то не смогли себя перепридумать. Кстати, в Рыбинске есть музей-заповедник, где есть выставка про затопленный город Малогу, там большой макет города сделан, и там вроде бы до сих пор, я сам лично не был, показывают мой фильм про Малогу.
1: Из похожих музеев, когда он немножко лично для меня выглядит натужно, это был музей Трепанга во Владивостоке. Ну, Трепанг – это такой морской огурец.
0: Ну, это же вроде бы Владивосток на китайском, типа залив Трепанга, что ли.
1: Да, и в общем, как мне рассказывали, он был очень популярен среди китайцев, которые перестали ездить после ковида. Вот для меня это похоже, да, этот музей Трепанга, ну, что там выставлен Трепанг, какие-то статьи о том, как он полезен и нужен. Ну, и скорее это было, конечно, похоже на выставку продажи вот этого трепанга. Ну, у китайцев это было супер популярно. Ну, вот я, честно скажу, я пришел туда по работе, и то, что мне надо было, я нашел, потому что начался ковид только-только, да, в Китае, и они перестали ездить, да, и вот я изучал, какой урон Приморскому краю нанес ковид, который пока был только в Китае. В общем, этот музей Трепанга был одним из главных пострадавших. И там мне, конечно, нарассказывали. Зрелище было печальное. Россиян там было, наверное, только я. В общем, что-то похожее. А вот когда даже ничего перепридумывать не надо, вот когда естественно, это, в принципе, получается хорошо. Архангельск, да, город, порт, да, первый какой-то российский международный порт, да, вот официальный со статусом, но там не было музея, посвященного конкретно этому. Вот вроде бы, да, по какой-то европейской, ну или в принципе по музейной логике, да, вот если есть что-то интересное, вот, да, не надо мышку придумывать, еще чего-то, ты организуешь музей, да, он, естественно, находится здесь. А в Архангельске очень долго ничего такого не было, вернее, он был, но о нем никто не знал до тех пор, пока туда не пришел, в общем, журналист из «Лайфстайла» Евгений Тенетов. Он руководил журналом «Лайфстайловым» местным. И вот как-то Женю назначили директором музея, и вот у него получилось сделать из этого музея достаточно такой популярный модный центр, то есть реорганизовать экспозицию, проводить выставки, значит, там корабли были какие-то выставлены, вот как-то их выставили хорошо, да, стали придумывать выставки про маяки, про животных северных, продавать мерч, проводить какие-то лекции, мероприятия. Это уже когда я уехал, да. И я, в общем, когда приезжаю в Архангельск, наверное, уже в прошедшем времени, я приходил в этот музей, смотрел новую выставку, смотрел, может, какие-то новые там книжки, открытки, и я покупал. Да, то есть это вот получалось сделать. И, в общем, это, мне кажется, хороший пример, когда на основе традиций какого-то, ну, реального наследия люди сделали хорошо и красиво.

0: В 2016 году у меня был такой период перепутья. Я решил уехать из Москвы и вернулся в родную республику на время. И у меня была идея посетить все музеи в городе, где вот я вот за время учебы так и не удосужился побывать. И вот я начал просто по списку по городу ходить. Так, в этот музей, в тот музей, или там даже шел, вижу, что висит вывеска, что там какой-то выставочный зал или пространство. Я просто заходил сразу. Был у меня такой период. Ну и я просто работал еще сам по себе. То есть я не особо по времени зависел. И одно из первых удивлений у меня было, что в Республиканском музее изобразительных искусств в Удмуртии есть экспонаты западноевропейских художников из достаточно таких далеких веков. И я был очень впечатлен, когда это увидел. Вот стоял перед этими картинами, а там какие-то фламандские, что ли, или что-то вот такого рода, пейзажи, какие-то художники. И я думаю, как это вообще? Я даже про это не знал, что это тут, оказывается, есть. И как эти картины оказались в Ижевске, я был без понятия. Ну, я думаю, в многих городах, на самом деле, вот где-то скрыты вот такие необычные артефакты. И еще я оказался в городе Сарапуле. Если кто-то не слышал, это такой город в Удмуртии. Он стал, наверное, мне кажется, популярен после того, как на прямой линии с президентом у него спросили, почему все так хреново в Сарапуле. Ну, он так прочитал, на самом деле это Сарапул. Ну вот, в принципе, это такое жемчужина на Каме. Но история немножко в другую сторону повернула, и этот город в итоге зачах со временем, и столицей стал другой город Ижевск. Но он увидал, но оставил у себя кучу крутой архитектуры и музей, и даже причем несколько музеев. И тут у меня тоже было удивление, что этот Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник находится, во-первых, в фантастическом здании. Это вообще ты вот не ожидаешь такого там встретить. Это такой модерн из красного кирпича. Назову это вот, знаешь, как Камское арт-нуво такое. Это прям удивительно такое здание. И вообще там в городе встречаются такие, что это будто вот выглядит абсолютно даже не на уровне, а может даже выше вот того, что ты можешь увидеть на Западе. Прям очень крутое здание. И вот вы приезжаете в Сарапул, гуляете по достаточно такому симпатичному городу, но, к сожалению, весьма хтоническому, и заходите в этот музей. Он, правда, изнутри уже модернизирован, из этого там вот как-то вот на самом деле он... Ну, это, наверное, и неплохо, но он со стороны выглядит лучше, чем внутри. Внутри он как-то очень сильно современен. Ну, это уже дело вкуса. И вы гуляете по нему и обнаруживаете там знамя Наполеоновской гвардии. То есть, как это тоже могло произойти, я не знаю. Это предысторию. И причем эти наполеоновские знамен, их осталось всего несколько штук вообще в мире, по-моему. И вот одна из них хранится в Сарапуле. Так что порой самые вот неожиданные находки оказываются всегда спокойно лежали на самом видном месте, рядом с тобой.
1: Я не застал это время лично, да, я этого не видел. Я об этом просто читал и был уже в этом месте позже, да. Но я знаю пример, когда музей, в общем, стал городообразующим предприятием для достаточно большого поселка. Я расскажу о Соловках. Все, наверное, знают Соловецкий монастырь. Он изображен на 500-рублевой купюре.
0: Мне кажется, это его лучшая реклама.
1: Да. Ну, правда, в какой-то момент выяснилось, что он изображен еще во времена ГУЛАГа, без крестов, без всего. Потом, кажется, эту ошибку исправили. Да, это памятник ЮНЕСКО, очень такая как бы приметная крепость. Там и церкви внутри нее такие, как крепости, да. Он стоит на острове, вокруг красивая природа. Туда достаточно сложно добраться. Но он популярен, да, среди иностранцев и среди, в общем, россиян. Разные мнения, почему. Многие говорят, что туда люди приезжают в память о ГУЛАГе, да. Но я не могу так сказать, честно говоря, потому что я писал несколько материалов о Соловках. Ну, нет. В основном люди приезжают посмотреть на монастырь и природу. Ну, и, наверное, есть какие-то части, вот, отдающих дань памяти ГУЛАГу. Но все-таки, да, это не совсем про Соловки, будем честны. Конечно, они ездят в эти памятные места, да, тоже отдают дань памяти, но как бы главное для них не это. И там был директором достаточно такой интересный менеджер Михаил Лопаткин. Это было в 90-е. Он стал привлекать людей как-то к организации отдыха вокруг музея, каких-то гостевых домов, каких-то ярмарок, еще чего-то. Проводились фестивали, он даже возглавлял этот поселок, будучи, в общем, директором музея. Шел на выбор, выиграл, возглавил поселок. В общем, было очень интересно. Я об этом читал просто в газетах и смотрел по телевизору, но потом постепенно начала на это дело влиять церковь, и, в общем, музей стал отгораживаться, музей возглавил представитель церкви, да, настоятель монастыря, как это, ну, дико даже звучит, мне кажется, но это так. И эта хорошая практика, в общем, сошла на нет. Но в какой-то момент музей действительно стал вот градообразующим предприятием, который кормил поселок с населением больше, чем 2000 человек.
0: Продолжая тематику Соловков, я тут могу упомянуть музей ГУЛАГа под названием «Пермь-36». Это примерно 1.5 часа езды непосредственно Перми. Я, честно говоря, там не побывал вот так, хотя достаточно рядом со мной это было. Но я в университете познакомился с ребятами из Германии. Они были по обмену в университете. И они поехали туда самостоятельно, в одни, без кого-либо, на перекладных, чтобы побывать в этом музее. Как вот ты рассказал, что иностранцы много ездили, и, может, до сих пор ездят, я не знаю, на Соловки. И когда вот мне ребята рассказали, что они туда собираются, и я подумал, ну, блин, нашли куда ездить, в какую-то даль, какую-то Пермь-36, что это такое. Но сейчас, конечно, понимаю, что для них это было примерно... Не то чтобы, ну, как бы мечтой, это, мне кажется, это странно так говорить, это было очень важным событием для них, вот именно посещение этого места. Они, потому что ребята были неравнодушные очень и любили Россию, очень много книг читали и учили язык. И для них период этой истории нашей очень важен. И после прочтения того же самого Солженицына, они вот наконец-то увидели своими глазами то, что вот раньше только могли представлять. И для них это вот было прям настоящим каким-то откровением. Они в это место прям рвались. Они с придыханием прям рассказывали, что они там собираются. Потом они там побывали. И вот думаю, для многих Россия именно ассоциируется вот с такими достаточно темными событиями или историями. Но лично мне кажется, что вот этого... Ну, сложно, наверное, но стесняться, я думаю, этого не стоит. А наоборот, вот давать людям со всего мира прикоснуться к этим, так сказать, ранам нашим. Потому что к ним иностранец, мне кажется, с легкостью вот прикоснется, посмотрит, увидит то, что мы, например, мне кажется, ну, так легко сделать не сможем. Потому что для нас все-таки это сложный вопрос. Ну и сама история тоже музея, она достаточно показательна, потому что, ну, это, по сути, по-моему, единственный музей, сохранившийся в ГУЛАГе, то есть самый настоящий. И там была какая-то долгая борьба, менялась экспозиция, власть, люди сверху боролись очень сильно, как-то там вроде ветераны писали какие-то коллективные обращения, чтобы закрыть этот музей. И в итоге, мне кажется, сейчас там не ставится уже акцент на репрессиях и вот этой трагедии.

0: Есть такое определение, мне кажется, дарк-туризм называется. И я как-то был тоже в Нижегородской области, там есть такое село Гагино, очень такой живописный край, там река течет, там просторы какие-то сумасшедшие, даже можно сказать, как степь голая, но она просто простирается на долгие километры, и ты видишь, как вот земля холмистая, по ней церкви разброшены, села, ну, очень необычное место, эти края, юг Нижегородской области, юго-восток. И я когда там был, я решил изучить, что рядом есть интересное. Ну, там много музеев тоже необычных, какие-то усадьбы, где сохранилась, кстати, посреди центральной России усадьба французского барона, например, полуразрушенная. Но я там нашел деревню, называется Ломакино. И вот в этом Ломакино родился и рос, и тоже вот смотрел на все эти просторы и пейзажи Андрей Власов. Я думаю, многие помнят, кто это такой еще. Но это достаточно сложный персонаж. И я даже когда местных стал спрашивать про эту деревню, они достаточно резко сразу мне отвечали, что типа, этот предатель, ну да, типа вот тут рядом жил. Ну, видно, что им был неприятный вопрос, хотя, наоборот, у меня был большой интерес к этому. И я потом, когда искал информацию, я даже нашел такую новость, что в этом доме, там сохранился дом, похоже, где он родился, и там пытался кто-то создать музей. Но как-то быстро этот процесс остановился, потому что все-таки вопрос очень сложный, и... Но дело в том, что его и даже не пытаются обсуждать. То есть вот есть такие очень сложные места в нашей стране, где вроде музей как бы можно сделать, но, может быть, пока не стоит это трогать.
1: Наверное, стоит немножко затронуть такие умирающие музеи в провинции, такие примечательные в смысле. Вот для меня в свое время было так горестно немножко видеть музей в Горицком или Горицком монастыре в Переславле-Залесском. Такие там барочные храмы, крепостные стены. Наверное, даже не крепостные, а просто огораживающий монастырь. И это все находилось в таком упадке. Видно, что денег на поддержание вот именно монастыря, в котором находился музей, у властей, да, музея не было. Потому что вот эти интерьеры барочные уже осыпались, были в тяжелом таком положении, да, видна была вот прям болезнь, да, вот этого музея. Хотя видно было, что они пытаются что-то сделать, как-то осовременить это. Ну, в общем, очень удручающее впечатление производило. То есть все очень красиво, да, но оно умирает, запустевает, да, его почему-то не хранят. Было очень обидно. Насколько я слышал от знакомых, которые туда часто приезжают, дело стало хуже. Музей переехал в какое-то другое здание, а монастырь отдали церкви. И, в общем, часто церковь не лучшим образом поступает с ценностями культурными, к сожалению. И что-то мне кажется, что кончится это для убранства барочного, которое, вот для меня оно было прям центральным местом этого музея, достаточно печально.
0: Про умирающий музей тоже могу рассказать, но немножко в другом ключе. У меня более такой рассказ светлый, потому что есть такой народный музей исчезнувших деревень. Находится он в деревне Сеп, это Удмуртия, причем это далеко от каких-то центральных дорог и от райцентров. И этот музей, который посвящен вот тоже исчезнувшим, умершим деревням, он появился благодаря тому, что одна из жительниц тех мест собрала большой альбом, вот как вот, я думаю, у многих тоже есть такой семейный альбом, но вот он выглядит так, но он не про семью, он посвящен вот каждой деревне, там с фотографиями и описаниями, будто вот эти деревни, это вот такие живые люди и про их жизнь. Когда вот мне этот альбом показали, такой толстый, видно, что он вручную собран, что кем-то там все вырезано, написано от руки. И я прям поразился тому, как это выглядит круто. Это прям такая искренняя работа у тебя в руках. Ты прям листаешь ее, и впечатляюще это очень выглядит, хотя это не какой-то исторический такой документ, это просто видно, что это сделано неравнодушным человеком. А такие вещи как-то интуитивно, они тебя всегда трогают. До этого, еще до того, как она попала в мои руки, она попала к людям другим. И после этого в этой деревне появился отличный музей. Вот он взял вот этот альбом и на основе этой вот, как сказать, базы создал там очень крутое место. Там, по-моему, еще грант потом выиграли. И деревня тоже, по сути, себя заново придумала в 2017 году, по-моему. И в ней открылся по меркам всей республики музей, который, возможно, даже опережал подобные места в столице Удмуртии. Он был очень технологичный. И самое главное, он был совсем не грустный. То есть это было какое-то, даже можно сказать, арт-пространство, как это, ну, в то время стало вот появляться везде такие места, и вот это вот арт-пространство, посвященное какому-то прошлому, деревням, людям, которые там жили, на такой мажорной ноте все это там собрано. И это место стало вот стартом чего-то нового в этой деревне, потому что потом уже помимо этого самого музея и экспозиции там стали проходить куча мероприятий, туда потянулись люди. Ну, в общем, такой как бы эффект домино. Ты что-то создаешь, а потом уже события несутся куда-то вперед.

Я хочу вернуться к тому самому музею Сибирского тракта, в котором я был в детстве. И вот в последний раз, когда я был дома, спустя много лет, уже там пару десятков лет, я снова оказался в этом музее. Мы решили туда съездить. И я снова увидел эти вот кандалы, эти цепи, этих чучел животных очень странных и разное убранство домов. Но воспринималось это все намного интереснее уже и по-другому. Я уже чувствовал, как бы, что все это значит и к чему. Потому что, мне кажется, за пару вот десятков лет после своего первого посещения этого музея у меня... Вокруг меня вот все, что было, и все, что меня окружает, у всего этого для меня появилось намного больше контекста, который вот я и сам, в принципе, создавал и узнавал, и как-то вот понимал, что вокруг меня есть. И не только у меня в целом за последние пару лет такое случилось, потому что люди вокруг себя, в тех, по крайней мере, краях, откуда я, они стали создавать какие-то смыслы, начали активно менять окружение, наполняя все какими-то историями и музеями. И этот процесс продолжался, и, наверное... до сих пор происходит и продолжается. У нас просто в каждой деревне начали появляться какие-то маленькие музеи. Люди берут какую-то вот такую каждодневную вещь, которая у них есть, и как-то ее заново вот перепридумывают. Не в плане мышей и всяких животных, но как-то по-другому. И вот, наверное, именно сейчас, когда вот ощущение, будто бы твоя страна уходит из-под ног и наступают какие-то смутные времена, это, наоборот, служит причиной того, что люди еще больше начинают в это углубляться, что-то создавать вместе, цепляться за какие-то вещи, которые могут им помочь снова почувствовать себя хорошо и вспомнить, что жизнь продолжается. И хотя сейчас многие публичные люди заявляли, что вот теория малых дел себя жестко провалила, что это ни к чему не привело, мне кажется, вот, что все эти музеи в дебрях страны – это на самом деле большие дела, это не малые дела. И люди, которые этим занимаются, тоже великие люди. И я всеми ими очень восхищен.

0: Друзья, на этом мы заканчиваем разговор о памяти, о музее. Наверняка у вас тоже есть свои рассказы, свои воспоминания о музеях, которые вы посещали, не знаю, в детстве, потом в юности, потом, когда выросли, как менялось ваше отношение к ним. Мы будем рады их прочитать. Присылайте их нам.
1: Пишите нам на адрес podcast@sobakameduza.io и рассказывайте, какие музеи вам показались интересными.
0: Слушайте нас, ставьте колокольчики, пишите комментарии на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Мы говорим вам до свидания, до следующего выпуска.
1: С вами был Андрей Першин
0: и Андрей Перцев.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

вообще куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрев на часы.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я такое дерево, я такое дерево, я такое дерево, такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево, я другое дерево, другое, другое дерево, другое, другое, другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто, просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто, просто я такое дерево, я такое дерево, такое дерево, такое, такое, такое, такое. Я другое дерево, я другое дерево, другое, другое дерево, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

солнце выросли гробы. Была наша душа

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Леной Чесноковой. Если вы нас слушаете уже какое-то время, то вы знаете, что весь 24-й год подкаст «Закати сцену» ездил по местам, где живет новый русскоязычный театр в изгнании. Режиссеры, драматурги, художники, театральные продюсеры, естественно, актеры, покинувшие Россию после начала полномасштабного вторжения, разъехались по миру и теперь работают над постановками, проектами в самых разных странах. От Финляндии до Казахстана и Израиля. Мне было важно задокументировать, как устроена эта театральная жизнь на новых местах, поэтому у театрального подкаста появились свои собственные гастроли. Но вот этот гастрольный тур подошел к концу. Местом нашей последней выездной открытой записи подкаста стал Лион, где мы разговаривали с Татьяной Фроловой, основательницей и художественным руководителем театра «К нам». Эпизод, которому можно услышать разговор с ней, вышел 9 ноября. Но, естественно, тема театра в изгнании даже близко не исчерпана, и до конца этого года у нас запланирован выпуск еще двух эпизодов с представителями новой театральной эмиграции. Голос одного из них, это режиссер Никита Бетехтин, вы слышали в самом начале этого эпизода. Мы говорили с Бетехтиным в ноябре в Берлине, в книжном магазине «Бабель». Это наш постоянный партнер. Большое спасибо магазину «Бабель Букс Берлин». В 2022 году Никита Бетехтин открыто выступил против вторжения в Украину и был вынужден уехать из России. Он уехал вместе со своей собакой, этого пса зовут Семен. И Никита и Семен уехали сначала в Турцию, потом в Румынию и, наконец, обосновались в Берлине. Здесь Никита Бетехтин учит немецкий язык, ставит спектакли, ведет телеграм-канал «Режиссер», у него есть онлайн-курс по режиссуре и много чего еще. Бетехтин ведет действительно очень насыщенную, в том числе профессионально насыщенную жизнь. Естественно, мне было интересно поговорить с ним о том, как он ее себе организует. Например, как ему удалось завязать сотрудничество с Deutsche Theater. Это такой исторический государственный театр в самом центре Берлина, один из важнейших театров большой истории. Он был основан в 1883 году и самым знаменитым интендантом Deutsche Theater с 1905 года вплоть до прихода нацистов к власти в 1933 был великий реформатор Макс Рейнхард. И вот на сцене этого театра Никита Бетехтин поставил спектакль «Автопортрет между лесом и степью».
1: Ты в Deutsche Theater стажер.
2: Получил? Я уже не стажер.
1: А кто ты?
2: Я резидент. Окей. Я сам себя так назвал. Они это приняли.
1: Ну тогда расскажи, что это значит.
2: Да никто это не понимает, что это значит, понимаешь? Произошла следующая история. Почему я молодец? Потому что я когда приехал и сидел еще в лагере для беженцев, да, в Штутгарте, я уже тогда просто открыл ноутбук и начал что-то делать, потому что в лагере мне нельзя было оставаться, у меня собака. И мне уже тогда сказали, что в лагере, знаешь, как бы с собакой, ну, не очень хорошо, давай ищи что-то себе. Я просто открыл список и писал во все театры Германии. Я написал таких писем 137 e-mail'ов. Там мне пришло 10 ответов. С нормальной абсолютно реакцией, извините, но мы нам не нужны. И еще 3 я получил приглашение познакомиться. И это было классно, да. То есть я съездил в маленький город Альтенбург. Это где-то недалеко от Лейпцига. Значит, я ознакомился с театром Альтенбургер. И я познакомился с театром в Ингольштадт. Ингольштадт, Шауспильтеатр, по-моему, так называется театр. В Deutsche Theater пришла новая команда. И, как всегда, как это обычно бывает, новая команда ищет возможности, смотрит, кто есть здесь на местах, да, кому интересно и с кем интересно, и какие направления, кто здесь вообще существует, какие сообщества, да, вокруг театра и так далее, и так далее. Им было все интересно, поэтому они не в корзину, не в спам отправили мой имейл, а написали, что давайте встретимся, встретились, поговорили. И так как у меня была уже тогда подтвержденная стипендия Arts Protection Fund, американская стипендия поддержки художников беглых, тогда Deutsche

0: Театр как раз и заинтересовался, да, мы можем тебя взять на эту годовую стажировку, и ты будешь у нас, и, может быть, мы что-нибудь еще сделаем, какой-то проект. И было очень сложно, потому что, конечно, у меня за плечами там более 40 спектаклей. И я уже пришел туда опытным режиссером и пришел на, по сути говоря, на стажировку, не зная языка, не говоря ни слова, ну, какие-то слова я знал, но я все время путаю, у меня дислексия, поэтому я все время путаю эти слова. Для меня все слова в немецком на «б», они все одинаковые, да? Им как-то негласно запретили со мной говорить по-английски, потому что была такая теория, что он у нас за год заговорит. И я действительно за год заговорил, но потому что это были пытки и муки коммуникации. Потому что я элементарно не знал, как сказать, простите, а где тут как бы розетка, да, или там меня спрашивают что-то, а я говорю, keine Anzug. Они такие, а, окей, хорошо. Меня что-то спрашивают, я говорю, keine Anzug. Они такие, окей, хорошо. Ну, какой-то странный. Наш русский, он немного странный. И потом, да, меня, значит, девушка спросила, Никита, а что ты имеешь в виду под keine Anzug? Я говорю, ну, что, типа, как бы я не знаю, что сказать, и у меня нет никакого там представления. Он сказал, а, keine Ahnung, ты имел в виду, да? В общем, конечно, было сложно. Сложно готовить кофе режиссеру, своему коллеге, когда ты намного опытнее этого коллеги, и на самом деле ты можешь ему все рассказать про то, как нужно ставить и какие ошибки он допускает. И вообще, давай сейчас посиди, я все сейчас тебе разведу здесь. Миграция – это удар по самолюбию. Я думаю, что большинство мигрантов через это проходит.
1: Но Бетехтин, конечно, не только готовил кофе.
0: И в какой-то момент я прошел одну стажировку, вторую стажировку, там что-то еще, еще, еще, и мы вступили в какую-то плотную коммуникацию с театром. И Карло Медер, шеф-драматург, предложил мне, он сказал, у меня есть для тебя подарок. Я говорю, отлично, я уже говорил-то немножко по-немецки, я уже понял, что это подарок. У нас есть один день для тебя в боксе и один актер. И больше ничего нет, и нет никакого бюджета, и нет служб, которые к тебе будут приходить. И, пожалуйста, сделай это без реквизита, потому что реквизит хранить негде. И вообще, давай попробуем, да? Ты же вот говорил, что там, что в России так, а есть театральные лаборатории, и ты можешь так раз и за 5 дней сделать спектакль. Ну, вот эти 5 дней и бокс. И все. То есть бокс на один день. Была репетиционная комната, мне, конечно, очень все помогали. То есть театр не просто бросил меня. И мы сделали с классным артистом Алексеем Лохманом. Хорошо, что у нас один общий язык, и мы можем с ним об этом говорить. Он из таких как бы русских немцев, потомков приволжских немцев, да, которые были переселены в Казахстан, в город Караганда. Он там родился, и при первой же возможности его родители, как только открылись такое окно возможностей, они переехали в Германию, да, и прошли весь путь мигрантов, будучи уже достаточно серьезными людьми. То есть его мама была врачом, его папа был инженером в Германии, его мама стала просто мыть пол, да, и буквально как вечерами дежурить в больнице. Его папа первое время, уча язык, да, он подрабатывал на верфи, по-моему, какой-то там, ну, то есть он был охранником, да, но он говорил, что это была самая крутая прям работа, потому что можно было всю ночь сидеть и учить немецкий. Эта семья пережила такой больной, ну, травматический такой это был опыт миграция. Я брал у них у каждого интервью, потом мы говорили долго с Лешей, и мы в итоге сделали спектакль, который называется «Selbstporträt zwischen Steppe und Wald». Это автопортрет между степью и лесом, потому что у Леши есть такой образ в его текстах, в его воспоминаниях. Мы так нащупали в его интервью эту тему, да, что есть Вальд, который его папа до сих пор боится. Ну, то есть он говорит, что мне вот все понятно в Казахстане. Ты выходишь, и налево, направо, и все понятно. И никто тебя не ждет за деревом. А я захожу в немецкий лес, и мне там до сих пор сложно, мне до сих пор там как бы некомфортно и так далее. И мы взяли этот образ. Есть немецкий лес как образ такой немецкой литературы, немецкой культуры, и есть степь как образ казахской культуры. И получился спектакль. Спектакль прошел хорошо, и нас пригласили вот сейчас на гастроли в Кёльн. Один из театров в Берлине хотел бы его забрать себе на под крышу от Deutsche Theater, потому что Deutsche Theater не может его показывать. В Германии театры еще менее гибкие, чем в России. То есть театры получают деньги на одну-две постановки в год, и в России нормально выпустить на эти деньги 10 спектаклей. А в Германии так не проходит. И так как это был просто подарок такой, да, ну просто типа жест доброй воли, да, мы не можем дать тебе постановку, потому что у нас все запланировано, как всегда. Но мы можем тебе дать один день, объявить это, что это будет лаборатория, но мы не можем его показывать дальше, потому что тогда мы входим в конфликт с Сенатом, да, мы входим в конфликт, в серьезный конфликт с Сенатом.
1: Одним словом, сегодня спектакль Алексея Лохмана в постановке Никиты Бетехтина, спектакль, который называется «Автопортрет между лесом и степью», ездит по европейским гастролям и фестивалям. И, конечно, это изменило отношение к Бетехтину в Deutsches Theater. Он очень интересно об этом рассказывает.
0: Вдруг коллеги посмотрели на меня и сказали, а ты режиссер же, да? Ну, нет, на самом деле это везде так. Ну, то есть я приезжаю в Молдову, например. Я новый человек. При всей своей воспитанности все равно есть к тебе такое как бы отношение, такое, ну, это режиссер, мы его еще не знаем. Начинаем репетировать, вроде какой-то слух по театру, что репетиции какие-то интересные. И вдруг мы выпускаем спектакль и успех. И все. И если это успех, тогда ты в этот театр можешь входить, ну, вот так. Раскрывая руки, да, и говорит, здрасте. А если был провал... то это театр обычно как бы ты обходишь, как бы, да, как травму, да. Везде так. Артистам не хочется вообще как бы участвовать в чем-то неуспешном. Ну, не хочется никому. Всем хочется успеха, всем хочется общаться с успешными людьми. Кому охота общаться с неудачниками, ну, честно. И поэтому, конечно, классно прошла премьера, правда. И тогда актеры сейчас, когда меня видят, они говорят, вау, слушай, классная идея сделать моноспектакль с автобиографией. У меня тоже есть свои личные травмы. И мы можем с тобой попить кофе, не только кофе, я тебе все расскажу. У меня целая череда событий, которые привела меня сюда, так же, как Алексея. И мы можем сделать с тобой. Ну, конечно, так это бьет по... самолюбию не бьет уже, а ласкает. Ты надуваешься немножко, говоришь, ну давай, конечно, обсудим. Я же был так неинтересен, когда я был тон ангелем, и теперь я так интересен, когда я снова режиссер. В этом как раз и проблема же самолюбия. Ты был уже со статусом, а приехал, и ты начинаешь все заново. С одной стороны, это классные моменты, когда о них уже вспоминаешь. Но когда ты это проходишь, это сложно, трудно.
1: Постановка в боксе, в самом маленьком зале Deutsches Theater, это не единственный режиссерский опыт Бетехтина в Германии. В этом же году, в 24-м, он создал театральную аудиопрогулку по пьесе Полины Бородиной «Вальд. Лес». И до октября она проходила буквально в лесу, в берлинском Грюнивальде. «Вальд» — это поиск улик в грюнивальдском лесу. В центре этой истории исчезновение женщины по имени Ханна Шварц. Используя наушники, участники следят за записями следователя, допросами родственников и знакомых Ханны Шварц и аудиодневником пропавшей. И нужно выяснить, кто говорит правду, кто лжет. Так что во время этой прогулки по лесу участники спектакля, слушатели спектакля, становятся следователями, которым нужно тщательно анализировать то, что они видят и слышат. Одним словом, «Вальд» — это такое сочетание элементов радиодрамы с живым исполнением, и в конечном итоге это все создает иммерсивный опыт.
0: Уехавшим художникам, уехавшим режиссерам очень сложно заново начинать карьеру. И поэтому после моей премьеры в Deutsches Theater, собственно говоря, мой телефон тоже не разорвался от предложений. И мы подумали, что было бы неплохо сделать такой проект. Ну, раз нас не зовут на сцену, мы, в принципе, можем делать проект где угодно. Да? Мы можем на этом столе сделать проект, можем в Бабеле сделать проект, да, можем сделать в лесу. И мы выбрали просто лес. У Полины Бородиной была эта пьеса. Мы ее сильно переработали и адаптировали под Груневальд, потому что Груневальд, я советую туда когда-нибудь съездить, и, а еще лучше посмотреть наш спектакль, послушать наш спектакль, потому что Груневальд – это особый лес в Берлине. Ну, мало того, что там есть чертово озеро, которое всех привлекает, как нудистский пляж, но это еще и чертово озеро, оно полно легенд. Как бы мы не знали, что так сложно в Германии делать променады, мы так немножко подставили себя в этом смысле, но мы в итоге выпустили спектакль, И он успешно шел до конца октября. Сейчас немножко холодно, поэтому мы решили, что с марта месяца мы снова возобновим показы. Но это один из таких кейсов, когда, как оказалось, все возможно. Можно делать театр где угодно, в том числе можно делать его в лесу.
1: Спектакли действительно можно делать где угодно, но все же хочется вернуться в театр, в немецкий театр. И сейчас будет сюжет, который я обсуждаю практически со всеми героями наших театральных выпусков. Я спросил Бетехтина про различия, которые бросились ему в глаза. Чем немецкий театр отличается от российского? И что интересного мы можем понять о театре в России, сравнивая его с тем, что встретили на новом месте?
0: Немецкий театр очень старается выстроить горизонтальные связи в команде, горизонтальные отношения, но он остается иерархичным. Российский театр не старается выстроить горизонтальные отношения, но он становится более горизонтальным на самом деле. Вот простой пример, да, я когда в «Дочь театре» это озвучил, у нас была такая встреча с отделом драматургов. Нужно сказать, что драматурги – это очень важно в немецких театрах. Драматург в Германии – это завлит, если переводить на русский язык, это завлит, это коуч режиссера, и вообще это на самом деле намного даже важнее, чем режиссер по статусу. Так вот, меня позвали на такую встречу с драматургами, и меня спросили, ну, как тебе наш театр? Я сказал, очень, мне все нравится, спасибо большое за гостеприимство. Сейчас вам просто расскажу одно маленькое замечание, а вы, ну, примите его или не примите его. В общем, я в одном из спектаклей в Deutsche театре я работал как... Мне очень повезло, потому что это было супер круто. Я работал в команде, на сцене, в одном из спектаклей. Был занят как Тон Ангель. Это такой звукорежиссер, как бы с такой палкой, да, с удочкой. Мы называем это бум, по-моему, да, вот в кино. То есть это такой микрофон, потому что в этом спектакле была лайв-камера. То есть оператор снимает, да, моя задача была поймать звук. Да, не очень удивляясь, какой я пластичный, да, я им говорю, что 4 года ГИТИСа, да, за станком хореографическим не прошел, да, как бы даром. И мне там выдали такое оборудование, наушники, значит, эту, собственно, Ангеля, эту удочку. И я, значит, ловил там звук, ничего тоже не понимаю, что, собственно говоря, они говорят. Мне очень повезло, потому что это так круто. Во-первых, я получал очень большую зарплату за то, что я участвую в этом спектакле. Конечно, зарплаты у нас не сопоставимы просто с российским театром. Я получил за то, что я практически сидел на репетиции, да, с этой удочкой в углу. Я получал какие-то огромные деньги. Я получал огромные деньги за репетиции. И мне оплачивали страховку. Вы понимаете, да, что это такое? Я просто обожал этот спектакль. Хотя спектакль был плохой. Ну, представляете, Deutsche театр, да, 600 мест. Это была трагедия для всего театра. Это был первый спектакль этой команды, и он провалился. И на следующий день, кстати, это тоже особенность немецкого театра, здесь читают критику. И здесь какая-то газетенка напишет что-то плохое об этом спектакле, и зрителей становится все меньше, меньше, меньше, меньше. Критика просто разорвала этот спектакль, к сожалению. Там вот есть такой нюанс в этом спектакле. Это стало одним из, ну, таких маркеров, да, что происходит в немецком театре. На сцене стоит, значит, такой, как бы, такой партикабль, такая плоская стена на фурке, на станке, на колесах. И это представляет из себя кафе «Москал», Александр Плац, да, где-то там рядом. И вот это первая мизансцена, да, вот эта декорация. И вдруг по замыслу режиссера, хорошо, что он это отменил, потому что смотрелось это жутко и неинтересно, но по замыслу режиссера вдруг в какой-то момент в этих окнах появлялись артисты говорящими головами и начинали говорить что-то, да, какой-то текст. И... мизансцена ужасная, на самом деле, жутко невыразительная, там текст еще большой, длинный, хорошо, что он отменил просто эту сцену. Для того, чтобы актеры вот так вот как бы там появлялись, да, в окне, они поставили актерам, естественно, техническая команда поставила табуретки для актеров. И режиссер в какой-то момент сказал: ребят, Райса, давайте убираем это все. Они это забыли, но табуретки не убрали. Следующая сцена, она происходит там, за стеной, но решено было, что опустится такой как бы газовый этот занавес такой полупрозрачный, и там будет на нем лайв-видео. И мне мешают эти табуретки всегда. Я даже так сказал один раз художнику-постановщику, я сказал ему: Даниэль, ты знаешь, тут, короче, куча табуреток, может, мы их уберем? Он говорит: да, Я говорю, ну если ты так сделал, типа в следующий раз, да, то мы их не уберем никогда. И так это и оказалось. Но 11 раз мы играли в спектакль, и 11 раз табуретки ставили, и специальные люди 11 раз после того, как нужно было сделать смену декорации, перевернуть эту декорацию, сделать другую мизансцену, большая команда людей убирала эти табуретки. И снова их ставили, и снова их убирали. И ни у кого не возникло никакого вопроса. То есть наши монтировщики первым делом бы сказали, да вы что, тебе табуретки нужны? Нет. Ну так давай их уже как бы на склад отнеси. Да? Помощник режиссера бы сказал, слушайте, ребят, мои ребята эти табуретки вытаскивать не будут. Они, на них никто не работает, да? То есть надо еще доказать помощнику режиссера и монтировщикам, что это надо сделать. Поэтому мне кажется, что театр России менее иерархичный. При всей ее иерархии. А здесь как бы мы выстраиваем горизонтальные связи, мы все равны. Давайте вместе сделать этот спектакль. Но при этом режиссер, сценический режиссер, стейдж-директор, вот у ней даже мысль не возникла, то если режиссер не сказал, то эти табуретки должны там стоять.
1: И об этом ты говорил на встрече с драматургами?
0: Да.
1: И что?
0: Они посмеялись.
1: В этом контексте, конечно, очень интересно, могут ли театральные профессионалы из России что-то изменить на новом месте и в устройстве театра, и в тех спектаклях, которые выходят на сцену.
0: Театр в Германии кажется таким экспериментальным и таким ярким. На самом деле он любит использовать все одни и те же приемы. Это движущаяся сцена, да, поворотный круг, который вращается. Я, если честно, не могу это уже смотреть. У меня иногда морская болезнь наступает. У нас она негласно запрещена. У нас очень редко, когда используется. Если используется, то это прям, ну, прием. Здесь вы все время видите, как статично стоит декорация, и динамика спектакля заменяется на то, что крутится сцена. Это наличие лайв-музыки, вот как бы бенда какого-то. Это просто вот в каждом тоже втором спектакле в Германии. Тут же лайв-камера. Просто это подражание на подражание. На самом деле, при всей его смелости, при всей его экспериментальности, казалось бы, открытости, театр Германии остается закрытым, остается очень несмелым, все время перепроверяющим, да, а что скажет Софья Алексеевна? И в этом смысле, конечно, когда приходят российские режиссеры, мы тоже получаем такие комплименты, как «да это мы делали 20 лет назад». А что вы делали все эти 20 лет тогда? Если вы делали вот это 20 лет назад, а чем это все закончилось? У них тоже кризис, они тоже ждут от мигрантов, как раз ждут какой-то новой прививки. Они ждут новых идей, нового вектора. Чем богата русская театральная школа? Умением работать с актером. В Германии это не умеют делать. Чем богата русская школа? Рассказывать истории. В Германии очень редко, когда режиссер имеет такие инструменты просто сторителлинга. Может быть, это как раз и станет нашей нишей. Зритель не перестал любить истории. Зритель не перестал любить смотреть классные разобранные пьесы. Зритель обожает это. То есть, когда зрителю непонятно, такой театр, он на самом деле для либо очень подготовленного зрителя, либо для очень терпеливого зрителя, для очень воспитанного зрителя. Вот немецкие, кстати, зрители очень воспитанные.
1: Никто не уходит.
0: Уходят, но тихо.
1: Ну, и, конечно, было бы совершенно несправедливо не упомянуть главную особенность европейского театра, с которой Бетехтин, разумеется, тоже столкнулся. Год, который он провел на стажировке в Deutsches Theater, закончился, но с Бетехтином будут рады поработать снова. При одном условии.
0: Я, на самом деле, чувствую себя в Deutsches Theater как дома. Я знаю всех, прихожу туда с большой радостью на каждую премьеру. У нас остались какие-то отношения очень хорошие. Такие глубокие. Наверняка это когда-то выльется что-то еще. Их основной поинт такой, как бы, ну, давай ты еще немножечко, вот еще немножечко ты получишь немецкий, подучишь, и welcome. Казалось бы, у них у всех есть опыт работы. Все театры в Германии работали с Кириллом Серебренником, да? Это я так шучу. Но... Или с Тимофеем Кулябиным, да? У них у всех есть опыт работы с режиссерами не немецкоговорящими. Но так или иначе, они все время хотят, что ты становишься для них своим, когда ты знаешь язык. Я учу немецкий охотно. Сейчас мой уровень немецкого позволяет мне перевести переговоры с театром. И уже это прям я горжусь. Я хотел бы, конечно, чтобы мой уровень немецкого позволял мне разбирать с актером пьесу и вести репетицию. Это мой следующий такой довод.
1: Учить язык страны, в которую ты переехал, это принципиально нужно и важно. Естественно, это бывает очень тяжело. Если вы в эмиграции, вы это точно знаете. Никита Бетехтин справляется с этим по-своему. После отъезда из России он запустил онлайн-курс для режиссеров. И для опытных, и для совсем начинающих. Например, на одном потоке у нее училась многодетная мама, которая захотела поставить домашний спектакль со всеми членами своей семьи. К нему, например, приходят программисты, которые строят интерфейсы по законам драматургии. В общем, по состоянию на сегодня, на конец 2024 года, прошло уже 12 потоков этого курса. И география участников, как говорит Никита, максимально широкая, от Японии до Канады.
0: Я с удовольствием просто занимаюсь. Я занимаюсь с ними, занимаюсь этим курсом по воскресеньям. У меня обычно 2-3 группы, и я читаю 3-часовые лекции, пока сам. Хочу потом как-нибудь записать этот курс, но мне так нравится, что я могу по воскресеньям говорить на своем языке, говорить долго, говорить сложно. Проблема же какая, да, когда ты начинаешь учить язык? Это проблема того, что ты все время как пытаешься что-то сказать сложное, выразительное, а все время это превращается вот в канеан, анцук, да? Даже самые какие-то интересные ребята, мигранты из России, которых я знал, там, театральный критик какой-нибудь, да, там, не буду называть, кто это, но один из известных театральных критиков подошел ко мне и спросил: «А ты себя тоже чувствуешь тупым?» Я говорю: ну, ты знаешь, уже не так, конечно, но уже как бы не чувствую уж прям совсем тупым, но у меня было очень долгое время ощущение, что я немая рыба, да, которая как бы что-то хочет сильно сказать, но никак не может это сказать. И курс позволяет, снова позволяет почувствовать себя нужным, почувствовать себя профессионалом, человеком, которому есть чем поделиться и который любит свою профессию. Я очень люблю свою профессию. Когда вот началась война, мне казалось, что надо закрыть все театры. Давайте закроем все театры сейчас и помолчим. И это будет правильно. И не нужно никого развлекать, не нужны комедии, не нужны трагедии. Да, конечно, театры ломились после войны, просто ломились. Театры были самым популярным, потому что можно было легитимно поплакать. Выключался свет, и можно было поплакать. И поэтому туда люди приходили просто поплакать. Либо отвлечься, получить новую альтернативную какую-то воображаемую реальность. И тогда можно было, наверное, нужно было просто закрыть театры на несколько дней. И ничего бы не изменилось, да? Люди хотели спасать тогда спектакли, а не людей. Мне казалось, что репетиции, конечно же, не стоят человеческих жизней. Ни один спектакль не стоит реально человеческих жизней. Ни один спектакль не стоит поломанных тюрьмой судеб. Вот просто ни одна пьеса не стоит этого. Ценнее жизнь, свобода, да, и мир над головой. Вот это, по-моему, самые важные вещи. И ни театр, ни кино, пусть все это просто, пусть это все будет уничтожено, но не уничтожены города, квартиры и люди. Но в то же время для меня это было больно. Остаться без работы, остаться без репетиции, потому что до войны... Ну, буквально вот с 17 лет я не выхожу из репетиционной комнаты. Не выходил, по крайней мере, да. Сейчас у меня больше свободного времени. То есть я репетировал. Иногда ты забываешь уже, что ты репетируешь. Иногда ты забываешь, в каком ты городе репетируешь. Иногда я выходил из какого-то, из театра и говорил: так, где-то здесь была аптека. Потом понимал, что это в другом городе была аптека, а в этом городе такой аптеки у театра нет. И было классное время. И потерять это все и начинать все заново было очень сложно.
1: Никита Бетехтин часто повторяет: это сложно. Все это действительно сложно, но его собственный опыт показывает: эта сложность в том числе дает и много новых возможностей. И для меня это важный итог нашего цикла театра в изгнании. Сложность, которая чревата возможностями. Их можно использовать. Самый последний эпизод моих разговоров с российскими театральными деятелями, которые уехали в эмиграцию после 2022 года, пойдет через 2 недели. Это запись моего разговора с работающим в Ереване режиссером Ильей Мощицким. Этот разговор уже состоялся в Бабеле. И на этом, возможно, пока наш цикл разговоров с российскими театральными эмигрантами закончится, но я думаю, что он продолжится и в следующем году. С вами был подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Моим соавтором в этом эпизоде была Елена Чеснокова.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире.
1: Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду или можешь, например, инвестировать в Ковачей.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет.

0: Это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава-чая». Он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще, что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен Ютуб в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава-чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава-чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
2: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
2: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
2: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить? И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
2: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
2: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется, работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это-то такое делал.
0: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
2: Хорошо.
0: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея-то все-таки была твоя, да.
2: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
2: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну... Как бы вообще-то сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что, что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку ну, невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что этих волонтеров организации тогда появлялись как грибы.
0: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего. И как будто бы на тот момент это работало. Это был такой, не знаю, marketplace для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что, типа, хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все уже было, все было устроено совершенно по-другому.
2: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались же везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом ты выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. То есть это все время менялось, и какие-то долго проекции, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
0: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
2: Благодаря подкасту «Кавачай».
0: Я была найдена.
2: Найдена.
1: Сханчена.
2: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, но я даже на самом деле помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что, и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
2: Не, ну там было так. Мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональный массажистский красильщик, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки, и в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
2: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Ань, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
0: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо, довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала, потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Илюха, ты когда вот ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
2: Да не отлично реагировали.
0: Я ездила один раз с Ильей.
2: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Oslo Situation».
2: Да.
1: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней ездили как бы от лица Ковача.
2: Ситуация заключалась, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
1: Ситуация заключалась в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я почему про это говорю, что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковачай, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего людей из Украины, была очень такая микст. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
2: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими. Что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину. А про Украину, но русня. Да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
1: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
2: Ну, бывает такое, знаешь, случается. А особенно такое обычно случается осенью в Риге.
1: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи. Ну.
0: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
2: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Это что ты думаешь? Я абсолютно не верю. Когда дождь идет, знаете, вот это.
1: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
2: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми. С россиянами общаешься, все, дорогу, да, общаешься с украинцами. И ты все время получаешь ответ. Типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово. Если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично. Угу. Ты начинаешь, вот делаем мы, не знаю, благотворительность, делаем мы... начинаем общаться с благотворительными организациями в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были... предметом каких-то серьезных конфликтов.
0: Это правда.
2: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать, а тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, мне совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
1: Ну, как ведущая подкаст Ковача, я только приветствую такой...
2: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие, на самом деле. Особенно вот эти два года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, Это ужасно интересно, потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно, потом тебе задавать вопросы, и выясняется, что ты все вот предположения, как ты думал, как надо там не строить, выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки, все на самом деле понимал неправильно. Поэтому завели в Slack канал «Контекст», где обсуждали разные, когда ты хочешь что-то сделать, и спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделать вот так? На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
1: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
2: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
1: Ну да, да-да-да.
0: Я недавно видела, короче, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на живой гвоздь.
2: Так.
0: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по... МСК.
2: Ой-ой-ой.
0: И вот, ну, как бы, вот в службе поддержки такого не было. Сразу хочу сказать.
2: Ну, тут как бы, тут можно было бы догадаться, да, но, в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
1: Да, ну, у нас-то в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
2: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
1: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
2: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
1: Я и хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
2: О, Господи, Михаил нас слушает?
1: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный Инстаграм, я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде Телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный ТикТок и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
2: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
1: Как все к этому пришло и почему?
2: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22-го года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22-го большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором... которым он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформой. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что ну, мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
1: Например, меня.
2: Да, я тебя люблю, да, вот, но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да, сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да, и таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
1: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
2: Да, ну, приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот, не говоря о том, что как бы, конечно же, сейчас я уверен, что люди медленно, но отписываются.
1: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
2: Ну, хорошо, в Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у служб поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был по уши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
1: Ну еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительный, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много давал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
2: Давай уж тут добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих, как бы, фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что, то, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то, ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарно по году 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой», и собираем деньги в Украину, и уже собрали 200 тысяч, а к концу года за 500 000 выйдем, ну так точно, скорее всего, хорошо выйдем за 500 000. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле как бы деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся. Оказалось не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за 3 дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города, потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей, потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-нибудь новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Угу. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свою изначальную мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии, жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
0: Я думаю, что у службы поддержки у нее в начале просто была вот очень понятная функция, там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта функция, вот происходит ад, распространите. И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще мы жили как бы на этом вайбе, как редакция. Мы это супер быстро умели отрабатывать, мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях, разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
2: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
0: Да.
2: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция распространите, специальная функция распространите, в таком виде не нужна. Это не только распространите, то есть это посмотрите, это возможно. Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние 2 года, это занимает 47-е место, условно. Да? Ну, понимаете, условно цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, всеюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. Не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
0: Очень поздно.
2: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да? Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
0: Ну, ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
2: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что ну как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать, и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это уже было, и это уже было.
1: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы кто не то, что... Ну, как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
2: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
1: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с, ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
2: Гораздо больше.
1: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
2: Да, я провалился как 2 нации.
1: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
2: 2 по цене 1.
1: Да, господи, 2 нации по цене 1. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить. На самом деле, ну, такое, не знаю, я не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос. Но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас с совершенно жуткими последствиями. Значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал ну, такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно это сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
2: Просто так и задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать, у нас еще есть планы по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать. пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
0: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвея. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая, жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто, и у меня, я такая, что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником. Он просто сидел где-то на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей. То есть продавал, типа, шаржи. И зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
2: Но теперь он может продать все эти шаржи?
0: Да.
2: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить. Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
1: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
2: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам. Да,
1: приятного прослушивания.
0: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
1: Вообще позиция хорошая, конечно, даже, я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но, с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что получается наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
0: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
2: Да.
1: Хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
2: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывает проект, который говорит, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории.
1: Угу.
2: Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но нужно важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело — это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое — это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки.
1: Угу.
2: Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
1: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
2: Просто передать, все равно типа, кто-то должен заниматься, понимаешь?
1: Угу.
2: Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа.
1: Угу.
2: А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
1: То есть это некий архив вы хотите сделать или что? Какой план?
2: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
1: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две. Или...
0: Это и не поражение, Леш. Это просто типа...
2: Да не, вообще молодцы.
0: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
2: Хорошо. Значит, у нас было 3 части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета повыкладываем некоторое количество материалов. разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, она проделала двухлетнюю работу, которая должна превратиться в открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть трое детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
1: пожить.
2: В принципе, пожить, да. Нормально.
1: Дайте пожить. Понимаю эту эмоцию.
2: А то что-то делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
1: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гость нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый, я бы сказал, самый незаслуженный ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Кавачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
0: Да? Прости, да?
2: Как кто?
1: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
0: А, ну это только Саша и все.
1: Ну мало ли, мы никак, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
2: Но звучит хорошо, так.
1: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки». Ты как среагируешь на это?
2: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
0: Не вариант.
2: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: «Ребята, надо делать что-то другое! Так больше не работает!»
0: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать.
2: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
1: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
2: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи, и что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: «Ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше». Потому что это просто психологическое издевательство.
0: Да, мне кажется, что у нас еще есть, конкретно в нашей редакции есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и два года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
2: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
1: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Кавачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
2: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
1: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какую-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Кавачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
2: А могу съездить в отпуск?
1: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
2: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь, и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь оттуда. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
1: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
2: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинают дико хейтить. Это гораздо сложнее. Отпуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
1: Понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать...
2: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех заокеанских не хватало очень.
1: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
2: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
1: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди, И каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны. Ну, в общем.
2: Да. Я хочу сказать, что, Ань, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично. Потому что теперь это можно. Что вот эта работа совместная наша, возможно, была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли формулировать. Как бы всегда был один человек, который был не согласен.
0: Можем его назвать.
2: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен. И в конце концов мы поняли, что мы... Блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам было очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И это было так важно все эти годы, и это действительно очень хочется не потерять.
0: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличений хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал, смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
2: Ну, как здорово.
1: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как... Подожди, Ань, как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Как бы типа того. Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку завершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
2: Значит, возьмите склейка слушателей в интернете такое.
1: На скорости 1.5, да.
2: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляем.

0: Это было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст Квача, а именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
1: Что
2: ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пиронов, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемся.
2: Пока-пока.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободу мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандал,

0: пнуть, например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическая, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых три романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательством «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-белое не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
0: Да-да, наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производства.

0: известного романа, там, Анатолий Кузнецов, например, какой-то вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе, Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить, и то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова — это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является это автофикшеном или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. Она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, что я сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
0: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
0: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил, насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бавеле?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают.
1: Да, да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний call, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют?
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые, ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще, ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной миграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы, и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на что, кстати говоря, вопрос
2: хороший
1: большой.
2: Хороший вопрос, да.
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это Ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Таби, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к козлу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак... книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений, не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И... ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессии сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но... да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот... таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которое ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот, они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kiss Impress», замечательным, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: не бесплатно нужно... можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это
1: не,
0: пережить.
1: Ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там, того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, ну, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да. Чем быть внесенным
1: во всех, в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: они голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезда полосата, носата, бисата.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания,

Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский чак отличается от того советского чака, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о инициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отчет этого советского мира и постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 87-м году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь. Перестройка. Революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 89-го года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание и образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20-го века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20-го века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 85-го года, и особенно после 88-го года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 79-м году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст,

0: Таст. Но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
1: Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
0: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для него закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина, собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота и электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.
2: На

0: нравится гулять, а нам...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийно-либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно, но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Куда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.
2: Теперь...

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые перевернут истории, люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать, и они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге в массовом порядке выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не имеет никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику в его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 89 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы, в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда и все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше, конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 94-м году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше, самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 92-м году, не привела практически никаким... какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 93-го года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
в России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого, вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый, он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнего кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить, либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь – возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента. А с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции. И, наконец, это криминал. Это те же воры в законе и так далее. Те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% года перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 1954 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 1968 году, а Илья Кричевский в 1963 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь, тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил мать с Руста. Помните этот его прилёт в 87-м году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции, Кричевский. Другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту. Что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% — это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать. Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированной в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание» и работаю СММщицей в книжном сервисе. И люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Бажен-Масорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются. Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем «Долгую дорогу к свободе» Нельсона Манделы.
0: «Долгая дорога к свободе. Автобиография узника, ставшего президентом». Нельсон Мандела, издательство «Эксмо». Книга была опубликована в 1994 году, переведена на русский в 2022 Александром Мовчаном. Нельсон Мандела — это южноафриканский борец за права человека, первый темнокожий президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира. Мандела всю жизнь посвятил борьбе с апартеидом. Сначала ненасильственной, а потом и вооруженной. И за эту борьбу он отсидел 27 лет в тюрьме. «Долгая дорога к свободе» — кропотливо составленная хроника жизни Манделы, написанная им самим. Сегодня мы с Сашей попробуем выяснить, стоит ли доверять автобиографиям и как формируется культ личности тех, кто борется за наши права. Ну что, мне кажется, что «Долгая дорога к свободе» — это первая книга, про которую не нужно объяснять, почему она в этом сезоне. Потому что Мандела — это, мне кажется, один из самых известных вообще правозащитников и политзеков в мире.
1: 100%.
0: Типа, да, я путала его с Мартином Лютером Кингом, но тем не менее я знала, кто он. Да, благодаря книге недоразумение было исправлено.

0: выборы в ЮАР, да, то есть про переход, собственно, переход mm-hmm. власти, который произошел. Это была такая фигура, которая прям, ну, правда, из серии в какой-то супер близкой к тебе политике.
1: А как ты его себе представляла? Потому что я в какой-то момент поняла, что я еще и визуально, ну, то есть визуально я его вижу как Моргана Фримена.
0: Вот ты знаешь, что Морган Фримен его даже играл.
1: Да, и я считаю, что поэтому я думаю, что виновата не я, а Голливуд.
0: Конечно, не ты, это неудивительно,
1: вот, но для меня это такой, типа, добрый дяденька. Еще мне кажется забавно, что Морган Фримен в каком-то фильме играл бога, поэтому Нельсон Мандела, Морган Фримен... Не в одном даже, да. Поэтому Морган Фримен, Нельсон Мандела и бог — это такие немножко слившиеся в одну фигуры в моей голове.
0: Это точно. У меня тоже он был в каком-то... совершенно семейном круге ощущений, что это какой-то дедушка, не дедушка. И я каждый раз, когда смотрела его фотографии настоящие, а не uh-huh. в своей голове что-то представляла, мне почему-то он казался таким менее приятным, чем в моей голове. Потому что очевидно, что это образ, который вот он проник, и он уже он живет. Ну, как Шерлок Холмс, Нельсон Мандела. Неважно, что один из них вымышленный, а другой нет. Это просто уже для тебя архетип. Да, это современный архетип.
1: А какой архетип? Типа архетип — борец за свободу.
0: Да, да, да.
1: Или как 100%. Бы ты назвала?
0: Да, борец за свободу, победитель. Причем еще да. такой, да.
1: Да, да, наверное.
0: Потому что было много борцов за свободу, которые погибли или которые чего-то добились, но не очень много. Ну, не того, что могли, а тут как бы вот он просто как в сказке и стал царем.
1: Да, да, это такой человек, у которого получилось. Даже в названии книги стоит вот эта автобиография узника, ставшего президентом. Тебе как да. бы сразу показывают путь героя. Узник, ставший президентом.
0: Арка.
1: Вот. Короче, получается, что и у тебя, и у меня есть образ Манделы как такого крутого дедушки, но пока я готовилась к выпуску и начитывала всякое, я узнала много интересных фактов про Манделу, которые этот образ... я бы не сказала, что они его рушат, просто как будто рядом создается новый. Типа вот есть Мандела, бог, Морган Фримен, освободитель, отец нации, прочие титулы, а есть еще... какой-то реальный Мандела, знаешь? Например, я нагуглила замечательную фотографию, где он жмет руки Каддафи.
0: А они реально же, да, общались плотно.
1: А они реально дружили. А потом я узнала, что он еще и внуку дал имя Каддафи. Типа его внука, middle name, то, что называется, как это, ну, типа второе имя, Каддафи. Ну, вот такой, значит, я узнала фактик. Потом я узнала фантастические факты про его вторую жену, Винни Манделу, которую называют матерью нации, которая, ну, кажется, кого-то убила. Вернее, даже кажется, она заколола 14-летнего подростка.
0: Еще она прям доказана ее вина в похищении. И еще известно, что она многократно нанимала убийц кому-нибудь. А еще под конец жизни там были еще какие-то махинации экономические тоже. Ну,
2: да,
0: она
2: да, да, да, да.
0: Просто как бы Райан Мёрфи ждет. Я не знаю,
1: слушай,
0: чего ждет Райан
1: да.
0: Мёрфи. Чего он ждет? Да, как бы.
1: Ну, может быть, слишком рано для него, я не знаю. Но это был бы мощный сериал, да, у Райана Мёрфи. Я бы прям посмотрела. Она еще в какой-то момент говорила, что убийство ожерельями, ожерельем, это круто, а это такое...
0: Она прям известна этим термином даже.
1: Да, убийство ожерельем — это... так линчевали белых людей, когда надевали на голову шину, поливали бензином и поджигали. Поэтому вот ожерелье.
0: Но меня, например, очень впечатлило из того, что я просто смотрела какие-то последние штуки про то, что Мандела выступил, как я понимаю, в поддержку Клинтона в деле Левински. Вот. При том, что вроде как он такой очень про феминизм был чувак.
1: В книге даже предисловие Билла Клинтона, я больше скажу.
0: О! А у меня другое было.
1: По крайней мере, в русскоязычном издании вот предисловие Билла Клинтона от апреля 2013 года. Вот так вот.
0: Нормально.
1: Ну, и это мы не говорим о том, какую именно деятельность вело вот это военизированное подразделение Африканского национального конгресса, которое когда-то основывал Мандела, вот, за который он сел, которое называется «Копье нации» или «Умконта Весизве». Как бы было совершено довольно много террористических, скажем так, действий.
0: Убийств, опять же, похищений.
1: Да.
0: Биток, как я понимаю.
1: Да. И я думаю, что еще не все... Ну, скажем так, вообще-то не очень много времени прошло, и я думаю, что мы еще не все... знаем о, не знаю, наследии того времени, вот, но как бы прикол всех этих фактов в том, что в книге их нет. Вы их там не найдете, либо найдете, не знаю, там, например, про жену, микроскопическую главу, типа, мою жену обвинили, но это все была

0: ложь, я ее поддерживал, она не виновата.
1: Ну, вообще, про жену там, ну, не, про Винни при этом, про эту вторую жену там, вообще при этом много про то, какая она просто волшебная, просто же цветок. Она социально начинала, да, она начинала работать социальным работником.
0: Конечно.
1: Какая она была красавица, умница, вообще, как бы...
0: Детей вообще подняла одна.
1: И, блин, я специально смотрела их фотки, и, конечно, они такая прям парочка... Ну, в смысле, им было классно вместе, видимо, вот, это прикольно.
0: Ты смотрела старые, когда они...
1: Разные.
0: Ну, старые, в смысле, до того, как его посадили, есть?
1: Нет, есть после посадки тоже, когда они уже пожилые, и все равно там прям какие-то классные фотки, у них динамика мощная, так сказать.
0: Но они же развелись потом.
1: А, со второй тоже?
0: Да, да, он с Винни развелся, у него была третья, которую он потом оставил, собственно, все в завещании, а Винни не оставил ничего.
1: Точно. Но при этом Винни до сих пор как бы больше включена во все это. Еще была первая жена с тремя детьми.
0: Первая, да, да. Жен у него было много.
1: И как раз за это время сделала много интересных преступлений.
0: Да, она его ждала из тюрьмы, успела сама там поучаствовать в протестной деятельности. Ее там пытались посадить за протестную деятельность, выселяли куда-то, угрожали.
1: В общем, она веселую жизнь
0: пожила.
1: Потом
0: она угрожала.
1: Да.
0: Она вообще, как бы, он выбрал себе очень веселую, бойкую девчонку. Типа, это не жена, которая сидела дома и, ну, не знаю, только поднимала детей и писала ему письма.
1: Я просто рекомендую читателям Википедию, статью в Википедии про Винни, потому что это вот там... Можно просто отдельный выпуск. Хэштег феминизм.
0: Да, но суть, короче, в чем? Что в книге нет этих фактов. Из книги вы узнаете как раз, и я узнала, образ Манделы вот такого святого. Типа хорошего человека, который где-то совершал ошибки, но те ошибки, в которых он признается, они довольно несерьезные. Он очень такой размеренный, мудрый, спокойный человек, который умеет принимать взвешенные решения, лидер, или даже человек, которому вот пришлось стать лидером, вот как-то так жизнь его подвела к этому моменту. Дисциплинированный, добрый. Мне кажется, самый большой грех, в котором он признается в этой автобиографии, это то, что когда ты становишься отцом нации, ты перестаешь быть отцом своим детям.
1: Еще раньше, помнишь, он говорит, что ты перестаешь быть нормально отцом своим детям, еще когда ты,
0: да,
1: в общем,
0: да,
1: когда ты выбираешь политику, короче,
0: да,
1: когда ты
0: еще
1: понимаешь, что...
0: Да, да, уже когда он выбрал политику и начал этим активно заниматься, он писал, что все, типа, дети меня не видят, вот. Но вот это самый реально главный грех. Он такой, да, я был, типа, плохим семьянином, извините. Короче, образ в книге у Манделы получается цельный, но не очень кажется правдивый. И, видимо, все это потому что, ну или в том числе потому что жанр автобиография.
1: 100%.
0: Вот. И книга Нельсона Манделы — это первая именно автобиография, которую мы читаем в этом подкасте, потому что у нас были мемуары, читая Лолиту Азар Нафиси, и у нас была биография Туве Янсен.
1: И еще у нас был автофикшн.
0: И был автофикшн. И все это, вы не поверите, разные жанры.
1: А мне кажется, вот как раз самая интересная штука с тем, что часто люди, которые не уверены, скажем так, в жанре автофикшн, они все время такие, ну зачем я буду читать, если там столько вымысла? Я лучше почитаю автобиографию.
0: Правдивый жанр.
1: Да, и это, конечно, супер трогательно, потому что автобиография называется действительно не художественной литературой, то есть как бы это не вымысел, да? Но на самом деле как это работает? Да, у нас есть текст, в котором автор рассказывает историю своей жизни, обычно от начала до момента написания или до момента, когда он сделал. Он там стал президентом, получил звездную роль и сыграл ту звездную роль, пришел к какому-нибудь успеху. Вот. И важно, что он рассказывает это как одну цельную историю. Если вы слушаете нас, значит, вы живы и, наверное, знаете, что ваша жизнь не очень цельная, как история. Мемуары, в отличие от биографии, часто посвящены как раз какому-то конкретному времени в жизни или воспоминания об отдельных событиях, об отдельных местах. Они не должны быть вот так вот классно друг с другом связаны, как сочинение в школе. Они могут быть отрывочными. А автобиография — нет. Это как бы арка героя. Это рассказ о том, как вот он из точки А пришел в точку «я», и что, значит, за это время изменилось. И авторы, когда они пишут автобиографию, по-любому всегда создают на самом деле образ, потому что цельный и понятный образ – это фикция. У живого человека цельный и понятный образ меняется иногда 5 раз на дню, а не то, что на годы жизни. И, как правило, есть 2 варианта. Ты делаешь образ демонический, демонизируешь себя. Это исповедь.
0: Типа покаяние такое.
1: Да, да. Начиная с исповеди Руссо там, или даже с Августина. Короче, ты такой, я... Да блин, вообще, я ужасен был. Вот. Либо ты делаешь наоборот. Ты делаешь идеализированный образ. И это, конечно, более часто в историях успеха, в историях того, как, значит, что там получилось. И, короче, в случае с Манделой все очень понятно, что у нас второй случай. У нас 832 страницы, где очень много событий. Это примерно Улисс, который охватывает несколько десятилетий и очень много всего, но при этом в нем есть действительно такой вот единый сквозной образ человека, который страстный. Он... Вот мне, кстати, показалось, ты сейчас описывал его, мне показалось важным, что он там часто, как это бывает, что он не сдержан, что он рисковат, и он про это говорит, что несдержанность, резкость в нем есть. Но при этом, который действительно, ну, очень канонический, как вот как в высоком фэнтези человек, который приходит к необходимости стать главой движения по освобождению, потом который освободил. Вот. Это... Интересно.
0: Да, я подумала, что ты сейчас говорила про жанр автобиографии, что еще, когда мы что-то вспоминаем, мы же вспоминаем не, ну, часто не то, что происходило на самом деле. В смысле, наши воспоминания окрашиваются тем, какие мы сейчас люди.
1: Конечно.
0: И я представляю, что он там, ну окей, Мандела начал писать эту биографию в тюрьме там в 74-м году, вот, потом дописывал уже на воле, и получается, она охватывает период с 1918 года, когда он родился, до, получается, 1994, когда прошли первые демократические выборы, и он стал президентом. Это огромный срок. При этом действительно там вырисовывается цельная личность. Как будто вот, знаешь, как будто он уже вот с детства знал, что произойдет. И понятно, что он-то пишет в точке, где он уже знает, что произойдет. Из-за этого у меня создавалось ощущение, что я читаю про реально какого-то литературного героя.
1: Абсолютно.
0: Там даже в начале, знаешь, такая, как будто это такая летопись. Потому что там в начале, например, очень много имен, значит, вот у меня такой-то род, мой отец происходил оттуда. Это прям как будто я читаю какую-то летопись или сказ, или вот что-то такое мифическое, фольклорное, знаешь.
1: Блин, ты сейчас стала про это говорить, я вспомнила, знаешь, совершенно, ну, как не фольклорное, но вот что я вспомнила, есть же 3 варианта автобиографического текста у Набокова.
0: Я тоже про него подумала, хотела спросить, потому что вот есть «Другие
1: память
0: берега».
1: «Память говори», «Другие берега», да. И еще потом он называется как-то типа «Последнее свидетельство», что-то такое, не помню точное название. Короче, ну просто когда ты их читаешь, то там тоже возникает абсолютно нереальная штука, которую, в общем, ну, мало кто может так сделать. Когда Набоков описывает из серии, не знаю, как муха летела, да, и как во стеклах отражался свет в цветных, когда он лежит младенцем в люльке. Ты уже младенцем, очевидно, все это помнил, знал и видел. Очевидно. Потому что у него как бы такая машина памяти работает, которая как будто бы просто в себе все содержит, все контролирует, все знает. Знаешь, там типа на десятилетия назад вперед просто двигается так, как будто бы, знаешь, как что, как BBC-шный Шерлок Холмс, когда Камбербатч в своем замке.
0: Просчеты вот эти делают.
1: Да. Вот немножко такие,
0: да,
1: такой эффект.
0: Да, но, знаешь, Набокову как-то я... как бы я представляю себе, какая у него цель. Он все-таки писатель, знаешь, ну типа да, он пишет что-то там автобиографическое или мемуарное, или автофикциональное, или как там мы это назовем. Но все равно у него цель вот такая писательски литературная. Сделать красиво. Я вот так описываю Набокова. А человек, который хотел, чтобы красиво.
1: Ух, тебе будет плохо потом, да.
0: Мне? В комментариях?
1: Да.
0: Ну, блин, если меня поругают за хейт Набокова, на такую критику я готова. Можете приходить за мной. Но только в комментарии, пожалуйста. Вот. То зачем Мандела писал, не очень понятно. так как вы не читали 832 страницы, возможно, вас этот вопрос не так как бы беспокоит, как меня, потому что я прошла все 832 страницы. Это реально очень долгая дорога к свободе. Очень долгая дорога к концу этой книги была прожита мною. У меня еще на полпути сломалась электронная книжка, мне пришлось купить бумажную, и я возила с собой бумажную Тамину. Вот. Сейчас будет краткий пересказ жития Нельсона Манделы по его же версии, да, как выглядит эта книга. Короче, Мандела рассказывает про свое детство как члена народа Коса. Это одна из самых больших народностей основных. И вообще, как бы, он должен был вырасти в советника правителя племени, потому что его отец был таким советником, и это, соответственно, передается по наследству. Вот, и, в общем-то, у него была такая хорошая жизнь. Он часто на протяжении всей книги потом возвращается к этим образам, ему все время хочется вернуться вот в это счастливое детство, когда ты бегаешь, типа, с друзьями по полям, у тебя беззаботное...
1: Блин, я читала, была в полном восторге.
0: Да, у тебя такое довольно беззаботное существование, ну, не знаю, как представить, если, типа, ты ребенок, который там растет где-то в деревне, типа, с друзьями, у тебя как бы, у тебя есть такой свой маленький мир, свой маленький рай, в котором все хорошо. Вот. Но в какой-то момент это рай немножко ломается, его отец умирает, его мама отдает его на как бы попечение. Это тоже, я так понимаю, какое-то довольно... Ну, в смысле, это не что-то редкое. В общем, так часто происходит.
1: Это традиционная... Да, традиционная штука.
0: То есть он дальше рос в чужой семье, которую он считал тоже своей. В общем, там очень, как бы, африканские родственные связи работают не так, как наши. Например, там нет, типа, такого понятия, как двоюродные. Или такого понятия даже, как, типа, тети и дяди. То есть, по сути, это все вот, как бы, мои мама и папа, или вот мои братья и сестры, они все мои братья и сестры. Это максимально расширенная семья, получается, как бы, почти, ну, типа, большая часть твоего племени — это твоя семья. Вот, в общем, он рос, ходил, естественно, в школу, где его учили английскому, дали ему имя Нельсон, и все там было абсолютно британизировано. Потом пошел в университет учиться, учился на юриста. В общем, все у него было как бы хорошо, был он под покровительством, деньжат у него были. Но потом его покровитель решил его выдать замуж, моя мечта. Он решил его женить. И женить без спроса, в смысле устроить просто договорные браки ему и его брату. Вот, и они такие: нет, пошло это все в жопу, уезжаем в Йоханнесбург. Как бы никакой у меня жены по договору не будет. И дальше уже начинается его самостоятельная жизнь, которая была разной. Ну, типа, в стиле «живу по знакомым», пытаюсь найти какую-то работу, иногда не ем по 2 дня. И постепенно вот с этим взрослением, с тем, как он, значит, начал строить свою адвокатскую карьеру, нашел девушку, в которую он влюбился, у них начали появляться дети, ла-ла-ла, как бы вот у него какая-то жизнь. Параллельно он начал втягиваться в политику, как бы начал понимать, что что-то как-то вот ему не нравится, как все работает в стране, и не должно так все работать. Вот. И постепенно он становится членом сначала молодежного отделения Африканского национального конгресса, а потом частью как бы взрослой ветки Африканского национального конгресса. Это такая большая организация темнокожих африканцев, которые боролись с апартеидом. Потому что в какой-то момент, тоже в его взрослении, к власти приходит националистская партия, в смысле, это прям, ну, националисты, которые, ну, это тоже, знаешь, такая вот, и мне понравилось в книге, он много об этом говорит.
1: Это нацисты, глобальная... по сути, будем это честны. Нацисты.
0: Но мне кажется, это очень глобальная ирония, что это там просто вот, если вы абсолютно ничего не знаете просто про ЮАР, то довольно сложно в этом разобраться, потому что там есть африканцы, африканеры, и потом надо еще понять, кто такие буры, и как бы что это вообще за люди, и почему есть белые африканцы, и кто они, а еще там есть как бы цветные, а еще есть, в общем, это довольно...
1: Индийское население огромное.
0: Индийское население. Это довольно сложно устроенная система. Вот. А еще язык африканс есть, да?
1: Но это как раз язык африканеров, да. То есть язык белых колонизаторов.
0: Это язык африканеров, но африканеры — это не африканцы, да. В общем, это довольно сложная схема, которую я как-то поняла из книги, но вообще не то, чтобы это книга по истории как бы ЮАР. Вот, поэтому что-то приходилось спрашивать у интернета. Ну, в общем, что я хотела сказать, что большая ирония в том, что вот эти африканеры, они когда-то сами же боролись за свободу с Англией. Англобурские войны — это когда вот эти вот...
1: Ну, так же, как до того война США с Англией.
0: Да, война США с Англией — это то же самое. А дальше эти белые люди, которые когда-то боролись за свое освобождение, начинают репрессировать, ну, не знаю, начинают, в общем, начинают сегрегацию просто в стране. И суть апартеида, это тоже еще, вот, мне было сложно понять, как бы, почему у нас есть отдельное слово для системы, которая создалась в ЮАР. Типа, почему мы просто не называем это, я не знаю, как? Нацизмом, или, типа, просто расизмом, или просто сегрегацией, что у этого есть отдельное слово апартеид. Но суть в том, что помимо, не знаю, привычного нам по истории США расизма в стиле «разделяем автобусы на для белых и для черных, входы для белых и для черных, образование есть для белых и для черных». Ну вот, вот это вот все, что нам знакомо. Суть еще в том, что нацистское правительство пыталось очень сильно территориально размежевать ЮАР и сделать так, чтобы были такие как бы маленькие микрогосударства. И как будто изначально звучит окей, ты такой думаешь, ну ладно, у народа косо будет свое государство, да, Бантустан они назывались, не знаю, у зулусов будет свое, у всех будет свое. Но как бы вообще это все было абсолютно не про равенство и не про то, что, чтобы у каждого был кусочек земли, потому что типа 80% всего доставалось белым, 20% всего темнокожим. Это не то, что тебе говорят, ладно, оставайся на своей земле. Там были типа насильственные переселения, как бы просто, ну то есть просто приходят в деревню и говорят, вы здесь больше не живете, это теперь территория белых. Сорян, уходите. Вот. И все эти сегрегационные меры постепенно нарастали. И с этим же нарастала политическая карьера Манделы, сила Африканского национального конгресса. Вот. Но в чем суть, что важно? Что долгое время Африканский национальный конгресс говорил, что они за ненасильственное сопротивление. То есть они делали там разные забастовки, акции протеста. Что они еще делали? Ну, не знаю, там в стиле «надо носить всем пропуска», а мы не будем носить пропуска.
1: Ну, какие-то варианты, то, что называется гражданское неповиновение.
0: Да,
1: когда ты
0: да,
1: агрессивно да. ничего не делаешь по отношению к другим людям, но, тем не менее, не выполняешь те требования, которые, знаешь, государство к тебе предъявляет.
0: Да, или создаешь неудобства. Типа, вас пришло 7 тысяч, у вас у всех нет, не знаю, нужного пропуска, вас надо посадить сейчас в тюрьму, как-то все это пытается разрулить местная полиция. В общем, пытались создать всякие неудобства. Вот. Но закручивание гаек, оно не остановилось, оно только усилилось. И вот мы подходим к 60-м годам, когда случился расстрел в Шарпевилле. Это расстрел мирной демонстрации протеста темнокожих. В смысле, буквально людям стреляли в спину. Ну, там тоже, конечно, можно почитать разные интерпретации этой мирной демонстрации. Но вообще-то, скорее всего, людям просто напуганные полицейские стреляли в спины. И это, и еще несколько похожих событий, типа очень жестоких разгонов мирных протестов и демонстраций, привело Африканский национальный конгресс и Манделу, и его там соратников, типа Оливера Тамбо и прочих, к тому, что, кажется, вот у нас была ненасильственная стратегия, и она, кажется, больше не работает. И нам нужно создавать какую-то военизированную структуру. И Мандела становится одним из главных, скажем так, инициаторов этой структуры. Он ездит по всей стране, он уходит в какой-то момент в подполье, живет под фейковым именем.
1: Да.
0: Что вот это закручивание гаек, это как бы не только про то, что, не знаю, все больше запретов на образование, вот эти всякие пропуска, карточки и так далее, но вообще еще, естественно, государство давит на Африканский национальный конгресс. Ну, то есть они запрещают отдельным деятелям, не знаю, передвижение, они пытаются посадить в тюрьму, они сажают, они приговаривают к условно-домашнему аресту, они запрещают публичные выступления, они, ну, короче, там куча-куча запретов.
1: Классическая, короче, репрессивная машина, которая двигается
0: да,
1: очень
0: стремительно. Да. И вот эти классические законы, типа, мы введем закон, что вот у нас нет режима ЧС, но вот мы можем любого человека взять и просто на 30 дней арестовать. Ну вот у нас такой закон, очень удобный. Просто мы так решили. В общем, знакомые нам в целом методы.
1: Да более. Да.
0: Вот, и он, значит, занимается копьем нации, Умконте Весизве. Это вот это отделение АНК, которое как раз устраивает, ну, как Мандела говорит в книге, они устраивают, как бы это сказать, акции, нацеленные на подрыв инфраструктуры. Он описывает так, что мы ничего насильственного не делаем, как бы никого не, там, не убиваем, ничего не делаем. Мы, вот, не знаю, подрезаем телефонные провода, что там еще делают. Короче, всякий такой став.
1: Ну, да, то есть они делают какие-то штуки, которые мешают государственной логистике,
0: да.
1: Мешают, еще раз, в самой автобиографии, да, мы говорим, что вот это описано как то, что ты создаешь максимум неудобств государству,
0: да.
1: Из-за которых государство должно каким-то образом обратить внимание на тебя по-другому, по-новому.
0: При этом вот у меня создавалось впечатление, я когда читала книгу, я ничего параллельно не гуглила про Манделу. То есть я вот только когда прочитала, я потом зашла в интернет. Вот, и поэтому, когда я читала про это время в его жизни, это все было похоже на такой шпионский какой-то роман, но как будто в котором ты знаешь, что вот все будет хорошо. Ну, то есть что это вот такая игра как будто немножко, потому что все он описывает немножечко, ну...
1: Ну, потому что мы знаем, в какой точке он находится. Слушай, просто потому что мы в первую очередь знаем, куда мы приходим.
0: Наверное, да. Ну, то есть, я не знаю, я просто только потом об этом подумала. То есть, ну, он там пишет, типа, мы отправляли, не знаю, бойцов на обучение, типа, в другие страны. Ну, то есть, это буквально люди отрядами ездили, чтобы учиться обращаться с оружием, с бомбами, с взрывчаткой, с, не знаю, блин, винтовками, автоматами, что там было. Но он как бы так про это пишет, что ты не очень сильно задумываешься про конкретно это. Ну, то есть, это скорее в проброс, знаешь, то есть он не избегает этих фактов, но он не пишет конкретику про то, что там происходило. Вот, это только потом можно узнать из каких-то других источников. И, короче, вся эта его подпольная деятельность по вооруженному сопротивлению, она его приводит к тюрьме. Он, в общем-то, этого ожидал, как бы не то чтобы он надеялся, что он будет ездить по стране, и, типа, никто его никогда не найдет. Хотя, вообще-то, был шанс, что его, ну, что будет смертная казнь.
1: Немаленький,
0: да. Но ему и еще там его коллегам по Африканскому национальному конгрессу назначают пожизненное заключение. И дальше начинается вот эти вот 27 лет заключения Манделы. И это вообще довольно интересный кусок, потому что он, блин, не знаю, может быть, я, конечно, очень наивно читаю, и какие-то другие люди, у которых больше представления, не знаю, о тюрьме или о вооруженных восстаниях, они как бы прочитали бы эту книгу и между строк заметили то, чего я не заметила, знаешь? Ну, а я вот читаю про тюрьму, я такая, блин, ну это вот немножко как будто Робинзон Крузо. Ну вот он там, ну знаешь... Но он типа рассказывает такой, ну вот мы там в карьере вот вели беседы там на философские темы, а вот потом я разбил сад, и вот из этого сада там я давал овощи на тюремную кухню, и вот так далее. Ну, то есть, знаешь, в смысле, это не какая-то летопись типа сажания на бутылку на протяжении 27 лет.
1: Слушай, ну главное, что я вынесла из всей книги. Если вы переживаете, что можете оказаться в тюрьме, очень важно заниматься физкультурой постоянно.
0: Да, это вообще.
1: Бокс больше... всех это... спасет.
0: Бокс, бег на месте. Особенно мне понравилось, что иногда он говорит, ну вот я вставал в 5:30 утра, делал бег на месте, свою гимнастику, чем немного раздражал своих сокамерников. Я такая думаю, бля, а ты мог не вставать в 5:30 утра? Для того, чтобы это все сделать в камере. Ну вот, была такая опция, но, видимо, опции не было.
1: Слушай, зная, что мы с тобой знаем теперь сегодняшней, да, нашей жизни про, например, кортизол, и когда он в 5 утра всех будет, может быть, и не мог. В смысле, что у него не было возможности встать не в 5 утра?
0: Возможно. Ну ладно, на самом деле, в смысле, я так как бы рассказываю об этом, что типа ха-ха, прикол Робинзон Крузо, но вообще человек 27 лет сидел в тюрьме. Ну типа, не крутое времяпрепровождение.
1: Я физически не представляю это.
0: Да, и то, о чем я описываю, не знаю, там садик, да, какие-то фотоальбомы, которые у него были, там, не знаю, записные книжки, еще что-то, ну, как бы это скорее ближе к второй половине срока и ближе к концу. Вот там было все большее количество привилегий, которые в том числе он получил, потому что было огромное внимание международной общественности, внутри страны общественности к тому, как живут заключенные на острове Рабен. А он большую часть своего заключения провел на вот этом знаменитом острове Рабен, куда ссылался многих политзаключенных тоже, поэтому они в итоге начали называть эту тюрьму университетом, потому что, ну, они просто там рассказывали другим заключенным, типа, вот сейчас мы вам расскажем историю Африканского национального конгресса. Ну и было еще, в какой-то момент организовалось довольно много разнообразных групп, которые тоже боролись за освобождение, боролись против апартеида, но у них у всех были немножко разные программы. Типа, кто-то хотел, чтобы, не знаю, чтобы не объединялись темнокожие индийцы, и цветные. Кто-то хотел, чтобы объединялись. Ну, короче, очень разные там дальше детали политических взглядов. Вот. И, в общем, да, первые годы нахождения в этой тюрьме, ну, не круто. типа, ты ешь какую-то маисовую кашу, в которой хорошо, если есть кусок мяса или хотя бы какой-то жир, вот, а там, может быть, и того нет, никакого сада у него не было, каждый день ты ходишь работать там в карьер, либо ты просто... Я помню, первое время они просто кололи камни во дворе на щебень. И я подумала, господи, какая дурацкая работа.
1: Ну, это же вообще классика всех пенитенциарных заведений, связанных с системой наказаний, да?
0: Исправительных, так называемых.
1: Да, исправительных заведений, что, как и в армии, очень много действий, которые ради того, чтобы было действие, которое себя требует, и ты его делаешь. И чем более оно бессмысленное, или чем, да, как бы меньше тебе может принести хоть какого-то минимального удовольствия, тем, в общем, лучше.
0: Да, и, в общем, в тюрьме там много чего с ним происходило вообще-то. То есть он не был изолирован в этот момент от политической жизни. Ну, то есть он знал меньше, но вообще там было постоянно много разных способов и узнавать новости, и передавать какие-то записки на свободу, и общаться с...
1: Это, кстати, для меня было удивительно.
0: Соратниками, да.
1: Да, что это вот так работало.
0: Ну, мне кажется, что сейчас не все политические заключенные тоже так проводят свое заключение. Но, в общем, он сидит вот эти годы, и постепенно его собственная организация, Африканский национальный конгресс, она решает персонализировать требование отпустить политзаключенных в то, чтобы отпустили Манделу, как бы сделать Нельсона Манделу таким символом, знаком всех политзаключенных, потому что вообще-то их было, ну, много, типа, много людей хотели конца апартеида, и многих сажали. Манделу очень интересно, конечно, в книге тоже про это пишет, что как бы он такой, ну вот, это исходило не от меня, я понимаю там, что может быть немного проблематичным такое решение, но как будто бы с этого момента начинает вот в нем формироваться это, знаешь, он начинает говорить о себе как о лидере, у него начинает формироваться, ну или он так пишет про себя, вот это вот, так знаешь, он начинает как бы писать даже по-другому, как будто с каким-то вот весом. Типа он понимает, что да. Он теперь, ну вот, он не просто часть Африканского национального конгресса, он не просто политзек. На нем теперь и внимание всего мира, и внимание его страны, и у него есть теперь большая ответственность. Потому что была компания вот эта Free Mandela, и мне даже, я рассказывала отчиму, что читаю книгу, он типа какого года рождения? 75-го. Вот, и он сказал, что они, ну, видимо, в 80-х или уже под 90-й, они, короче, писали прям письма. Я не знаю куда, но он говорит, я помню, что я писал там типа «Освободите Нельсона Манделу из тюрьмы», не знаю, видимо, это куда-то отправлялось из Советского Союза дальше.
1: Это как до того было «Свободу Анжели Дэвис». Я помню даже фразу
0: такая сохранилась. Да, было такое.
1: Потому что, да.
0: Блин.
1: Да.
0: К сожалению, я слишком молода. Вот. Короче, это была реально всемирная штука. Ну вот, и твои воспоминания тоже в целом подтверждают, что вот это дело Манделы, его освобождение, типа за этим правда следили.
1: Следили, причем не только в России, например, где понятно, что в Советской России, да, была гораздо больше связь с странами Африки и Азии, чем с Западом. Но, тем не менее, эта компания-то была западная изначально. По освобождению.
0: Да, да, да, конечно, там же было еще естественно, все это происходило, да, у нас как бы холодная война, потом остатки холодной войны, и вот эти все, как бы, есть ли в Африканском национальном конгрессе коммунисты, хотят ли они установления коммунизма, короче, да, вот эта вся тема коммунизмом, капитализмом, она там тоже везде присутствует. В основном фоном, потому что все-таки АНК не был коммунистической организацией, но они сотрудничали с коммунистами, в общем, там довольно сложный замес.
1: Да, да,
0: вот.
1: Да.
0: И дальше мы что узнаем? Что там просто очень еще, чтобы вы понимали, довольно сложно пересказывать, потому что, ну, я мало говорю каких-то дат и имен, но в книге их очень много. То есть это такой учебник, я бы сказала. Там куча дат, куча имен, очень выверенная последовательность событий. И, например, вот этот этап, как бы с того момента, как правительство решило, даже не знаю, как назвать, там сменилось просто правительство, стал президентом Фредерик де Клерк, а он как бы понимал, что что-то уже в стране жопа. Ну, типа, если сейчас что-то не сделать, у нас будет просто уже полномасштабная гражданская война. Надо как-то все-таки вот, ну, начинать переговорный процесс. А еще вот я этого не знала, что он разделил с Манделой Нобелевскую премию. То есть в год, когда Манделе дали Нобелевскую премию мира, не ему одному дали. Дали еще Фредерику де Клерку, белому человеку, по сути, за то, что типа спасибо большое, что ты решил пойти на переговоры. Тоже интересный вайб.
1: Thank you.
0: Да, типа спасибо большое, что решил, что все-таки может быть черный и достойный голоса в этой стране. Спасибо.
1: Которые, не если что, родились.
0: Да, такая Нобелевская премия мира была дана. Типа человек, который отсидел 27 лет, и человек, который просто такой, ну давайте, может быть, ну, можно освободить Манделу. Давайте начнем переговоры. Вот.
1: История Нобелевской премии, в принципе, это, конечно, просто отдельная штука.
0: Я думаю, что это был мощнейший, как бы, политический жест, чтобы все-таки у них там состоялось все, потому что Нобелевскую премию дали до выборов.
1: Да.
0: Вот. Короче, дальше там с, ну, даже до момента его освобождения в 90-м году, типа с 80-го, я не знаю, там, 7-го, 8-го, начинается очень долгий процесс постепенного движения к переговорам, где сначала Мандела там с кем-то переговаривается тайно, там, тысячи раз все срывается, приезжают люди, зарубежные делегаты, чтобы как-то промодерировать эти переговоры, у них ничего не получается. Часто что-то срывается, потому что, ну, там еще, как бы, чтобы вы понимали, там еще есть такие люди, как черные националисты. То есть есть не только белые, есть еще черные националисты, которым нравится почему-то система бантустанов и апартеид. И, короче, там абсолютно адский замес, там уже террористические акты со всех сторон. Посреди всего этого вот Мандела и Африканский национальный конгресс, и Фредерик де Клерк, и правительство пытаются как-то договориться. И дальше вот долго-долго, 100 страниц, значит, описывается процесс переговоров. Это, правда, все очень сложно, постоянно все срывалось, как бы постоянно казалось, что сейчас вот, ну, то есть там реально была развилка, типа гражданская война, или у нас будет все хорошо в нашем демократическом государстве. И тогда же начинается вот эта риторика, про которую в том числе Мандела рассказывает, как бы, про свои размышления, что типа, что нам все-таки нужны переговоры, что да, мы злимся, да, это жесть, да, происходят ужасные вещи, но нам нужны переговоры. То есть, ну, что нельзя упереться и сказать нет.
1: Что нам нужна не революция сейчас и не гражданская война.
0: Типа не время упираться, время идти на компромиссы и прощать. Дальше они долго стараются, и происходят выборы. И вот эти 832 страницы заканчиваются тем, что его избрали в президенты. Он как бы говорит спасибо, очень круто, я был плохим семьянином, но я поведу свою страну в лучшее будущее, всем пока. И тут мы возвращаемся к вопросу, зачем Нельсон Мандела это все написал? Какая у него была цель? Явно не литературная, я так скажу, по стилю, ну, при всем уважении.
1: Да, ну, в моем представлении тут очень понятная цель, политическая и религиозная, по сути, потому что мы знаем, что есть такое понятие гражданская религия, да, когда мы замещаем культ, например, какого-то бога или божества или божеств на культы там, коммунизма, капитализма, какого-то конкретного человека, который с этим связан, да? И все, что случилось за последующие 34 года уже прошло со времени освобождения Манделы, говорит о том, что произошла его вот канонизация или беатификация. Беатификация – это когда создается образ святого. И биография – это один из очень понятных способов дать свое слово, которое становится частью именно что канона. Это так говорил Мандела, чтобы цитаты в Фейсбуке ставить. То есть у нас появляется слово от первого лица вот этого человека, борца, выстроенный образ, который четко прописан и который очень легко запомнить. Да, у него очень яркая интонация. Если смотреть видео, то у него тоже очень-очень яркая такая интонация, как у Обамы, не знаю. Да? В смысле, не похоже на него, а в смысле, что ты сразу такой, о, это голос Манделы, или о, это голос Обамы, или, как мы сказали, это голос Моргана Фримена. Тоже не спутаешь. Вот, и сложно для меня всегда то, что ты в автобиографии как будто хочешь увидеть больше личного про человека,
0: да,
1: а получаешь ты про символ, а не про человека.
0: Да, однозначно. Мандела точно такой, там как будто есть раздвоение. Он иногда показывает свою такую чувствительную сторону, но в основном это касается вот, ну, детства, какой-то семейной части, он может быть чуть более нежным, но в основном это скорее такой политический Мандела, википедиальный. Типа, я вам рассказываю факты. И я все время еще думала, блин, а как, ну вот, типа, а кто проверял вообще все это? Там, типа, тонна дат. Ну, и в смысле, что просто детали, это не то, что даты, которые я могу там, вот, расстрел в Шарпевиле, типа, я могу загуглить в Википедии, это все есть. Там, не знаю, даты в стиле, этой ночью я поехал туда-то, к тому-то на квартиру, мы с такими-то обсуждали, не знаю, вот тот, ну, то есть, как вообще?
1: Ну, тут, с одной стороны, работает, как всегда в автобиографиях, то, что автобиография пишется автором, он как бы знает, он вот вам и дал. Да? То есть, если бы он писал исторический текст про эти события, то да, его бы кто-то факт-чекал. А так, я думаю, что этого никто не делает, если честно. Ну, кроме, может быть, как редактор может ему указать, там, если какие-то штуки, которые очень легко доказываются, что это не то, наверное, редактор может тут поработать. Но в целом это раз. И второе, это то, что Мандела вел дневники постоянно, в том числе все-все-все свое время в тюрьме он тоже вел дневники и записывал разные штуки. И я думаю, что здесь как бы очень много влияет, конечно, его личный архив, который, кстати, тоже экспонируется. Я видела, что есть там все время какие-то выставки про это. Вот, все это есть.
0: Ну вот ты сказала, что про беатификацию разных фигур, в том числе Манделы, и я не понимаю, как бы он, когда писал эту автобиографию, он думал о том, чтобы себя представить в каком-то свете. Мне, наверное, очень сложно просто в целом про это думать, потому что, наверное, когда ты политик, у тебя, ну, как-то особенно работает голова, не знаю, твои вообще мотивации. Ну, в смысле, он, правда, интересные вещи пишет, что, как бы, про семью, я так, конечно, немножко стебусь, но вообще это важные штуки, что он такой, я как будто предаю свою семью, чтобы вот, ну, то есть я забочусь не о своем ребенке.
1: Помочь своей нации, семье, да.
0: Да, а забочусь о всех детях и об их будущем. Ну, это очень специфический образ мышления. И чтобы стать таким человеком, это правда, ну, не каждый может пройти такой путь. Он не то чтобы знал, что в конце получит Нобелевскую премию, президентство и, не знаю, всемирную славу. Он также понимал, что он мог быть, не знаю, где-то убит.
1: Да.
0: Вполне возможно. Вот. Или повешен, или еще что-то. Но вот мне интересно, как он конструировал ли он специально этот образ. Знаешь, это же огромная книга.
1: Конечно.
0: Думаешь, он думал прямо об этом?
1: Конечно. Ну, потому что это огромная часть любой политической карьеры, любой политической жизни, что ты конструируешь образ, и ты уже, когда обращаешься с речами, когда ты пишешь официальные письма, когда ты где бы то ни было публично высказываешься, то ты уже высказываешься, исходя из этого образа. И все-таки это придумал еще, считается такой классикой, которую приводят в пример, да, это Цицерон, который еще показал, что есть я домашнее, условно, я публичное, и оно будет различаться, они будут просто вообще вот это два разных образа. Да, и понятие персона, как вот это я, да, юнгианское, оно тоже на самом деле очень старое. А здесь у тебя еще и такое пространство литературное, возможность написать условно собственное житие, да, такое. Вот. Так что да.
0: Возможность нехилая. Я еще прочитала современные статьи уже молодых африканцев, которые тоже борются за свои права, потому что не то чтобы там Мандела как бы все сделал и все готово, можно больше не бороться, потому что осталось много экономических проблем. Условно, что уровень жизни у белых все еще часто лучше, чем у темнокожего населения. И что вот эти вот современные молодые, ну не знаю, моего возраста, может даже младше, люди, они как раз пишут про то, что Мандела — это такой миф, канон, легенда, и вопрос, нужен ли он нам таким, задают они.
1: Ну, меня, если честно, просто поражает, что я тоже вот, когда готовилась, все пыталась найти мой любимый способ, давно узнанный мной от когда-то редакторки Вандерзин Даши Татарковой, что, значит, лучший способ узнать что-нибудь о ком-нибудь — это писать имя, фамилия, слово «контроверси». Да, типа...
0: Блин, а я слышала то же самое, только проблематик, но мне это ничего не дало. Я написала «Мандела проблематик», ну, не особо помогло.
1: Короче, вот, я о чем хотела так сказать, что меня поразило, что я использую этот прекрасный способ уже много лет, и это всегда работает. Ну, в смысле, правда, ну, так не бывает, чтобы не работало. Здесь Единственное, что находится, что-то, что не так.
0: Это какие-то колонки, да? Вот?
1: Это винни.
0: А, или винни, да.
1: Это винни или это какие-то супер редкие отдельные колонки, да. Но как бы подкаста, видео какого-нибудь на Ютубе хорошего, статьи, которые бы действительно говорили нам что-то, что может быть...
0: Ну, может, они все на, я не знаю, на языке народа косы или на африканца, мы просто этого нет на английском. Ну, типа, что это такая местная какая-то дискуссия?
1: Мне кажется, нет, потому что все-таки, во-первых, английский – это официальный язык ЮАР, во-вторых, ну, да. Английский был языком освобождения как раз, да? Помнишь, про что многократно Мандела пишет? Я не знаю. Есть вероятность, что это так же как-то, да, действительно, надо было сложнее, интереснее искать по конкретным действиям, по конкретным каким-то событиям, но просто сам факт того, что есть настолько абсолютное большинство, подавляющее большинство материалов, которых, ну, туча, просто туча этих материалов про то, как этот человек спас нацию, как он сделал то, как он сделал все. И безумно сложно для меня тоже то, что, блин, ну невозможно отрицать, что ему правда удалось то, чего не удалось, честно говоря, в большинстве африканских стран и да. Вообще в большинстве стран такие штуки не удаются, как правило. А тут она случилась. И думать, что кто-то другой мог это делать вместо Манделы, и все так же бы сложилось, что вот он просто такая была случайно выбранная фигура, тоже трудно. Но при этом, с другой стороны, найти теперь человека за вот этим божественным символом и найти другую историю за божественными нарративами очень сложно. И я себе представляю, насколько тяжело в этом смысле может быть молодым жителям ЮАР, да?
0: Да, нечего сказать реально.
1: Ну, я, если честно, первое, что мне приходит в голову, когда думаю про вот эту ситуацию, я думаю про Россию и 90-е, и про до сих пор происходящие бесконечные срачи про вот Ельцина, ну, Горбачев-Ельцин, да, и то, пытаемся ли мы делать из них святых, пытаемся мы делать из них, наоборот, просто людей, которые там, да, один развалил союз, другой как бы устроил одно из самых тяжелых времен в стране. И мне кажется, что огромная проблема в том, что каждый раз, я думаю, что это не очень зависит от страны на самом деле, да, исторически, когда происходят такие тектонические сдвиги в истории страны, они всегда являются одновременно огромной травмой.
0: Mm.
1: Довольно понятно, что когда идет любой освободительный процесс или любая гражданская война или там любые террористические штуки, то на их фоне увеличивается обычная преступность. Есть проблемы с ценами, проблемы с экономикой, короче, все на свете.
0: Смутные времена тут же начинаются, да.
1: Вот, и... Что очень тяжело в автобиографии Манделы. С одной стороны, непонятно, как ему это предъявить или не предъявить, учитывая, что он в тюрьме сидел половину
0: да,
1: этого
0: да,
1: времени,
0: я тоже про это
1: в которой
0: думала, да.
1: Что-то происходило. Да, как бы он не то чтобы стоял там на улице и смотрел, как все происходит. Вот. Но когда вот этот момент идеализируется и становится таким вот священным, как долгое время были 90-е, да, и долгое время воспринимаешь, что вот, все пришла свобода в Россию, стало прекрасно. Ну и что, что столько-то людей убило? Ну и что, что столько-то людей отняли квартиры, там еще что-то? Это все связано с одним большим нарративом. А получается, что это как с автобиографией, блин, что нет цельности, что ты не можешь эту эпоху засунуть и сказать, она была вот такая. Это было только про свободу, или это было только про преступление. Вот. Тебе приходится жить с тем, что жизнь не цельная, и с тем, что борьба за свободу тоже не цельная, и люди, которые за нее борются, тоже не цельные.
0: Ну да, в этом смысле я согласна, что идеализация, что демонизация, она, в общем-то, приводит к одному. Типа к тому, что у нас остается только одна страна, на другую мы не смотрим, и в таком случае объективная оценка и личности, и прошлого, и достижений, она оказывается не очень возможна. А еще мне кажется важным, чтобы вот фигуры типа борцов за права, не знаю, диссидентов, политзаключенных, чтобы эти люди оставались живыми.
1: Да.
0: В смысле, буквально, во-первых. А во-вторых, я извиняюсь.
1: Это правда.
0: Чтобы они оставались людьми, которые не только делают хорошее. Они в том числе, да, скорее всего, делают плохое. Они делают разное. Но в то же время я думаю о том, что, ну, типа, кажется, тот факт, что со многими людьми происходит беатификация, канонизация, культ личности, в смысле, это не только с Манделой, как бы есть куча людей, про которых мы тоже, конечно, можем также сказать, что как будто бы невозможно без такого процесса, без вот этой канонизации вообще сделать человека фигурой в массовом сознании. Ну, как бы довольно сложно внедрить вот так вот человека, если он весь такой сложный. Тебе, типа, приходится что-то обрубать, чтобы сделать вот человека символом, знаешь, чего-то.
1: Мне, если, во-первых, конечно же, если символом, то да. Во-вторых, мне просто еще кажется, что чем время все-таки в среднем спокойнее, тем больше его лидера можно увидеть разносторонним. А чем время становится более адским, тем больше, да, у тебя появляется бесконечно либо святых, либо демонов. У тебя все поляризуются.
0: Потому что ты зажат в рамки, да.
1: Да. Я помню, что долгое очень время в жизни я была уверена, например, что типа, те, кто скучает по Советскому Союзу, ну, это просто, как бы, я повторяла чужие слова, что, ну, это просто идиоты какие-то, потому что они не понимают. А с другой стороны, революция была связана с тем, что вообще людям было очень-очень-очень плохо до того. И тогда как?
0: Тебя не укладывалось, типа.
1: Ну да, блин, подождите, Советский Союз ужасно, но Царская Россия тоже довольно ужасно. Вот, но мне кажется, что что самое важное, что когда мы не выходим из стадии вот такого обожествления борцов за права, то мы приходим к тому, что все, что они сделали, было правильно. А раз все, что они сделали, было правильно, то теперь нужно это сохранять. Не нужно менять.
0: Да,
1: а раз не нужно менять, то мы снова оказываемся консерваторами. Просто мы консерваторы на новом витке.
0: Мы теперь хорошие консерваторы.
1: Да. Это у нас просто раньше велосипеда не было.
0: А теперь плохие какие-то молодые зумеры хотят нас свергнуть. Да. Но мне кажется, это вот то, как раз о чем я читала в разных колонках молодых южноафриканцев, что они такие, блин, нет, ну типа, дедушка Мандела, все круто, мы благодарны, как бы спасибо за свободу, но, ну, мы не хотим в этом консервироваться, буквально, извини. Будем продолжать дальше нашу новую борьбу какую-то.
1: Да, короче, мой главный тейк, я думаю, такой. Значит, занимаемся спортиком, ходим на бокс.
0: Уходим в подполье.
1: Но самое как-то главное, это помним, что за каждым символом, который нам кажется, что вот он такой классный...
0: Есть жена, которая кого-то убила. Моя рекомендация сегодня – это делать фильм Федерико Феллини. Это его, я думаю, правильно назвать, мемуары, в которых он описывает свое замечательное солнечное детство в прибрежном городе Римини, свою юность при фашизме, ну, тоже разную, 100-500 обычных работ, на которых он поработал до того, как стать великим режиссером. И, конечно, он там рассказывает и про 8,5, и про Амаркорд, и про сладкую жизнь. Я вообще читала эту книгу в своем студенческом приступе любви к кино и до сих пор с большой нежностью вспоминаю. Так что советую.
1: А от меня советует книга Изабель Альенде «Паула». Это автобиографическая книга великой писательницы, которая посвящена ее умершей дочери. Альенде там рассказывает буквально о том, как она сидит с находящейся в коме дочерью и вспоминает свою жизнь, пытается примириться с тем, что происходит в ней сейчас. А жизнь у нее это, между прочим, там история Чили, государственный переворот, Пиночет, история Латинской Америки, история борьбы женщины за ее права и история личной ее семьи. Вот. Она максимально тяжелая, но дающая при этом и силу, и надежду какую-то.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запостите ее в соцсети, поставьте нам оценку, если вы еще этого по какой-то причине не сделали. И даже если у вас есть минутка, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам, Саша, всегда приятно.
1: Да, мы читаем все отзывы и страшно их любим. Они для нас правда важны. И особенно круто, если вы их делаете развернутыми. Это можно сделать, например, через Telegram-бот. Вот ссылка, на который есть в описании выпуска.
0: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали
1: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: А джингл нам написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, радио Сахаров.